чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице Его видит праведника».

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Я хочу прочитать два текста из Священного Писания, потом скажу тему рассуждений. Первое место Писания – это первая книга Паралипоменон, 29 глава, буду читать с 26 стиха. «И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него». Второе место Писания – это третья книга Царств, 11 глава, 4 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». В этих двух местах Священного Писания сказано о двух личностях. Что между ними общее? Во-первых, это отец и сын. Это семья. Во-вторых, одинаково у них было то, что они провели одинаковое время царствования. Давид царствовал над Израилем 40 лет. Соломон царствовал над Израилем 40 лет. Но конец жизни отца и сына был совершенно разный. Из этих двух стихов хочу обратить внимание на одно слово – старость. Когда пришло время перехода для Давида, написано «умер в доброй старости, насыщенный днями жизни». А когда пора жизни пришла для Соломона, во время старости жены его, они отвратили сердце его от Бога. И сердце его уже не было вполне предано, как было предано сердце отца его Давида. Мое желание сегодня немножко поговорить о старости. Может быть, эта тема и не кстати, но я в конце скажу, что эта тема, она тоже важна, необходима. И для тех, кто сегодня понимает, что еще молоды, что еще старость, да, это за горами, чтобы не спешили с выводами. А из этого, из места Писания взяли очень важный урок для назидания тогда, когда еще молоды. Почему? Потому что мы обязательно столкнемся с старостью и с проблемами старости. Что такое старость? Я представляю себе, что это книга начатая. И в этой книге пишется наша биография. Где родился, когда родился, родители, когда в школу ходили, когда крестились, когда завет с Богом вступили. Все наше поведение, все наши поступки, хорошие или плохие, все пишется в этой книге. И кто-то из нас сидит, и, может быть, несколько листков осталось из этой книги, и все. А может быть, у кого-то несколько страниц, и эта книга будет закончена. А потом эту книгу будут читать наши дети, наши родственники, там, где мы были, об этой книге будут вспоминать. Мы могли бы сегодня вспомнить и за Степана Никитовича Мессерука, и за Дубового, и за многих братьев, которые раньше были и совершали служение. Но это осталось книгой, книгой законченной. А теперь по этой книге только вспоминаем историю жизни, как она проходила. Когда проходит время старости, мы видим, какие перемены происходят в нашем организме, в нашем теле. Ну, волосы уже седеют, зубы выпадают, зрение уже не то, слух уже не то, какой-то разговор в семье. Что? Ага, погромче говори, уже слух не то. Что же такое? По больницам надо? Да нет, это не вопрос, не помогут. Это уже вопрос поры жизни, в которую мы входим. И смотрим, уже задышка у нас. Раньше мы работали и не уставали, а теперь уже устаем, уже не можем делать то, что делали раньше. Где-то сердечко пошаливает у нас, где-то что-то другое. И испытываем некоторые немощи, проблемы и трудности, которых ранее мы не испытывали. В нашей Херсонской области меня пригласили на одно общение. Но я приехал. Ну, у них общение проходило в подвале, вот где будем кушать здесь по местной церкви. Так и у них начинается общение, и оно уже начинается со стола. Они там приготовили все, что приготовили, покушали, а потом свободное общение где-то в течение часа. Ну, вот когда мы в подвал спускались, первая сестричка опускалась, она пожилая уже.
И вот еле-еле она с этой лестнички на лестничку передвигается, а за ней целая очередь. Ну, обогнать ее не обгонишь, толканешь, может упасть, немощная, старенькая. А ей неловко из-за того, что за ней такое вот создалась очередь, она оглядывается и говорит: «Если бы мне в молодости кто-то сказал, что я в старости буду так ходить, то я бы ни за что не поверила, а сейчас простите, пожалуйста, но быстрее не могу». Да, пришло время старости. Когда приходит это время? 50 лет, 60 лет, 70 лет. В какое время? Антонюк Николай Степанович на одном из общений рассказывал, когда Костюченко его рукоположил на пресвитерское служение, а у них в церкви много было покаявших, заявивших на крещение, и много было желающих принять крещение. Ну и Костюченко говорит Григорий Васильевич: «Николай, ты уже пресвитер, будешь крестить ты. Я уже человек старый, а ты будешь крестить». «Ну, хорошо». Я, говорит, первый раз всех их покрестил. А потом, говорит, пришло время, я стал считать. Год рождения такой-то. В этом году он сказал: «Я уже старый». Я, говорит, посчитал, оказывается, ему 48 лет было. А он говорит: «Я уже человек старый». В другой местности пресвитер, ему 58 лет. Делает членское собрание, говорит: «Братья и сестры, я хочу с себя уже ответственность снимать. Я уже человек не молодой, я уже в возрасте, мне 58 лет, уже нужно готовить замену». Ну, сидит одна сестричка пожилая в зале: «Разогнался. Мы еще подумаем, тебя отпускать или не отпускать». Он говорит: «Я чувствую, что уже время мое истекло, время пришло». Да, конечно, мы не скажем, 50 лет – это старость, или 60, или 70. Я встречал одного брата у нас в области. Он до глубокой старости на велосипеде катался. Там в той местности очень такие дороги, то вверх, то вниз поднимаются горы такие. Он говорит: «На седьмом десятке лет я только почувствовал свою же старость». На седьмом десятке лет. Ну, а другие раньше. Поэтому это не какая-то возрастная шкала. Это внутреннее состояние человека. Когда мой тесть умер, я был намного моложе, я посчитал, что умер в доброй старости. Недавно встречался с его сыном Петром. Он говорит: «Ты представляешь, мой папа умер 64 года, а мне сейчас 64. Это что же время перехода? Как быстро пролетели!» Вот так вот мы входим в эту пору. Но самый важный вопрос не в этом, что у нас зубы будут выпадать, зрение теряться, слух уже не тот. Самый важный вопрос в другом. Когда придет время старости, мы будем приближаться к Богу. Мы будем сближаться с Ним и будем все ближе или ближе. Или когда придет время старости, а мы с каждым годом, с каждым месяцем будем отдаляться дальше, дальше и дальше. И вот заключительная часть этой книги, она покажет нам не время старости, она покажет нам все время прожитой жизни, по какому пути мы шли. По пути, когда мы приближались к Богу, или по тому пути, когда от Бога отделялись. А уже старость только положит печать и откроет наш внутренний мир, и откроет наше внутреннее состояние. Когда я рассуждал над жизнью и старостью Соломона, я задался вопрос: почему Соломон в старости от Бога отступил? Такой мудрый был муж, такой был благословенный, столько много написал, но сама мудрость, само воплощение мудрости истины. И вдруг старость, и ушел из жизни как идолопоклонник, как отступник. Какая причина? Почему? Вообще в семье Давида было много сыновей. Ну, к примеру, кто у него был первый? Амнон. Второй сын? Да-Луи-А, это от Авигии. Третий – Авесалом. Четвертый – Адония. Ну, еще несколько сыновей. Соломон стал царем, когда последний. Он не был из числа первых сыновей. Мне кажется, что по праву, но лучше было бы, чтобы сын Авигей был царем. Почему? Ну, когда Версавия стала, когда он уже утвердился в царстве. Он уже не бегал, он уже не прятался от Саула. Это могущественный, сильный царь.
И он в это время женился на Версавии, Авигее. Авигея же разделила полностью весь его скорбный путь. Он же в изгнании был, сколько лет бегал от Саула, и вместе с ним его жена. Она полностью разделила весь его страдальческий путь, все тяготы, все лишения. Да, был момент, она даже в плен попала. Она находила в стане врагов, и, может быть, уже никакой надежды на жизнь у нее абсолютно не было. Кажется, может быть, ее сын, который, жена, которая оказала такое вот благотворное отношение с Давидом, но у Бога были свои планы, у Бога были свои намерения, и именно воля была и Божья, и воля Давида, чтобы царем был Соломон. Почему же тогда этот мудрейший царь, при котором экономика, изобилие, которое настолько поднялось, что все последующие века никто к этому уровню не подошел, почему же все-таки в старости он отступил? Какая причина? Почему это важно? И мы придем к старости. Но нам нужно обратить внимание, какой старости. С какими проблемами столкнулся царь Соломон и какие были вопросы? Книга Второзакония, 17 глава. Я хочу прочитать некоторые мысли и порассуждать причины, которые привели Соломона к отступлению. Буду читать с 15 стиха. «Когда ты пройдешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и владеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг тебя, меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой». Следующая мысль, 16 стих. «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем своим». Итак, для царя было повеление в законе Божьем. Это еще во времена Моисея. «Коней себе не умножай». Ну, может быть, для нас это непонятно. Почему? Для чего? Ну, давайте сделаем маленькую аллегорию, сравнение. Представьте себе две воюющих армии или две дивизии. Одна воюет на танках, а другая воюет, ну, вот, пешие солдаты. Скажите, какая армия победит? Ну, понятно, та, которая на танках, подавит всех. Для чего Соломон приобретал этих коней? Да это же военная сила. Для того, чтобы сдерживать натиск военных действий, это надо лошадь. А где их брать? Пожалуйста, в Египет. А в Египте? А в Египте папочка. Ну, или другими словами, тесть. Он же оттуда жену взял. Для политического союза, чтобы укрепить связь между Израилем и Египтом, у него дома находится жена фараона. Теперь, безусловно, придя в Египет, перед тобой все богатства Египта. Надо конь, пожалуйста, 2 килограмма серебра, забирай коня, лучшего. Тебе надо колесница? О, это похлеще танка. Пожалуйста, 11 килограмм серебра забирай. И Соломон обеспечил всю страну свою и колесницами, и конями. Но, конечно, дело коммерческое. А у Соломона с коммерцией было очень прекрасно, хорошо. И купцы приобретали коней не только для Израиля. Они многих коней продавали в другие народы, там, амореям, другим народностям. Конечно, это было в его время прибыль, это был доход, это было серебро. Но пройдет время, тех, кого он вооружил, тех, кого он обеспечил и конницей, и всадниками, пройдет время, когда они на Израиль придут и нанесут колоссальнейшие ущербы военные из-за того, что они были очень сильно вооружены и снащены еще при жизни Соломона. Итак, из закона Господня первое он нарушил. Следующее. «Чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его». И чтобы, ну, второй момент. «Не умножал себе жен». Я не хочу озвучивать цифру, сколько у него было жен. Но там были те жены, о которых Бог сказал, не бери их и сыновей твоих за эти народы не отдавай. Когда он женился в старости? Да нет, женился-то пораньше. Сразу мудрость потерял? Да нет, каким был благословенным, таким и остался. Как был царем, так и царствовал.

умножал себе чрезмерно. Но все цари всегда имели золото, сейчас президенты имеют валюту, имеют банки там разные, находят формы для того, чтобы как-то переводить. Это, естественно, система мироправителей. Скажите, кто помнит, какой доход Соломона был за год? Сколько золота ему проносили в его казне за один год? 666 талантов. Знаете, сколько это золота? Около 24 тонн золота. Сегодняшние наши миллионеры, миллиардеры, вместе взятые, да, это ничего по сравнению с богатством Соломона. Около 24 тонн золота. Ну, а за серебро, говорит, то не стоит. Он его сделал равноценным камешку. Взял ты камешек, взял серебро, так какая разница. А что в левой, что в правой. Равноценным, то есть настолько его обезличил. Почему? Из-за изобилия. Поэтому самый мудрый царь, самый величественный, поэтому и с разных стран и шли послушать мудрости. А когда и шли, они что, не приходили с пустыми карманами, они не приходили без ничего. Там тонны золота, серебра, драгоценностей и прочее вели, и казна увеличивалась, увеличивалась и увеличивалась. Последний момент, что здесь сказано. «Когда сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». Мудрый был у Соломона отец Давид. У него было правильное отношение. Хотя было падение, это разовое падение за все время царствования. У Соломона намного в этом вопросе было хуже. У Давида однажды, разово, не пободрствовал. Почему Давид так сохранился? Ну, вот его позиция, его отношение. Мы читаем Псалом 118, ну и там есть его отношение к Слову Божию. Ну, к примеру. «Отче мои предваряет утренний рассвет, чтобы мне углубляться в Слово Твое». То есть просыпался очень рано и не садился за царские дела. С теми надо мир заключить, тому войну объявить, туда надо сделать, то надо сделать. Он просыпался, и первое, с чего начинал каждый день, – закона Господнего. Он его читал, он его рассуждал. И в этом же псалме написано: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Вот что оберегало этого царя от многих греховных поступок. Вот что даровало жизнь – закон Божий. А где это было в жизни Соломона? Но есть в Священном Писании хотя бы разовое упоминание: проснулся Соломон и в храме Божьем, чтобы он постоянно систематически занимался. А в этом успех, а в этом благословение. И мы видим, что пришло время старости, и сердце неверно пред Богом. А когда сердце неверно пред Богом, Господь воздвигает противников. Один противник, другой противник, а потом третий противник кто? А уже третий противник – это Иероваам. Это один из рабов, который поднял руку свою на господина. И когда об этом узнал Соломон, что он хотел сделать? Он хотел умертвить его. «Соломон, по какому пути ты пошел?» У твоего отца Давида была возможность с тестем своим Саулом, неоднократная возможность лишить его жизни и занять престол. Руки свои не поднял. А ты каким путем пошел? Ты же пошел путем Саула. Это Саул гонялся за Давидом, а теперь ты, Соломон, ищешь его и Иероваама. Для чего? Чтобы лишить жизни его. Но ты не понял духовного мира, ты не понял духовного окружения. Это Господь воздвиг. Если люди воздвигают, оно пройдет. Нужно только терпение и время, и оно обязательно, оно пройдет. Но если Господь воздвиг, тогда беда. Тогда против Господа не устоит ни одна плоть и силы победы, чтобы противостать, не будет ни у кого. Почему? Господь стал врагом. И вот эти причины, они привели к тяжелым последствиям. И эти тяжелые последствия были не только для Соломона, самого мудрого человека, но это было последствием для всего его народа, для всего его царства.
При жизни его сына

0: Государство Израиль было разделено, царство Израильское и царство Иудейское. И когда 10 колен ушли в плен, они по сегодняшний день в Израиль не возвратились. 2 колена, которые ушло в Вавилонский плен, 2 колена возвратились. Иерусалим обстроились, сейчас в земле Израилевой живут. Израиль до сих пор рассеян. И никто не знает, в какой стране они находятся, кто где. 2 колена, они существуют. Но в пророчестве мы читаем, придет время, и сам Бог соберет, Он их знает. И будут сложены 2 этих жезла, и будет один царь и одно управление, и разделения уже больше никогда не будет. И вражды, которая вековой существовала среди народа израильской, этой вражды уже больше не будет. Вот какая цена неверности, отступничества и беды. А проявилась когда? А проявилась в старости. Поэтому мое слово к тем, кто считает себя, что нужно достиг этой зрелости у Господа держаться, крепко держаться. Ну, а кто считает, что старость, она за горами, она издалека, давайте о старости подумаем раньше. Ведь то, что мы сейчас делаем в наши годы, оно с каждым годом будет сказываться, и это все отразится в той старости, в которой Господь ведет нас. Или мы приблизимся к Господу, и будет у нас надежда, о которой сказал некогда апостол Павел, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Скажите, а что сегодня наши братья и сестры делают в старости? Я знаю некоторых стариков, которые умирали и кричали, «Господи, в ад не хочу!» Подожди, какой ад? Ты член церкви был, ты проповедником был. Почему надежды нету? Почему веры нету? Почему все рухнуло? Господи, только в ад не посылай! Да, потому что не обращал внимания раньше. Одну сестру старости посетил с вечери Господней. Я говорю, ну вы же помолитесь Богу. Конечно, конечно, помолюсь. Ой, не знаю, как молиться. Ну, молитвой «Отче наш». Ну, помолитесь. «Отче наш, сущий на небесах». А дальше уже ничего не помню. Как не помнишь? А почему не помнишь? Что же с памятью случилось? Самое важное, самое ценное. Одни и до старости, и до седины, они насыщены. У них жизнь, у них здравие, у них рассудок хорошо работает. Глубокая вера и упование на Бога. А у других отчаяние, разочарование и глубокий, глубокий кризис. Пусть Бог благословит нас помнить, что все мы к старости придем. А там, где старость, это время вечности, это время близкого встречи с Богом. Аминь.
1: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии.
2: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение пятой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: «Спасибо, барин», — сказала Ульяна. «Вы очень добры и справедливы. Но, если надо, мы сможем сами позаботиться о семье Лукьяна. Мы все должны помогать друг другу». «Это правильно и разумно», — радостно воскликнул Валериан. «Если бы люди только знали, какие чудеса они могли бы творить, если бы держались друг друга, тогда не было бы ничего невозможного. Послушайте меня все. Где бы ни требовалась помощь, окажите ее. Пусть это будет всего лишь подать стакан воды ребенку. Сделайте, и будете счастливы». Он довольно закивал и ушел, оставив толпу в еще большем замешательстве, чем раньше. Было ясно лишь то, что Валериан не считал Лукьяна виновным ни в каком преступлении. Тем временем в доме отца Василия накрывали обед с невиданной пышностью. Матушка стремилась на славу попочивать нежданного и весьма желанного гостя. Паисий секретничал с отцом Василием, который переживал изрядно беспокойные часы, находясь в исключительно напуганном и расстроенном состоянии чувств. Паисий бронил его по двум пунктам. За то, что не своевременно передает плату, постоянно ожидаемую в епархии, и за то, что не уберег свое стадо от новой ереси. «Ты ответишь за эти души перед Богом», – разглагольствовал он. «Проклят тот, через кого эта скверна проникает в церковь! Помнишь, как сказано? Лучше бы ему мельничный жернов повесили на шею и бросили его в море. Ты хоть понимаешь, отец Василий, что это значит?» Отец Василий только закатывал глаза и вздыхал. «Это настоящий скандал!» – продолжал Паисий. «Еретики одержали верх в княшах! Епархия и сам архиепископ очень этим недовольны! Правильно ли то, что сельский священник покрывает штундистов? Что ответишь ты своему судье в день страшного суда, когда он спросит тебя, как ты заботился о веренных тебе душах?» Отец Василий застонал. «В этом мире твой судья – архиепископ, а на том свете надо отвечать перед Богом». Это было очень сложно для сельского священника, который всего-то и хотел жить мирно да получать причитающееся. «Ах, отец Паисий!» – сказал он. «Вы не знаете этих людей. Думаете, легко с ними управляться? Но вы поговорите с ними об еретиках. Они тут же скажут: оставьте их в покое. Они регулярно платят подати, выполняют свой долг. И если они после этого отправятся в ад, так что с того? Это вас не касается. Это их дело. Вы за их душ не отвечаете. Но мы непременно в ответе, сказал отец Паисий. Отец Василий вспомнил Лукьяна, трудолюбивого, умелого, щедрого, милостивого и доброго ко всем своим соседям, Ульяну с ее святой самоотверженностью и непоколебимой честностью, Павла, сильного, храброго, внимательного ко всем, неутомимо спешащего на помощь тому, кто в беде. Вся небольшая штундистская община прошла перед его мысленным взором, и с неслышным стоном он сказал сам себе, что это были лучшие люди в его приходе. «А ты знаешь, — не унимался Паисий, — что они учат тому, что христианин не может быть солдатом, и что ростовщичество, прибыль и доходы — это все неправильно. Ты знаешь, что они считают всех нас равными, и что нет твоего или моего? Если одалживаешь деньги, ты грешишь. Ты должен дать их просто так и не пользоваться.

0: Разве это не Божья кара еретикам, которые должны понести православные? Если случается мор среди скота, разве скот православных и еретиков не пасется на одних лугах и не пьет из одной поильни? Ты должен разъяснить им эти вещи, учить их в церкви и в быту. Если мужчины будут невосприимчивы, обратись к женам. Это долг твой. И епархия спросит с тебя, если ты им пренебрежешь. Потом он перешел к другому серьезному упущению – несвоевременной передаче пожертвований, которые ждут церковные иерархи. Отец Василий слышал с нескрываемым отчаянием, но Паисий несколько смягчил тон и даже обещал просить епархию обождать с выплатой, если отец Василий пообещает присмотреть за штундистами и докладывать об их поведении. «Все же, надеюсь, мы уничтожили секту в зародыше», – сказал Паисий. Оба приступили к обеду в благостном состоянии души. Матушка, исключительная повариха, приготовила великолепный обед на скорую руку, желая умилостивить столпа церкви. Обед вполне удался. Однако же матушка непрестанно сетовала на трудные времена и малые доходы. «Ох, люди охлаждаются к вере, должна вам сказать», – стонала она. «И знаете ли, сторонятся церкви. Приходят только на венчание да отпевание. В старые-то времена, знаете ли, каждую хату освещали не меньше 3 раз в году. И столько получалось с этого копеечек да рубликов. А теперь-то не чаще, чем 1 раз в году». Она замолчала, чтобы вынуть горячую еду из печи и наполнить тарелку Паисия. «Люди перестали умирать, говорю я вам», – продолжила она. «Разумеется, дети мрут, как мухи. Но я вас спрашиваю, сколько приносят детские погребения? Мать предлагает вам корзинку яиц, и надо быть ей благодарными хотя бы за это. Но чтобы похоронить дитя, ты имеешь столько же хлопот, сколько похоронить взрослого, говорю я вам. Но взрослые теперь почти не умирают. Прошлым летом у нас было всего-то 2 погребения, и один мертвец был какой-то бродяга, которого нашла полиция, и нам пришлось отпевать его так. Мы тогда вошли в разорение, ваше преподобие. Дохода с усопших почти нет. Ох! И все же, сказала она с глубоким вздохом, вот отцу Кириллу из Преображенской церкви Господь ниспослал удачу 10 лет назад. Только за 1 лето более 100 людей померли в его приходе от дифтерии. Вы видели, какой красивый дом он выстроил себе в Ковыльске, напротив городского сада?
1: Разумеется, ответил Паисий. Дивное место. Он собирается сдавать его офицерам.
0: Именно так, сказала матушка. И все это было выстроено на деньги за погребение, говорю я вам. Значит, Господь возвышает одного и смиряет другого. Все по его святой воле. Она говорила очень набожно. У матушки было больше смекалки, чем у супруга, и она знала, что было, вероятно, самым слабым местом их гостя. Во время десерта, щедро угощая Паисия наливками, она спрашивала, а не назначат ли его скоро настоятелем кафедрального собора в Ковыльске? «Говорят, отец левитов уходит», – заметила она. «И кроме вас некому занять его место». Паисий довольно улыбнулся. В настоящий момент это было верхом его устремлений. «Я слишком

0: слишком молод для этого поста, сказал он скромно.
1: Нужен не возраст, а ум, ответила матушка, чтобы получить назначение. Ум и святость, знаете ли. Я помню времена, когда епископом было едва за 40. Мы увидим вас епископом до своей смерти.
0: Паисий, знатно отобедав, вступил в оживленную беседу, рассказывая об интригах в епархии и о том, как ему самому приходится быть чрезвычайно осторожным. В душе он соглашался с матушкой в том, что его ум и устремленность более чем превышали молодость и должны были подсказать епархии, что он достоин занять высокий церковный сан. Если он сумеет искоренить штундистов в губернии, он обязательно получит назначение. И свои первые шаги он предпримет здесь, в Книшах. В сумерки он отправился назад в Ковыльск. Отец Василий после столь множественных возлияний мог едва шевелить языком и, разумеется, не понимал почти ни слова из того, что ему говорили. Но матушка была так же трезва и разумна, как во время обеда. Именно ей Паисий вновь повторил свои строгие наставления для ее мужа как пастыря. Он изложил свои наказы против штундистов в самой простой и доходчивой форме. Матушка пообещала ему провести самую тщательную работу среди женщин. Любое несчастье, которое с этих пор произойдет в Книшах, будет на совести еретиков.

0: Множество взглядов провожали Ульяну и Павла в следующее воскресенье, когда они, не скрываясь, шли по деревенской улице к хате, где имели обыкновение собираться штундисты. Осень наступала на пятки уходящему лету, и легкая колыхающаяся дымка лежала над степью вокруг села, смягчая зной солнца, уже наполовину готового улечься в свою земную постель. В опечаленных сердцах матери и сына поселилось чувство под стать осени, ввиду близкой суровой зимы. И все же, когда их глаза встречались, между их душами пролетала искра надежды и бесстрашия. Они проходили мимо хаты старосты Савелия, когда увидели, что он быстро идет через двор, чтобы остановить их. Мать Савелия и Ульяна были сестрами, и он знал и любил ее по-родственному, с самого детства. Она была на 2 года моложе его, и он всегда считал себя ее братом и заступником. «Ульяна», — сказал он, встав у них на пути и заговорив голосом человека, облеченного властью. «Я предупреждаю вас, чтобы вы шли домой. Там, куда вы идете, опасно. Опасно для вас обоих, но особенно для твоего сына». Ульяна взглянула на него своими чистыми, карими глазами, и легкая улыбка заиграла на ее губах. «Отвечу тебе, Савелий, словами нашего Господа. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Греха мы боимся, а не подчиниться своей совести – это грех против Бога». «Вы за это погибнете!» — воскликнул Савелий с чувством. «Мы можем умереть, но не погибнуть», — ответила она. «Наш Господь говорит, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Да, мы в его руке, Савелий. Молю Бога о том, чтобы она простерлась и над тобой». Савелий отвернулся, опечалившись и устыдившись. А мать с сыном, бок о бок, почти рука об руку, как они ходили, когда Павел был еще совсем маленьким, проследовали к месту собрания. Там было не больше половины невеликой общины, ибо страх обуял сердца наименее преданных. Стул Лукьяна опустел. И при виде этого глаза Ульяны вдруг затуманились слезами. Тихими голосами пропели псалом, часто прерываясь, и друг за другом все расплакались. Перед самым концом молитвенного собрания человек, все это время сидевший в темном углу, вышел вперед и встал перед небольшой общиной. Они узнали в нем торговца, который накануне приехал со своими товарами в Книши. «Я Степан», — сказал он. «А Лукьян – мой духовный отец. Церковь Ковыльска прислала со мной послание для церкви Книшей. Давайте я его зачитаю, братья». Все присутствующие слыхали о Степане и его иконоборчестве. Послышался приветственный гул, прежде чем он начал читать письмо. «Церковь Ковыльска шлет через брата Степана поклон возлюбленным братьям в Книшах. Мы знаем о выпавшем на вашу долю горе, потере вашего любимого наставника Лукьяна. Он здесь, рядом с нами, но, увы, он недосягаем для нас, но только не для молитв, которые мы будем возносить к трону Бога, Отца нашего, денно и ношно. То, что можно сделать без подкупа и взяток, будет совершено. Но, Боже упаси, чтобы мы искусили какого человека согрешить против законов земли нашей. Братья, пришли страшные времена. черные тучи сгущаются над нами. И не видно нам света ниоткуда, кроме как сверху, где сияет солнце добродетели и целительные лучи его. Вознесите головы, вознесите сердца ваши. Да, вознесите их Господу. Молитесь об укреплении наших душ. Будьте сильны. Будьте сильны, говорим мы, в Господе. Братья, вы помнили о нас в дни наших бедствий и посылали многое от своих имуществ, чтобы утолить наши нужды. А теперь сами, не таясь, дайте нам знать о своих нуждах, и мы будем счастливы помочь вам. Если кто из вас голодает или нах, отрядите нам верного посланника, и мы поделимся всем, что у нас есть. Мы протягиваем вам руку дружбы и братства. Вы нам дороги, как своя плоть и кровь, ибо все мы в руках нашего Господа. Остерегайтесь нарушить любой закон. Остерегайтесь возражать и спорить. Остерегайтесь пивных. А более всего, остерегайтесь людей, поднимающих смуту среди селян, сеющих недовольство и бунт. Мы верны Царю, которого Бог Его бесконечной мудрости поставил над нами. То, что надлежит Царю, мы отдаем с готовностью. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу. Нет наказа яснее этого. А засим, возлюбленные братья и сестры, прощайте. Будьте стойкими, будьте единомысленны. Верьте в Господа. Да пребудет в вас мир Божий, который превыше всякого ума. Грустная беседа состоялась после чтения этого письма. Степан рассказал им, что волынские братья отправили его с миссией укрепить разоренные церкви в губернии, поведав им о собственном чудесном обращении, когда свет жизни почти мгновенно ворвался в его темную и безжизненную душу. Было оговорено, что через несколько дней Павел поедет в своей повозке в Ковыльск, чтобы хоть чуть-чуть узнать о Лукьяне. И после нескольких горячих и слезных молитв маленькая община разошлась. Вокруг деревенского колодца собрались женщины, когда Ульяна и Павел миновали его по пути к дому. Ульяна, как водится, остановилась, чтобы поздороваться с соседками, а Павел успел прошептать Гале: «Жди меня сегодня в полдень у могилы паночки». Галя кивнула, но ничего не сказала. Могила паночки находилась на опушке старого леса, примерно в 3 верстах от Книшей. Дороги к ней не было, лишь тропинка, бегущая по краю крутого оврага. А через эту пропасть был переброшен грубый мост из ствола огромного ореха. Весной этот овраг становился руслом ревущего потока, который летом высыхал до ручья, вдоль которого лежали выбеленные и скругленные камни, похожие на мертвые кости. 100 лет тому назад в этом овраге была зверски убита девушка. По обычаю, на склоне оврага поставили крест, чтобы отметить это кровавое место. Но очень давно крест и даже холм, на котором он стоял, были смыты вешними водами. Но место это по-прежнему пользовалось дурной славой. Все знали, что здесь водятся привидения. Запоздалые путники слышали во тьме отдаленные крики, плач и демонический хохот. Пастухи со своими стадами стороной обходили могилу паночки, а воры, промышлявшие древесиной, не прельщались тамошними великолепными дубами и орехами. рискуя лучше попасть в руки лесника, чем к злым духам, населявшим овраг. Оставленная в покое человеком, природа безраздельно завладела этим местом. Изобилие и невиданная пышность поражали взгляд и воображение, придавая неизмеримую силу тому впечатлению, что здесь обитает некая невидимая и тайная сила. Именно в ночной час могила Паночки становилась совершенно безлюдной. Это было одинокое место. Однако в течение дня его не всегда избегали. И хотя Галя не решилась бы пойти туда одна, она не побоялась встретиться там с Павлом. Был душный и знойный день ранней осени. Воздух не колыхался, и вся природа, казалось, спала мертвым сном. С безоблачного неба солнце устремляло свои безжалостные лучи, словно текучий огонь, и бледные сжатые поля отдавали жаром на ее лице, руках и босых ногах. Птицы умолкли. Только кузнечики ликовали, отпрыгивая в разные стороны от ее поспешных шагов с пронзительным цвирканьем, будто им нравилось испытание зноем, навлеченное на все живое вокруг. «О, скорее бы дойти до леса!» — думала Галя. Но она не пошла прямо к могиле Паночки. А вдруг она доберется туда раньше Павла? Ее даже днем страшило это место. Кроме того, там водились змеи, ибо место было сырым. И она вздрагивала при одной мысли об этих гадах. Она бросилась на землю, едва достигнув опушки леса. В глубокой, сухой тени густых деревьев было прохладно. Она уткнулась пылающим лицом в мягкий дерн. После палящей жары в полях это казалось ей раем. «Он должен меня найти», — сказала она себе. «Если любит, то очень быстро найдет». Вскоре она подняла лицо и начала с жадным любопытством наблюдать за муравьиной колонией неподалеку. Глядя на них, она позабылась. Часть насекомых изо всех сил старалась сдвинуть с места кусочек коры, упавший с дерева. «Это семья. Она хочет построить дом», — подумала она. Другой муравей усердно тащил по неровной земле увядший стебель травы. А это дерево. Он его спилил. Свое? Или он его украл? Наверное, украл. Вот за ним бежит лесник. Теперь его поймают и сошлют в Сибирь. Но второй муравей, вместо того, чтобы вступить в борьбу с первым, ухватил стебель за другой конец и помог его тащить. «Вот бы люди поступали так!» — сказала Галя, тяжело вздохнув. «А то они всегда друг против друга!» «Ах, неужели Павел не придет?» Над ней нависла густая листва, неподвижная в застывшем воздухе. Здесь и там, между толстыми ветвями, виднелись маленькие просветы голубого неба. Но в самом лесу зеленая крыша над головой становилась более плотной. Она медленно и осторожно пошла в направлении могилы Паночки, и деревья начали выстраиваться в непрерывную стену по обеим сторонам. Она ощутила себя так далеко от дома, и лес с его загадочным видом увлекал ее в свои страшные объятия. Сердце судорожно застучало, и она старалась не прислушиваться. Но что за непонятные и неизвестные звуки раздавались в этих зеленых провалах? Она знала, что идет к могиле Паночки, но не могла противостоять чарам. Ее любопытство, смешанное с суеверными страхами и желанием увидеть нечто сверхъестественное, влекли ее вперед. Наконец она добралась до кровавого места и с замирающим сердцем заглянула во враг. Это была дикая заколдованная расселина, поросшая спутанными кустарниками, великолепными в своей неухоженности. Светлые серо-зеленые шиповники выделялись на фоне темной крапивы. Огромные папоротники бушевали на влажной почве. Гигантский болиголов рос в безграничном изобилии. Густые заросли орешника примыкали к стволам дубов, жившим здесь уже сотни лет. Странный аромат поднимался от этой смешанной растительности. Удушливое испарение, казалось, лишавшее ее чувств. Это было именно то место, где в полночь собирались демоны, чтобы придумать, как бы им погубить верных христиан. Она вспомнила, как Авдейка, мальчик из Книшей, был сначала как все, пока не побродил здесь однажды в сумерки, чтобы вернуться домой перед рассветом полным дурачком. Внезапно она услыхала позади себя громкое блеяние, и что-то пронеслось мимо нее прямо в обрыв. Кровь застыла у нее в жилах, и она попыталась бежать с проклятого места. Но члены не слушались ее, и она упала бы оземь, если бы в тот самый момент сильные руки Павла не подхватили ее, и она изо всех сил прильнула к нему. «Кто-то блеял!» – выпалила она, показывая в чащу и глядя туда испуганными глазами. «Всего лишь овца отбилась, Галюшка моя!» — сказал Павел. «Ничего, не бойся, я с тобой».
1: «Уже не боюсь», — ответила она, всхлипнув и улыбнувшись. «Почему ты так поздно, Павел? Я уж думала, ты забыл».
0: «Забыл?» — отозвался он. «Забыл? Да как же! Что ты? Я только о тебе и думаю. И я ждал тебя здесь больше часа. Боялся, что ты не сможешь прийти. Давай сядем, милая. Мне надо столько тебе сказать». Павел посмотрел на ее босые ноги и увидел царапину от ежевики. Он усадил ее на ствол упавшего дерева, взял свою овечью шапку, всунул туда обе ее ступни. «Бедняжечки», — сказал он. «Им так будет куда удобнее. Галя моя, я боюсь говорить тебе то, что должен сказать. Я боюсь за тебя».
1: «Боишься за меня?»
0: – рассмеялась Галя, но, увидев взволнованное лицо Павла, вдруг посерьезнела. «Вчера арестовали Лукьяна», – сказал Павел.
1: «Ах, Бог мой!» — ответила она. «Я слыхала! Бедный старый Лукьян!»
0: «Его сошлют в Сибирь!» — продолжил он со страхом в голосе.
1: «В Сибирь? За что? Что он такого сделал?»
0: — спросила Галя. «За то, что читал Новый Завет и проповедовал Божье спасение среди тех, кто во тьме», — ответил он. Он заговорил о проповеднической жизни и наставничестве Лукьяна. Его сердце было переполнено чувствами, и он рассказывал о своем учителе с большой теплотой. Но Галя слушала невнимательно. Она шла к могиле Паночки не для того, чтобы говорить о старом Лукьяне, пасечнике. Она жалела его, но были более серьезные темы для разговора. «Галя, — сказал Павел, — должен сказать тебе вот что. Они все говорят, что меня изберут пресвитером вместо Лукьяна. Я молод, но учен более остальных. Тогда, милая, я окажусь в самом опасном положении».
1: «Опасном?» —
0: воскликнула она в замешательстве. «Да, — сказал он, —
1: То, что выпало Лукьяну, рано или поздно выпадет мне. Меня тоже схватят и отправят в Сибирь. Несмотря на летнюю жару и яркий солнечный свет, оба ощутили ледяную дрожь при упоминании жуткого слова «Сибирь». «Нет, нет!» — вскричала она, теснее прижавшись к нему. «Не делай этого, Павел! Оставь их! Вернись ко мне и к истинной церкви! Ах, да ты не любишь меня! Или ты не говорил бы о таких вещах? Любишь ли ты тюрьму и Сибирь сильнее княжей, свободы и меня?»
0: «Нет, Галя моя», — ответил он.
1: «Но, милая, я люблю Бога и Его правду превыше всего на небе и земле. Ах, если бы ты знала Спасителя, как знаю Его я, ты бы все поняла».
2: «Значит, мне придется выйти за Панаса!» —
1: прервала его Галя, разразившись плачем.
2: «Старый Ахрим приходил вчера. Он и мой отец заключают сговор. Если бы ты любил меня, ты бы уберег меня от Панаса. Я бы убедила отца выдать меня за тебя, если бы ты только был христианином. Ах, зачем делаешь меня такой несчастной?»
1: «Я должен был тебе сказать», — произнес Павел, «потому что, если ты станешь моей женой, тебе придется разделить со мной эту долю. Мы будем бедны и покинуты, преследуемы и изгнаны. Ты не сможешь выдержать».
2: «Нет, смогу, рядом с тобой», —
1: ответила Галя сладким шепотом. Она прижалась к нему щека к щеке.
2: «Я люблю тебя, Павел!» —
1: воскликнула она.
2: «Никого, кроме тебя, не любила! Не оставляй меня, не предавай! Я скорее сотни раз отправлюсь с тобой в Сибирь, чем выйду за Панаса!»
1: Она подняла лицо и посмотрела на него долгим и молящим взглядом. Он был глубоко тронут, но его глаза были печальны и бесстрастны. Она не нашла в них смягчения. Галя поникла головой и снова разразилась горькими рыданиями. «Не бывать нашему счастью», — сказал Павел. «Разве только ты разделишь нашу долю и согласишься на венчание у немецкого пастора?» Галя покачала головой. «Тогда быть всему по Божьей воле», — произнес он, отдавшись приступу фатализма, который всю жизнь сопровождает жизнь русского крестьянина и который удивительным образом примиряет его с тяжелой судьбиной. Они сидели рядом, почти не разговаривая, пока красный солнечный шар не коснулся западного горизонта и темные тени не поползли по лесным полянам. В отдалении послышались пастушьи рожки. Скот сгоняли домой на ночь. Павел проводил Галю до края леса, и они расстались, как влюбленные, видевшиеся в последний раз. Павел упал под деревом и закрыл лицо руками. Сколько он находился в безнадежном раздумье, он не знал. Но когда поднял голову, в небе, словно зажженные лампы, висели звезды. Чтобы попасть в Острань, ему придется пройти через мрачный лес за спиной. Он искренне верил в существование демонов, но не боялся их. Какой вред они могли причинить тому, кто под защитой Господа? Он смело шагнул в чащобу. Недалеко от леса стояла избушка углежога, почти развалившаяся, ибо после несчастья с Авдейкой никто из селян не решался заниматься хоть каким-либо делом так близко от могилы паночки. Каково же было удивление Павла, когда он увидел свет, который пробивался сквозь щели в крыше и стенах. Он украдкой двинулся вперед с учащенно бьющимся сердцем. Любопытство и смелость поддерживали друг друга. Если одно изменяло ему, другое укрепляло его решимость. Он не мог уйти, не раскрыв тайну. Наконец он подобрался к избушке достаточно близко, чтобы увидеть происходящее внутри, сквозь приоткрытую дверь. Там сидел Валериан, а рядом с ним человек с кипой бумаг в руках. Они беседовали приглушенными голосами.
3: «Слушай, мне показалось, я слышал шаги», — сказал незнакомец.
1: «Это невозможно», — ответил Валериан со смехом. «Ни единая душа в книжах не осмелится ночью подойти сюда и на версту. Они слишком крепко верят в дьявола. И этот дьявол нам хоть раз пригодился, дружище!»
0: Они продолжили разговор еще тише, и Павел стоял так же тихо, как и приблизился к избушке. Мать ждала его возвращения. Он видел, как она сидела в хате с вязанием в руках, а на столе перед ней лежал изрядно потрепанный Новый Завет. Молчаливый и несчастный, он подошел к ней, опустился на колени и спрятал лицо на ее груди. Ульяна поняла, что он хотел сказать, и сердце ее разрывалось от противоречивых чувств. Она помнила, как эта милая голова покоилась у нее на груди, и тогда ни боль, ни скорби не терзали ее. Теперь ее мальчик стал мужчиной со всеми его переживаниями и качествами. Он тяжело страдал, и само его молчание говорило о глубине его горя. Ее слезы быстро закапали на его темные волосы, когда она склонилась, чтобы нежно поцеловать любимую голову. «Нет никого, — произнесла она, — кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной».

0: Гале повезло, что отца не было дома, когда она вернулась. Он ушел к Ахриму, и, вероятно, будет поздно. Марфа сказала ей, что считала вопрос о браке с Панасом вполне решенным, и уже перебирала Галин гардероб и постельное белье, которые они ткали вместе несколько зим. Мать, казалось, думала, что любая девушка радовалась бы такой блестящей партии, да еще и с таким приданным, которое готов дать за ней отец.
1: «Мама!»
0: – воскликнула Галя.
1: «С какой-то стати другим девушкам завидовать мне! Я буду несчастна!»
0: «Не говори так! Это плохая примета!» – ответила мать. «С тобой, Господь! Со временем свыкнешься и полюбишь супруга!»
1: «Ты ведь не полюбила отца!» – сказала Галя. «Ты боишься его! И ты счастлива, когда его нет дома! Он не против и поколотит тебя, если чем не угодишь! Панас будет относиться ко мне точно так же, как только я ему наскучу!»
0: Они немного помолчали, а Марфа продолжала при этом раскладывать на десятки простыни и полотенца, когда Галя вдруг не выдержала.
1: «Не пойду за него!» – вскричала она.
0: «Как ты можешь так говорить?» – рассердилась мать. «Разве может девушка не пойти за того, на кого укажет отец? Это неслыханно! Он тебя изобьет, запрет и заморит голодом, и все скажут, что он прав. Ты должна будешь покориться. Женская судьба такая, слушаться во всем. Да, я знаю, когда-то и я была девицей и боялась Карпа. Как я тогда припадала к ногам своего отца и молила его. Я тоже кого-то любила. Карп был старше меня и любил одну бедную девушку. Но наши семьи были богаты, и нас заставили пожениться. Это было для меня горе горькое. Да, Галя, ты не первая и не последняя. Мое бедное дитя!»
2: Несчастная мать смягчилась при воспоминании о девичестве и начала жалеть и оплакивать свою дочь. Галя молчала. Она знала, что мать не в силах ей помочь. Она проплакала почти всю ночь и проснулась с покрасневшими глазами и бледным лицом. Карп, выйдя к завтраку, осмотрел ее внимательным и пытливым взглядом. Он любил свою единственную дочь, и его удручала мысль о том, что ему, по всей видимости, придется заставить ее выйти за Панаса. Он видел, что она ничего не ест. Она убрала со стола, сложила скатерть, ни разу не взглянув на него. Не было смысла оттягивать разговор. «Что ж, доченька, — сказал он, — полагаю, ты знаешь, что Бог посылает тебе хорошего мужа. Ахрим и я почти договорились о приданном. И в следующее воскресенье мы отпразднуем помолвку».
1: «Отец!»
2: – вскричала Галя, упав перед ним на колени и прижавшись к нему.
1: «Я не хочу замуж! Если бы ты любил меня, ты бы так не спешил избавиться от меня!»
0: «Не хочу замуж! Не хочу замуж!» – повторил Карп с усмешкой. «Всякая девушка хочет замуж. А Панас – лучшая партия в княшах. Любая другая девушка поставила бы свечку перед иконой и плясала бы от радости».
1: «Отец, я не люблю Панаса! Я буду несчастна с ним! Не делай мне горя! Я ведь твоя единственная дочь!»
2: Старый Карп был недоволен, поняв, что не в состоянии с легким сердцем сломить волю дочери. «Скажи мне», — сказал он, — «ты все еще думаешь о Павле Руденко?»
0: «Да»,
2: — прошептала Галя, крепче прижавшись к отцу. «Но если он будет продолжать в том же духе, все его имущество и земли конфискуют», — сказал Карп. «Я это точно знаю. Об этом говорили Савелий и отец Василий. Ты ведь можешь остаться ни с чем, моя маленькая Галя. Ты молода и неразумна, и не понимаешь, что такое жизнь. Это не только ласки и игры. Хотя, возможно, Павел готов отказаться от своей глупой ереси», добавил он уже более мягким тоном. «Если Павел вернется к вере працев, старый Карп не станет препятствовать его женитьбе на Гале».
0: «Нет! О, нет!»
2: – зарыдала она. «И ты выйдешь за штундиста?» – воскликнул Карп.
0: «Я не хочу ни того, ни другого!»
2: – настаивала Галя.
0: «Позволь мне остаться дома, отец! Буду работать и угождать тебе! Никуда не стану ходить, только в церковь! О, позволь мне, пожалуйста, остаться и жить с тобой!»
2: Марфа до этого момента слушала в полном молчании. «На самом деле, зачем ее торопить?» — сказала она теперь. «Пусть останется дома и продлит свое девичество. Это единственное счастливое время, которое есть у нас, женщин. У нее еще будет много возможностей впрячься в ярмо».
3: «Молчи, дура!» – взорвался Карп,
2: обрадованный тем, что сможет теперь перевести на кого-то свой гнев.
3: «Видишь, девица почти не в своем уме и едва знает, что говорит. Вместо того, чтобы привести ее в чувство, ты начинаешь тут причитать о женском счастье. Хватит! Она выйдет за Панаса, и все! В воскресенье мы отмечаем помолвку!»
2: Он стремительно вышел из дома, оставив Галю на полу возле его стула всю в слезах. Марфа ничем не могла ее утешить. Обе думали об одном и том же. Ей не суждено выйти за Павла. Отец заставит ее взять себе другого мужа. И почему не за Панаса? Какая разница? 2 дня спустя Карп снова отправился к Ахриму, а на следующий день Ахрим приходил к Карпу. Они сидели вместе часами, обсуждая мельчайшие детали приданого, когда, наконец, пришли к полному согласию и ударили по рукам. В тот же день Карп сообщил дочери, что был окончательный сговор. Девушка восприняла роковую весть с видимым равнодушием. «Слава Богу, она теперь в порядке», – подумал Карп. Он даже снизошел спросить Марфу, что она думает о Гале.
0: «Похоже, с ней все хорошо», – ответила мать бесстрастно.
2: В действительности казалось, что Галя смирилась с судьбой. Она больше не плакала, помогала матери и принялась за домашние хлопоты, готовясь к предстоящему приему гостей. Однажды, неся воду с колодца, она встретила Павла и поприветствовала его, как просто знакомого. Между ними все было кончено. Не стоило больше и думать о нем. Самым ранним утром в воскресенье Марфа возилась у печи. Надо было приготовить угощение на целый полк. Весь дом был вверх дном. Карп поднял из погреба самые разные напитки, особенно меды и водку. В прежние дни здесь была бы расторопная помощница Ульяна.
0: Ах, если бы Павел был суженым дочери!
2: Галя взяла свадебный пояс, который сама красиво расшила, вплетая в каждый стежок свои светлые мысли о счастливой жизни с Павлом. Как часто она представляла себе, как обвяжет им Павла, словно кушаком, потом склонится и поцелует его в руку в знак того, что считает его своим повелителем и супругом. Как бы они ни были заняты, важно, чтобы вся семья отправилась в церковь. Негоже, чтобы кто-то подумал, что подготовка к пиру задержала их. Они не могли встретить там Павла, и печальное сердце Гали было спокойно на этот счет. По возвращении домой Марфа и Галя закончили свои приготовления, и когда часы на церковной колокольне пробили 12, начали сходиться гости. Ни Марфа, ни Галя не присаживались вместе со всеми. Они сновали между печью и столом, почуя гостей, приглашая отведать то одно, то другое угощение. Они пировали несколько часов кряду, пока самый голодный гость не заявил наконец, что насытился.
4: Вы прослушали пятую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, сегодня мы подготовили вам историю из жизни животных. Но вначале послушайте песню.

на мягких лапах. «Ты видел, как медведь ловит рыбу?» — спросил меня дед Харитон, когда мы сидели в сторожке и пили чай. «Нет? Ну тогда я тебе покажу. Есть у меня в лесу такой рыболов». Утром, чуть свет, мы отправились с дедом Харитоном в зеленую чащобу. Шли местами глухими, с буреломами и завалами. Наконец, дед Харитон, идущий впереди, предостерегающе поднял руку. Я остановился, прислушиваясь. Где-то недалеко шумела вода. Дед Харитон снял ружье с плеча, чтобы оно ему не мешало, и опустился на колени. Обернувшись, качнул головой. «Смотри!» Раздвинув заросли черемухи, я увидел внизу речку. Даже с сопки, где мы затаились, было видно, что она прозрачна, глубока и довольно быстра. Там, где речка суживалась, у переката я заметил медведя. Черный, огромный, с большими ушами, он стоял у кромки воды, подавшись всем телом вперед с вытянутой лапой. Медведь пристально смотрел в воду. Вдруг он резко нагнулся, запустил лапу в стремнину и вытащил рыбину. Она трепыхалась и вот-вот могла выскользнуть из Мишкиной лапы. Но он тут же швырнул ее на берег, покрытый галькой и мелкой зеленью, и опять принялся неотрывно смотреть в воду. Тут, откуда ни возьмись, у берега появилась лиса. Она, как и мы, спрятавшись в кустах, стала наблюдать за Мишкиной рыбалкой. А рыбалка обещала быть хорошей. Медведь то и дело усердно нагибался и уже несколько раз в лапе у него поблескивала. Мы видели, что лисе не имется. Она то осторожно подпрыгивала, будто ей пятки жгло, то приседала, озабоченно поджимая рыжий хвост. Наконец не выдержала, высунула из кустов морду с чутко подрагивающими ушами. Потом, поглядывая то на рыбину, прыгающую в траве, то на медведя, стоявшего к ней спиной, на мягких лапах неслышно двинулась вперед. Лихо схватив рыбину зубами, она, также осторожно ступая среди камешков, вернулась в кусты и здесь торопливо съела Мишкин улов. То ли лиса не наелась, то ли решила запастись рыбкой впрок, но она опять направилась из кустов на берег. Только она сцапала рыбину, как медведя, будто кто уколол в спину, резко обернулся. От неожиданности лиса открыла пасть, и рыбина шлепнулась на песок. Медведь рявкнул. Лиса, в прыжке круто развернувшись, кинулась в кусты. Медведь за нею. Он мчался с такой быстротой, что, конечно, догнал бы лису, если бы она не схитрила. Юркнула в густые заросли багульника, густо перевитые плетями актинидия и лимонника. Медведь еще немного пробежал и остановился перед этой живой изгородью. Вернулся на берег речки, к месту удачно начавшейся рыбалки, однако продолжать ее не стал. Взяв в лапы рыбину, он нехотя пожевал ее. Потом присел, словно соображая, что же делать дальше. Настроение у него явно было испорчено. Озираясь по сторонам, а не подсматривает ли кто, вырыл яму и припрятал в ней оставшийся улов. Постоял немного на берегу, глядя на воду, качнул большой лохматой головой. Мне даже показалось, что я услышал негодующий вздох. «Ну, погоди, мол, рыжая!» И тяжелой поступью побрел в лес.

Малыши, идем мы с дедом Харитоном по лесу. Вечер, тишина. Ветерок ласково перебирает на ясенях листья. Невдалеке журчит ручей. Не спеша углубились в заросли. Сразу стало сумрачно и прохладно, запахло влажной корой. Вдруг из-под выворотня, из-под корней старой пихты, поваленной бурей, прямо под ноги нам с радостным визгом выскочили щенки. Четверо, шустрые, с задорно поднятыми остроконечными ушами. Видимо, услышав в кустах шум, проголодавшиеся щенки решили, что это возвращается мать. Вот и не удержались, кинулись навстречу. «Вы куда?» — изумился дед Харитон. Поняв, что ошиблись, щенки повернулись обратно к норе. Но дед Харитон, быстро нагнувшись, успел подхватить одного из них на руки.

щенка. Раз, второй. И тут мы заметили, как мертвый чуть-чуть поджал, затем мелко и судорожно задергал тонкой короткой лапкой. Подмигнув мне, дед Харитон сунул мягкий ворсистый стебелек в его мокренькую ноздрю. Черный носик щенка быстро-быстро задвигался, сморщился и «Чхи! Чхи!» Глаза его невольно распахнулись, пасть приоткрылась. Глядя на нас круглыми блестящими глазами, он громко, обиженно завизжал, наверное, виня деда Харитона в том, что вернул его к жизни. Ловко прошмыгнул между сапог деда и скрылся в норе. «Ишь какой!» — покачал головой дед Харитон. «Маленький, от горшка два вершка, а хитрить уже научился!»

Гнездо на воде. Мы вышли к чистой лесной речушке, вышитой золотыми кувшинками и белыми лилиями. У меня и у деда Харитона были полные корзинки грибов, прикрытые сверху мягкой травой и ветками папоротника. Вдоль речушки по косогору росли серо-зеленоватые грибы с приплюснутой шляпкой. «Да это же шампиньоны!» — воскликнул я. «Вот так удача!» Но дед Харитон покачал головой. «Нет, бледная поганка». «Да, верно, бледная поганка. Она очень похожа на шампиньон. Но если присмотреться, то у шампиньона пластинки на шляпке розовые, а у поганки белые, и обертка на ноге, и шляпка зеленью отливает. Все живое обходит ее стороной. Яд бледной поганки сильнее змеиного». Я прошелся по косогору, собрал несколько серо-зеленоватых грибов. Потом присел на берегу и вместо камешков начал кидать их в воду. Невдалеке от нас, у зарослей камыша, темнел островок из травы и листьев. Наверное, он появился здесь весной, в половодье. Островок покачивался на мелких волнах, уцепившись за корягу, торчащую из воды. Дед Харитон сидел на поваленной ветром березе и, улыбаясь, наблюдал за моим развлечением. Грибы пролетали над островком, гулко шлепали по воде. «Попаду или не попаду в островок?» — задорно спросил я. «Попробуй», — пожал плечами дед Харитон. Он добродушно щурился. Наверное, сидеть на березе ему было приятно. В низинку наплывали запахи хвои, зреющей земляники, иван-чая. Лучи солнца не жгли, а ласкали. Я прицелился, и раз! Гриб ударился в корягу и разбился вдребезги. Островок, словно лодка, качнулся. И тотчас из камыша, разбежавшись по воде, взлетела птица. Она была величиной с черка, шея рыжая, бока тоже рыжие и хохолок на затылке. Птица тревожно метнулась к островку. «Рогатая поганка!» — прошептал дед Харитон и вслух подумал. «А не гнездо ли у нее на островке?» «Бледной поганкой мы вспугнули рогатую поганку!» — пошутил я. «Кстати, почему такая красивая птица и поганка?» — удивленно спросил я. «Это охотники так прозвали. Мясо ее рыбой пахнет. Поганая. А вообще она птица хоть куда. Быстрая, бедовая». Птица пронеслась над островком, развернулась, приблизилась к нему, присела на островок и вдруг бултых в воду. «Смотрите, нырнула!» — в восторге прошептал я. Вскоре птица вынырнула, держа что-то в клюве. Немного повозилась на островке и снова скрылась под водой. После третьего раза она долго сидела неподвижно, наверное, отдыхала. Затем взлетела и скрылась в камыше. Речушка была неглубокая, и мы с дедом Харитоном, закатав штанины, без труда добрались до островка. Дед Харитон не ошибся. На легком, зыбком островке птица свила гнездо. В нем на мокрой подстилке из листьев лежали 4 светло-желтых яйца. 3 из них были влажными. Мы поняли, рогатая поганка ныряла за ними. «И случится же такое!» — я смущенно почесал затылок. «Конечно, я чувствовал за собой вину. Брошенный мною гриб попал в корягу, пошатнул гнездо. Вот яйца и упали в воду. Заметив беду, птица нырнула, достала с речного дна яйца и уложила их на место. Я слышал, что рогатая поганка прекрасно плавает и

ныряет, — сказал дед Харитон. — Но чтобы так? — Неужели она видит под водой? — подхватил я. — Ну и ну. Мы выбрались на берег, подождали, пока рогатая поганка вернулась в гнездо, и вдоль берега не спеша пошли на кордон. По пути нам вновь попался серый гриб, бледная поганка. Я наступил на него ногой, вспомнил об умной, красивой птице, рогатой поганке, и улыбнулся. «Поганка, поганке рознь».

Птица с характером. Дед Харитон примостился у окна и охотничьим ножом застругивал конец тонкой еловой ветки. Лесник мастерил барометр. Укрепленная на стене, хорошо высушенная на солнце ветка к ненастью будет сгибаться в дугу, а к сухой погоде выпрямляться. И дед Харитон, не выходя из сторожки, мог определить, какую на сегодня ждать погоду. Между делом он говорил: «Интересное создание птица. Вот аисты. Птичий перелет, известно, трудный и долгий. А гляди, приспособились спать на лету». Я молча перебирал на столе книги, зная, что дед Харитон, как человек одинокий, любил порассуждать вслух. «Летят клином. Передние не спят, прокладывают путь. А задние спят. Недолго, минут 10. Потом меняются местами». «А вы что, летали с ними?» — не выдержал я. «Нет, не летал», — ответил он, не поднимая головы. «Но установить, как бьется птичье сердце во время сна и во время бодрствования, можно и без этого. Читал я, ученые крепили на груди птиц радиопередатчики, и те все передавали». Дед Харитон метнул из-под нависших бровей синий взгляд. «Да я тебе и без хитроумных передатчиков скажу. Птица, как и человек, всякая бывает. И сообразительная, и добрая, и смелая. Есть со смекалкой, с хитринкой, и даже с характером есть». Дед Харитон положил желтую еловую ветку на колени. Не так давно на порубке он почти наткнулся на долгоносую птицу. Она сидела в траве и, заметив его, почему-то не взлетела. Дед Харитон заинтересовался: «В чем дело?» Оказывается, птица сидела на яйцах. Дед Харитон легко определил, что это вальшнепиха. Вся она была удивительно пестрой, с волнистыми полосками на груди. Длинный вишневый нос и серый хвост с белыми пятнышками беспокойно подрагивали. Однако птица продолжала бесстрашно оставаться в гнезде. Чтобы понапрасну не тревожить птицу, дед Харитон ушел. Но нет-нет, да и вспоминал про нее. И что-то щемило сердце, будто беду предчувствовало. Однако беспокоить вальшнепиху своим присутствием лесник не решался. Но вот как-то, наведавшись на порубку, он увидел, что из большого муравейника, стоявшего у сухого пня повыше от гнезда, как бы вытекает рыжий ручеек. Добравшись до гнезда, ручеек огибал его с двух сторон. Дед Харитон заторопился к птице. Сплошь облепленная муравьями, она обессилела от укусов и едва шевелилась. Глаза ее уже затянулись мутной пленкой. Опоздай дед Харитон на несколько минут, и вальдшнепиха погибла бы. Осторожно, чтобы не повредить насиженные яйца, дед Харитон вынул из лунки гнездо и вместе с птицей перенес его в другое место, где трава была гуще и выше, обмахнул веткой муравьев. Ослабевшую птицу надо было накормить, и дед Харитон накопал ей дождевых червей. Поднес на ладони к клюву, но вальшнепиха даже не взглянула на них. «Так не годится», — строго сказал дед Харитон. «Хочешь быть крепкой — ешь». И он силой открыл ей клюв. После этого на третий день к вечеру дед Харитон заглянул в гнездо, но никого в нем не обнаружил. А потому, как аккуратно была выброшена сероватая с рыжеватыми пестринками скорлупа, он понял — птица вывела таки птенцов. «Сколько мук претерпела птица, но своего добилась», — закончил дед Харитон и, многозначительно подмигнув, добавил: «Вот что значит птица с характером».

Бегающая под водой. Мы шли по глухому распадку, склоны которого густо заросли кустами багульника. По дну распадка текла неглубокая, по-весеннему быстрая речка. Здесь внизу еще было холодно. Кое-где вдоль речки виднелись серые, подтаявшие кочки снега. На повороте речка образовала неширокий плес. Внезапно из плеса выпорхнула птичка и стремительно низко полетела над водой, следуя всем изгибам речки. «Аляпка!» — ласково произнес дед Харитон, и суровые обветренные морщинки на его лице немного разгладились. «Проворная печуга!» Птичка присела на ветку багульника, склонившуюся к самой воде. Села, головку свесила вниз, что-то высматривая. Солнце вышло из-за тучи. Аляпка завертелась туда-сюда, запела. Пение ее напоминало бульканье быстрого ручейка среди камней. Вдруг она качнулась и головой вниз нырь в воду. Мне было хорошо видно, как она бежала по дну плеса, помогая себе короткими крылышками, будто веслами, и хвостом. Вынырнула вблизи нас. Маленькая, серо-бурая, а на тельце, ну хотя бы капля воды. «Ледяная вода птичке не помеха», — заметив мое недоумение, сказал дед Харитон. «Перья у нее смазаны особым жиром, который в воде пузырится, создавая воздушную прокладку. Она-то и предохраняет надежно от холода. Мороза аляпка совсем не боится. Всю зиму здесь у воды живет. Речка-то наша не замерзает». Аляпка стояла, запрокинув голову посреди речки на коряге, захлестываемой водой. В клюве она держала небольшую рыбку. Рыбка дергалась, и аляпка никак не могла проглотить ее. Но вот над водой понеслось ее мелодичное, громкое пение. «Ну вы только поглядите! Такая крошечная, а какая отчаянная! По колено стоит в ледяной воде, да еще и поет!»

Умелица. Птицы свое гнезда вьют, лепят, долбят. А есть и такие птицы, которые себе гнезда шьют. Да-да, именно шьют. И я видел это своими глазами. Вот как это было. Возле нашего крыльца по весне распустилась бузина. Широкие плотные листья ее под ударами теплого ветра журчали подобно струйкам лесного ручейка, напористо мчавшегося среди корней. Дед Харитон, выйдя из сторожки, взглянул из-под ладони на пышно зеленеющий куст и, помедлив, сказал: «Весна в силу вошла. Не как Славка гнездо собирается шить, а? Потомство выводить будет». Я тоже взглянул на высокий раскидистый куст и в его листве, почти у самой земли, заметил маленькую буроватую птичку. На голове продолговатые светло-желтые полоски, шея, брюшко белые. «Шить гнездо?» — спросила с удивлением. Дед Харитон усмехнулся и подтвердил: «Да, шить гнездо. Это она умеет. Да еще и как. Присмотрись-ка к ней повнимательнее». Дед Харитон вскоре вернулся в сторожку, а я, присев на крыльцо, с любопытством стал наблюдать за птичкой. Вот она спорхнула на ветку, с которой листья свисали, почти касаясь друг друга. Повертела головкой по сторонам, посмотрела сначала одним глазом, повернулась, посмотрела вторым. И, кажется, убедившись, то, что нужно, перебралась на черенок листка, застучала по нему острым клювом, словно застрочила по краю листка с точностью швейной машинки. Обработав этот лист, Славка-портниха принялась за следующий. Потом птичка долго, несколько часов кряду, сшивала листья, протягивая длинный, похожий на нитку, стебелек травы от одной дырочки к другой. И мало-помалу получилось гнездо, похожее на зеленый кулек. «Хороша портниха!» — высунувшись в окно, подмигнул мне дед Харитон. «Да что там, портниха!» — в тон ему весело ответил я. «Небось, не каждая портниха дом себе сошьет». «Это точно!» — согласился дед Харитон и снова окинул взглядом гнездо. «Что и говорить, умелица!» Неделю напролет Славка озабоченно вертелась в гнезде. Как и полагается хорошей хозяйке, она обставляла его, наводила уют. Выложила стенки белым тополиным пухом и мягкими хохолками репейника, прикрепила их к листьям травинками. «Вышел я поутру из сторожки. Свежий ветерок покачивает птичий домик, как зыбку, а из домика доносится нежная, ликующая песенка. И я понял, в шитом домике живется ничуть не хуже, чем в построенном».

У муравейника. Недалеко от опушки леса, среди золотистых сосен, возвышался серый муравейник. В нашем лесу было не так уж много муравейников, поэтому они охранялись лесничеством. И каково же было мое удивление, когда, идя мимо знакомого муравейника, я увидел на нем скачущую птичку, серенькую, невзрачную, чуть крупнее воробья. Чем она занимается? Я присмотрелся. Время от времени птичка запускала в муравейник длинный и клейкий язык. Потревоженные муравьи вцеплялись в него и тут же исчезали во рту птички. «Ах ты, безобразница! Нашла, кем лакомиться в лесу!» Даже вскрикнул я от неожиданности и шагнул к муравейнику. Птица, вспорхнув, скрылась в ветвях старого граба. Приглядевшись, я заметил в замшелом стволе отверстие, темнеющее невысоко над землей. «Вот ты куда спряталась! Ну, я тебе сейчас!» Я закрыл отверстие ладонью, но тут же отдернул руку. Из дупла послышалось змеиное шипение. Я попятился, посматривая по сторонам. Нет ли поблизости подходящей палки на тот случай, если придется отражать атаку? «Ты чего?» — не понял меня дед Харитон. «Гадюка!» — я указал глазами на дупло. «Нет!» — дед Харитон улыбчиво смотрел на меня. «Ты же сам видел, туда влетела птица!» «И угодила прямо в гадючую пасть», — уверенно заявил я. Мне стало жаль птицу, которая по моей вине попала в беду. Дед Харитон покачал головой. «Вертишейка это!» «Но я же слышал шипение!» «Таким манером она врагов отпугивает», — подмигнул. «И, как видишь, действует!» У меня был, наверное, весьма растерянный вид, потому что дед Харитон рассмеялся. «Да, со змеей не каждому хочется иметь дело. Но все-таки это вертишейка». Вновь я недоверчиво приблизился к дуплу, заглянул в него и опять отшатнулся. Там извивалась змея. «Смелее, смелее!» — подбадривал меня дед Харитон. Чувствуя неловкость перед лесником, я пересилил страх и еще раз внимательно заглянул в дупло. Постепенно глаза мои освоились его полумраком, и я увидел птицу. Стало заметно, как на ее головке взъерошиваются перья, покачиваются волнистые полоски на спине, извивается бурый ремешок от головки до надхвостья. И все это было удивительно похоже на выползающую змею. Я достал птицу из дупла. Вертит она головкой то вправо, то влево. Глаза желтенькие, строгие. Небольшой клюв слегка изогнут на конце. Перья теплые, мягкие. Рукавом пиджака вытер я холодный пот со лба. Потом улыбнулся. «Хоть ты меня и напугала, но муравьев обижать я тебе все-таки не позволю». Слегка подбросил вертишейку. Она сразу же затерялась в зелени леса.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 37 главу, где пророк рассказывает о своем видении поля с сухими костями. Эти сухие кости символизировали израильский народ, который жаловался на свою судьбу и говорил: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Разочаровавшиеся в своем Господе изгнанники кидались от одной крайности в другую. Пока Иерусалим был цел, и лжепророки продолжали говорить о возвращении пленников домой, эти люди цеплялись за ложную надежду. Теперь Иерусалим разрушен, и израильтяне впали в другую крайность. Психологи называют такое состояние депрессивным психозом. Этим людям очень плохо. Еще недавно они храбрились, но теперь они совершенно пали духом. Они говорят: нет никакой надежды. И вот Бог посылает Иезекиилю видение поля с сухими костями, пытаясь донести до своего народа весть о том, что у них есть надежда, и что дом Израиля еще возродится. Итак, читаем 37 главу, послушайте 12 стих. «Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». Погодите, погодите, возразят здесь некоторые из вас. Вы же утверждали, что это введение возрождающихся сухих костей не имеет никакого отношения к физическому воскресению. Да, я говорил это и продолжаю говорить. И в доказательство правильности именно такого понимания могу привести вам 21 стих 37 главы. «Скажи им, так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». Вот какую весть желает донести Бог до своего народа, когда в 12 стихе говорит о выходе из гробов. Израиль рассеялся и оказался погребенным среди народов этого мира, не признающих Господа. Но наступит момент, когда все иудеи вернутся на родину. Здесь мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на три этапа воскресения костей, которые наблюдал Иезекииль. Я уже говорил вам в прошлой беседе, что эти три этапа очень важны. Они представляют собой ключ к пониманию будущего, которое уготовано для народа израильского. И теперь мне хотелось бы добавить, что Божье пророчество о возрождении израильской нации тоже исполняется в три этапа. Я не пытаюсь найти исполнение этого пророчества в каждом стихе Библии, но здесь оно явно присутствует. Следите за моей мыслью. Народ Израиля был погребен, то есть рассеялся по всему миру. Он умер для Бога и для веры. Это первая стадия — сухие, мертвые кости. В 1948 году началось восстановление еврейской государственности, восстановление целостности нации. Но пока еще израильтяне по-прежнему представляют собой мертвое тело. Конечно, у израильского народа сейчас есть свой флаг, есть своя конституция, есть премьер-министр и парламент, у них есть своя армия и полиция, у них есть государство. У них есть все, кроме духовной жизни, поскольку Иерусалим в настоящее время — это город, в котором процветает ислам, и никакой особой духовной жизни и духовного возрождения в нем нет. Я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Народ Израиля пока что мертв. Да, материальные и интеллектуальные признаки возрождения присутствуют, но отсутствует дух. Это вторая стадия. Кости собрались в тела, но они мертвы. Таково сегодняшнее положение Израиля. В последующих стихах с 15 по 28 Иезекииль упоминает два жезла.
Я не стану вдаваться в подробности, скажу только, что упомянутые жезлы символизируют Северное царство Израиль и Южное Иудею, которые снова воссоединятся. Это значит, друзья мои, что 10 колен Израиля, которые сегодня называют потерянными, на самом деле не потеряны. Бог знает, где они, и я уверен, что они вернутся на свою родину. Читаем далее. Послушайте стихи с 22 по 24. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. Я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Итак, Бог снова сделает иудеев единым народом. Пастырь, который здесь упоминается, это Господь Иисус Христос. Он родился в племени Давида. Прочтите первые главы Евангелия от Матфея и от Луки, и вы найдете там две родословные, в которых Давид упоминается как предок Иисуса Христа. Наш Господь происходит из рода Давида, который был великим царем и пастырем народа Божьего. И настанет момент, когда Давид снова будет править Израилем. Да, я полагаю, что Бог воскресит Давида и поставит его править Израилем во время тысячелетнего царства или в период вечного царства, которое наступит после тысячелетнего. Некоторые комментаторы утверждают, что Давид будет править в тысячелетнем царстве, другие, что во время вечного. Я же думаю, что Давид будет править все это время, как наместник Господа Иисуса Христа на земле. Послушайте, что записано у Иезекииля дальше, в 28 стихе. «И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Итак, друзья мои, это время еще не пришло, но оно обязательно придет. «Святилище мое будет среди них вовеки. Вечный храм будет стоять здесь, на земле». В книге Откровения рассказывается о новом Иерусалиме, в который будет вознесена Церковь Христова. Этот новый Иерусалим будет не на земле, а на небе. А народ Израиля будет проводить вечность именно на земле, и у них будет Божий храм, святилище, о котором, собственно, и говорит прочитанный только что 28 стих. Нет сомнений, что в 37 главе Иезекииль говорит о народе Израиля, но в определенной мере мы можем применить его слова и к своей жизни. Мир, в котором мы с вами сегодня живем, это поле мертвых костей или мертвых тел, если вам больше нравится. Людям кажется, что они живы, что они что-то делают, достигают каких-то целей, но на самом деле они мертвы в своих прегрешениях. Они лишены духовной жизни. Вот почему им все время хочется немного выпить, или немножко принять наркотиков, или еще как-нибудь взбодриться, чтобы хоть немного подстегнуть свое мертвое тело. Тогда как Бог совершенно ясно сказал нам в первом послании Иоанна, глава 5, стих 12. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Друзья мои, если вы имеете Сына Божия, вы имеете жизнь. Если вы не имеете Сына в своем сердце, вы мертвы. На земле есть живые люди и люди мертвы. Послушайте также, что написано в 36 главе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это значит, что человек, не принявший Сына Божия Иисуса Христа, мертв.
Бог говорит, что вы мертвы, если не верите во Христа. Кости сухие, слушайте Слово Господне. Он призывает вас принять жизнь. Примите Иисуса Христа как Спасителя. Вот какое значение имеет для нас с вами эта чудесная глава, представляющая собой пророчество о народе Израиля. Следующие главы, 38 и 39, самые знаменитые в книге Иезекииля. В них упоминаются Гог и Магог. Я попытаюсь объяснить эти главы немножко не так, как обычно делают толкователи, поскольку хочу, чтобы вы хорошо уяснили некоторые очень важные истины. К сожалению, обычно эти главы толкуют люди, которые явно не имеют никакого представления о пророчествах Иезекииля. В результате их толкования получаются очень странными и напоминают мне объявление, которое я однажды прочитал в каком-то техническом журнале. Требуется человек для работы с ядерными изотопами, молекулярными реакциями и трехфазными циклотронными урановыми фотосинтезаторами. Опыт работы не нужен. Примерно так же забавно бывает читать некоторые толкования, опирающиеся только на отдельные главы и стихи из пророка Иезекииля, а не на всю Библию в целиком. Итак, из 37 главы мы узнали, что у Бога есть определенный замысел по поводу будущего Израиля. А в 38 и 39 главах этот замысел рассматривается несколько подробнее. Здесь говорится о последних врагах израильского народа. Послушайте первые два стиха 38 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». Слово «Гог» означает «правитель», «крыша», «человек, который занимает высокое положение». Я думаю, что так можно назвать диктатора. Ведь человек, который занимает самое высокое положение в обществе, это и есть диктатор. Слово «магог» означает «голову», а по-еврейски «голова» — «рож». И в отношении этого слова приводились разные истолкования. Например, Дин Стэнли в своей книге «История Восточной Церкви», которая была опубликована около 50 лет тому назад, отмечает, что Гессений, великий еврейский ученый, отождествлял Рош с Россией. Надо сказать, что это утверждение в определенной мере подкрепляется географическим положением России. В шестом стихе 38 главы Иезекииля перечислены народы, которые будут на стороне израильских врагов в последние времена. «Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Гомера — это, вероятно, Германия, а дом Фагарма — Турция. А вот сочетание «от пределов севера» указывает на географическое положение народа. В 15 стихе той же главы мы читаем: «Пойдешь от места твоего, от пределов севера». А во 2 стихе 39 главы сказано: «И выведу тебя от краев севера». Когда я объясняю значение этих глав, то всегда показываю карту. Пределы севера — это крайний север. И если вы посмотрите на карту, вы увидите, что наиболее далеко к северу и северо-востоку от Израиля находится Россия. Но такое толкование, конечно же, нельзя считать абсолютно доказанным, поскольку исполнение пророчеств находится всецело в руках Бога, и мы должны внимательно следить за развитием исторических событий, чтобы внести в это повествование полную определенность. Но в любом случае мы не можем сбрасывать со счетов это указание на страну, находящуюся на крайнем севере. Не забывайте, что все стороны света упоминаются в Библии по отношению к Израилю. И север в Библии — это не северные территории по отношению к Калифорнии, и не север для тех мест, в которых живете вы. В Библии север — это то, что находится к северу от Израиля. А запад — это земли к западу от Израиля. Восток — земли к востоку от Израиля.
Иначе говоря, Израиль — это географический центр, когда мы изучаем Слово Божье. Читаем далее, послушайте третий стих 38 главы. «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Это странное выражение. В книге пророка Иезекииля Бог неоднократно говорит о суде над разными народами. Он осуждает Вавилон, Египет и другие страны, которые были врагами его народа и его лично. А здесь речь идет о стране, которая выступит против Божьего народа в последние времена. Кроме того, из текста ясно, что эта страна выступит и против Бога, потому что Бог говорит «Я на тебя». До этого Бог обращался с такими суровыми словами только к народам, которые уже существовали в то время и уже выступали против Бога и против Израиля. Здесь же речь идет о народе, которого во времена Иезекииля еще не существует. Однако Бог уже осуждает этот народ. Друзья мои, нынешнее поколение людей стало свидетелем событий, которые еще не видывало ни одно прошлое поколение. Например, в 20 веке впервые в мировой истории появилось государство, основной философией которого стало безбожие. Вся жизнь и философия советского государства были основаны на предположении, что Бога не существует. Это была атеистическая страна. И во всем мире еще не было такого народа, народа атеистов. Некоторые из вас, наверное, скажут, а как же язычники древности? Разве они не были атеистами? Нет, друзья мои, не были. Они были политеистами. Они верили во многих богов. Они отступали от истинного Бога, но не становились атеистами. И нетрудно понять, почему это происходило. С самого начала человеческой истории люди сохраняли знания о Боге. Во времена Ноя не существовало атеистов, и проблемы атеизма вообще не было. Проблема была в том, что люди легко предавались греху и поклонялись многим богам. В те времена они были политеистами, и все великие народы прошлого были политеистическими. Так что Бог в книге Иезекииля осуждает политеистические народы. Он говорит, что все идолы Мемфиса будут уничтожены. И они были уничтожены. Наверное, не было другого народа, настолько глубоко вовлеченного в идолопоклонство, как и египтяне. Но они тоже были политеистами. По части многобожия с египтянами могли посоревноваться разве что вавилоняне. Политеизм был особенностью древнего мира. Но Советский Союз стал первой страной, которая положила атеизм в основу своей философии. Давайте вспомним и вот еще о чем. Не существует Божьей заповеди против атеизма. Две из десяти важнейших ветхозаветных заповедей запрещают политеизм, и сейчас я их вам прочитаю. Это третий и четвертый стихи 20 главы книги «Исход». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Как видите, это заповеди против политеизма. А заповеди против атеизма в законе Божьем нет. Хотя надо признать, что атеизм начал возникать еще во времена Давида. В первом стихе 13-го псалма мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И в этой ситуации царь Давид не знал, что лучше — смеяться над наивностью такого человека или осуждать его. Это была недопустимая, парадоксальная позиция, которую занимал один маленький человек. А тут целый народ утверждает, что Бога нет. В эпоху Холодной войны политики говорили, что с Россией невозможно вести переговоры. Уинстон Черчилль говорил, что Россия — это секрет внутри загадки, которая покрыта тайной.
Художник-карикатурист Руб Гольдберг называл Иосифа Сталина «великим философом наоборот». Под одной из его карикатур было написано: «Верх — это низ, белое — это черное, далекое — это близкое, день — это ночь, большое — это малое, высокое — это низкое, холод — это жара, да — это нет». Друзья мои, вам не кажется безумной такая постановка вопроса? Но такова была, а, возможно, и остается сейчас философия, положенная в основание жизни российского государства. Сталин однажды сказал: «Мы низложили земных царей, мы низложим и небесного Господа». Когда Россия запустила на Луну ракету, и эта ракета, обогнув Луну, стала приближаться к Солнцу, по русскому радио объявили: «Наша ракета пролетела мимо Луны, теперь она приближается к Солнцу, но Бога мы нигде в космосе не обнаружили. Человек могущественнее, чем небеса». Мы освободились от ига Евангелия. Религия — это опиум для народа. Мы пойдем вперед, а Христос — это всего лишь миф. Я поражаюсь, насколько же мелко мыслят такие люди. Неужели они действительно воображали, что Бог сидит по ту сторону Луны? Они посмотрели на другую сторону Луны, не увидели там Бога и посчитали это доказательством того, что Бога вообще не существует. В основе атеистической логики находится философия наоборот. Однако Бог не оставит этого заблуждения без наказания. Не забывайте, что когда-то давно, еще когда Россия не существовала на свете, Бог сказал: «Вот я на тебя», обращаясь к стране, которая будет открыто выступать против его воли и против его народа. И мы должны прикладывать все силы, чтобы не услышать это обращение в свой собственный адрес. Однако, друзья, время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы продолжим разговор о главах 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2021 год. Молитва. Пауль Денклер. Реальность. Полагающийся на Библию не следует хитросплетенным басням, а будучи связан с Богом, полагается на истину. Нет утешения более глубокого, чем те слова, которые мы находим в Библии. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1, 16-21. Господи, Слово Твое истина, оно не обманывает. Не люди его придумали, это не выдуманные басни, не художественное произведение, лишенное силы и жизни. Твое слово – это весть о Твоей реальной силе, весть о Твоей божественной силе, Твоей силе, силе, которой Ты желаешь действовать в нашей жизни, в наших буднях, силе, которая спасает, призывает, защищает нас от грозящей погибели, показывает нам бренность этого мира. Твое слово – это весть о Твоем пришествии, Господь Иисус Христос. О втором Твоем пришествии. Ты придешь снова в силе и славе, в славе Царя, в божественном величии. Это не человеческая идея, не выдуманные человеком басни. Это истина, это реальность. Реальность, которую Твои ученики видели своими глазами там, на горе, где были вместе с Тобой. Они видели Тебя, они видели Тебя в божественном величии. Они видели Тебя, Твое лицо, сияющее, как солнце, Твои одежды, белые, как свет. Ты преобразился перед ними в небесный образ. Они видели Тебя таким, какой Ты есть на небесах, таким, какой Ты есть в реальности, явно, открыто, без принятого на Себя человеческого уничижения. И ученики слышали голос, голос с неба, голос небесного Отца. Это тоже реальность, действительность, которую они слышали своими ушами. Бог Отец проговорил, Он дал Своему Сыну царственность и могущество. Он облег Его в сияние и славу, украсил честью и величием, утвердил Его, сказав: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это Ты, Господь Иисус Христос, Сын возлюбленный, Сын, доставляющий радость Отцу. Это истина, это реальность. Ты, Сын, посланный нам Отцом для того, чтобы мы слушали Тебя, чтобы вызволить нас из этого бренного мира для Твоего Царства, под Твое господство, чтобы мы имели часть в Тебе, в Твоей неприходящей сущности, чтобы мы могли стать такими, как Ты, детьми Божьими, которым Отец благоволит. И это тоже реальность. Мы должны стать такими, как Ты. Для этого Ты пришел, для этого Ты был послан Отцом, для этого Отец посылает Свое Слово. И этого Слова мы должны держаться. Оно должно дать нам уверенность, уверенность в мире, полном неизвестности, наполнить нас надеждой на земле, полной безнадежности, убедить нас в нашем призвании, напомнить нам о цели, к которой Ты желаешь привести нас. Эта цель – Твоя слава. И поскольку ученики своими глазами видели Твою славу, своими ушами слышали голос Отца, признававшего за Тобой честь и славу, они обрели полную уверенность в этой реальности. И то, что они видели и слышали, они возвещают нам, чтобы и мы обрели уверенность. Это пророческое слово. Слово, принятое ими от Отца, абсолютно надежное Слово. Слово, ставшее нам светом во мраке. Слово, служащее нам во благо, если мы подчиняемся Ему. Оно светит нам, указывает путь, указывает цель. В пустынном, безжизненном месте оно вселяет в нас силу и жизнь. В грязном, безотрадном месте оно говорит нам о приготовленных нам Иисусом чистоте и красоте. Слово и весть всегда рядом. Они никогда не угасают, не теряют силу. Они светят, пока не станут реальностью в нашем сердце. Пока в нашем сердце не взойдет утренняя звезда, пока в нас не расцветет день, о котором ты в своем слове говоришь, что этот день наступит. Это день твоего пришествия, день избавления, день радости для твоих, день, когда ты заберешь нас домой, день, которому мы радуемся радостью неизреченной, день, когда мы увидим тебя в славе и божественном величии, день, когда мы будем преобразованы в твой образ». Это пророческое слово надежное, потому что оно твое. Таково каждое слово Священного Писания. Это твое слово, не человеческое, сказанное людьми, движимыми Духом Святым. Они говорят о том, чего мы не можем знать от природы. Они говорят о божественной реальности, которая существует, даже если мы ее не видим. Они говорят о будущем, о том, что произойдет по твоему промыслу, даже если мы не можем себе это представить. Они говорят о вечном, об истинном, они говорят это пророческое слово для того, чтобы мы обратились к этой истине, приняли ее и жили по ней. Они говорят об этом для того, чтобы мы спаслись этой вестью, чтобы мы имели свет в нашей жизни и знали цель выше той, которую дает нам мир. Цель славы у тебя в вечности».
2: Размышления над словом. Ивон Швенглер. Фарисейская ловушка или проклятие возрастной дальнозоркости. Существует понятие старческой или возрастной дальнозоркости, когда отдаленные предметы видишь хорошо, а расположенные близко расплывчато. Назовем это болезнью фарисеев. Они абсолютно четко видят ошибки других, но слепы по отношению к собственным прегрешениям. Маленький или большой фарисей живет, наверное, в каждом из нас. Однако нельзя относиться к этому легкомысленно, поскольку при таком подходе потери в наших церквах могут стать горькой реальностью. Вспомним, что Иисус Христос обратил свою самую обличительную и суровую проповедь не против оступившихся грешников или отчаявшихся учеников, а против фарисеев, лицемеров, ханжей, законников. Как они ненавидели его за это? Ненавидели, потому что он разоблачал их ханжество. Слова Иисуса, будто нож, пронзали их уверенность в собственной непогрешимости. Они даже не замечали, что используют разные мерки. Как много они делали, казалось бы, во славу Божью, а на самом деле для того, чтобы представить себя в выгодном свете. Обособившись от духовной черни, фарисей молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Луки 18:11. Яд законничества ослепляет наши глаза и порождает гордыню в сердцах. Позиция осуждения и критический взгляд разрушают радость общения с Богом.

0: послании к Ефесянам 2:8-9 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если кто-то начертал на своем знамени правоверность, то это еще не значит, что он действительно правильно верующий. Рядом с правоверностью таится другое чудовище – категоричная убежденность в своей правоте. Желание быть всегда правым – самый беспощадный убийца отношений, любых, в том числе и брачных. А если, настаивая на своей правоте, мы еще ссылаемся и на Библию, то лучше от этого не будет. Однажды я прочитала следующее. О блудном сыне говорится, что он, придя в себя, решил вернуться к отцу. То есть он обратил свою критику против самого себя. А мы, благочестивые, так сильно заняты злым миром вокруг нас, что у нас совсем нет времени рассматривать свои собственные грехи и приходить в себя. Нам больше нравится указывать пальцем на других. Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов. Однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. Истина и любовь – две неразрывные вещи. В истории искушения Иисуса в пустыне и Христос, и дьявол ссылаются на Слово Божье. Законничество – это когда путаешь диагноз с лечением. Закон показывает мне мой грех и нужду в спасении. Однако мы глубоко ошибаемся, если думаем, что соблюдение закона оправдает нас перед Богом. Но если человеку была дарована жизнь от Иисуса, то по отношению к этому человеку действуют заповеди Божьи, на основе которых человек сможет вести полноценную жизнь. Закон и послушание – бесспорно взаимосвязанные вещи. Однако наше послушание должно проистекать из любви, а не по принуждению, как у детей, а не как у рабов.
1: Точка зрения. Юрий Грицан. Уроки Павла. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Галатам 4:12. Не задумывались ли вы над тем, почему наше благовестие зачастую остается непринятым и непонятым? Предлагаю обратиться к посланиям Павла и извлечь несколько истин из жизни и благовестия апостола. Истина первая – любящее сердце. Павел называет галатов братьями. Как апостол мог оказаться в Галатии за сотни километров от дома? Что им двигало? Сердце Павла горело любовью к Христу, спасшему его, и к людям, не знавшим Господа. Поэтому он отправился в Галатию. Плодотворное благовестие исходит из сердца любящего Бога и людей. Истина вторая. Благовестие Павла начиналось не с провозглашения Евангелия, но со снисхождения к людям. Павел говорит, что прежде чем он начал призывать галатов быть такими, как он, то есть уверовать в Христа, он сам стал таким, как они. Он старался узнавать людей, понимать их и говорить на их языке. В жизни мы ведь так и поступаем. Например, чтобы объяснить ребенку опасность электричества, мы объясняем ему, как все работает, понятным ему языком, опускаясь до его уровня. Не то же ли сделал и Христос, когда уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек? Филиппийцам 2:7. Чтобы спасти нас, Бог тоже сначала стал таким, как мы, и сделал Он это, чтобы мы могли стать подобными Ему. Давайте и мы, во-первых, благодарить Бога, что Он снизошел к нам во Христе и обращается к нам понятным для нас образом. Во-вторых, будем учиться благовествовать, любя людей и стараясь понять их. Аминь.
2: Из нашей истории. Вальтер Жак. С Евангелием к большевикам. Из журнала «Den Reich Kam» от 2-го 1920-го. Перевод с немецкого Марии Винс.

В мае этого года, 1920-го, я посетил принца Карла, президента шведского Красного Креста в Стокгольме. Мое обращение к этому благородному аристократу и филантропу имело следующую цель – просить сделать все возможное со шведской стороны, чтобы несчастные немецкие и русские военнопленные могли увидеть свою родину в этом году. В ответ мне было сказано: «Несмотря на огромные трудности, мы сделаем все, что в наших силах, в надежде, что нам удастся до наступления зимы переправить на родину по 60 тысяч человек с каждой стороны. Большего при таких печальных транспортных условиях мы сделать не сможем». Но Бог сжалился над несчастными. На данный момент на родину уже отправлено около 100 тысяч человек, а последний эшелон с нашими немецкими земляками должен прийти из Сибири в декабре. Тем не менее, в здешних лагерях остается еще очень много российских военнопленных. Причина в следующем. Весной разразилась война между Россией и Польшей, и российские дивизии в пугающе стремительном темпе двинулись к воротам Варшавы и уже приблизились было к нашим границам. Казалось, Польша потерпела поражение. Но тут, неожиданно для большинства, но не для сведущих, поляки отразили натиск нападающих. Разбитые войска Троцкого устремились назад. Части из них, около 50 тысячам человек, удалось спастись через границу Пруссии. Переправленные в Германию, они заполняли теперь опустевшие лагеря для военнопленных. А это ставило перед нашей миссией новую задачу. Мы понимали это. Но что же делать? Наш опыт в этой области был до сих пор большей частью неутешительным. В одном лагере, правда, в самом красном, с нашими братьями обошлись весьма недружелюбно, сделав проведение собраний просто невозможным. Пустят ли вообще наших посланников в лагеря? Ведь в газетах для успокоения публики сообщалось, что новые лагеря Красной Армии строго изолировались из-за угрозы распространения эпидемии и ведения пропаганды. Но Бог сумел когда-то снять для Петра трехуровневую защиту тюрьмы. Рука этого Бога не сократилась и сегодня. Зная это, мы ожидали указаний от нашего Господа. Он, верили мы, услышит наши молитвы. И Он услышал. Две недели назад мы получили письмо из лагеря в городе С, где оставалась небольшая группа братьев из числа старых военнопленных. Они просили: «Пришлите к нам двух хороших проповедников. Комендант разрешил нам проводить собрание для красноармейцев и даже обещал дать для этого помещение театра». Это был однозначный призыв. По примеру 13 главы книги «Деяния апостолов» мы избрали двух братьев, и уже на следующий день они, сопровождаемые нашими молитвами, отправились в путь. Прибыв в лагерь, они, конечно же, первым делом направились к братьям, радости которых не было предела. Затем они пошли к коменданту. Прочитав составленное нашей миссией сопроводительное письмо, он весьма охотно дал свое разрешение. Братья-лагерники были знакомы коменданту со времени их предыдущего пребывания в лагере, и он знал, что они оказывают весьма благоприятное влияние на свое окружение. В беседе со мной год назад комендант признался: «Ах, если бы весь лагерь состоял только из баптистов!» Итак, Господь помог нам. Теперь предстояло преодолеть вторую преграду в лице его большевистского превосходительства, товарища генерала Г. Братья-лагерники уже успели ознакомиться с этикетом Советской России и, соответственно, проинструктировали приехавших наших братьев. Обращаясь к нему, называйте его только «товарищ генерал». Никаких «ваше превосходительство», «господин» или еще что-нибудь в этом роде. Командующий был энергичным человеком с представительной внешностью, носившим черкесскую военную форму. Он принял обоих посланников Евангелия в своем штабном бараке весьма приветливо. Усадив их, он спросил, чего они желают. «Товарищ генерал, мы приехали, чтобы провести здесь несколько религиозных собраний. Мы хотим проповедовать нашим друзьям Евангелие». «Да, пожалуйста, проповедуйте. У нас сейчас полная свобода. Каждый может верить или не верить во что хочет. Только прошу вас, после собрания
Оставляйте время для вопросов и ответов, так как наши товарищи уже отвыкли вслепую верить авторитетам». «С удовольствием», — ответили наши братья и, поблагодарив генерала, распрощались. Так приветливо их бывшие господа начальники с ними не обращались. Видимо, новое время принесло с собой и что-то хорошее. Верный Господь прекрасно вел до этих пор. Оставалось преодолеть еще третью преграду — найти подходящее помещение для собраний. Первая попытка была неудачной. В своей милости Господь иногда допускает в нашей жизни неудачи и позволяет делать неверные шаги, чтобы затем открыться нам в еще большей славе. Помещение театра нам не давали. «Да это же все ерунда! О чем вы там собираетесь говорить?» сказали нам товарищи из театральной труппы, узнав о наших намерениях. «К тому же у нас репетиции и представления. Нам самим нужно это помещение». Свободного барака тоже не было. Что же делать? И тут Господь направил нашего брата М. в столовую, где, как ему было известно с прежних времен, имелось большое свободное помещение. И действительно, его расчеты оправдались. Находившийся там товарищ управляющий, конечно, тоже выдвинул свое «но», хоть и был, как он утверждал, религиозным человеком. Он сказал, что днем это помещение используется, там работает магазин. А когда брат М. сказал, что комната нужна только по вечерам, он продолжал искать причины для отказа, заявив, что там нет освещения. Но и тут наш брат нашел, что ответить. Для внешнего освещения у них есть карбидная лампа и свечки, а все, что нужно для внутреннего освещения, будет дано им через Слово Божье и Духа Святого. Достигнув с Божьей помощью договоренности, он мог теперь спокойно идти обедать. В это время другие братья, уже давно пообедавшие, объявляли по баракам: «Сегодня вечером состоится религиозное собрание с проповедью и прениями». Оставшиеся часы до собрания братья провели в усердной подготовке. Преклонив колени, они горячо молились, прося Господа исполнить их духом и силой. Они знали по опыту, какая тяжелая предстояла им задача — благовествовать простым, необразованным крестьянам в плохо освещенном помещении, без скамеек, чего было ожидать от огрубевшей от войны солдатни. На ум приходили ободряющие стихи из Священного Писания — «Не бойся, малое стадо, дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, в том числе и бедному большевистскому». Сколько жизни и ободрения приносят эти слова в такие часы. Скоро 7. Пора идти. Уже на подходе к бараку видно, народу битком набито. С трудом наши братья пробились внутрь, к сколоченному из досок столу, служащему кафедрой. Братья-лагерники выстроились с обеих сторон, чтобы петь псалом. Перед ними вплотную друг к другу стояли около 500 человек во всевозможных и невозможных униформах, с шапками на головах и папиросами во рту, нетерпеливо толкаясь и что-то бормоча. Брат М. открыл собрание. Коротко объяснив цель встречи, он сказал: «Прежде чем читать Слово Божье, у нас принято просить у Него, Создателя и Господа мира, благословения, так что давайте помолимся». Толпа приумолкла. Некоторые даже стянули шапки с голов и убрали папиросы. Большинство, однако, ничего не понимая, лишь с любопытством смотрели на говорящего. Такого вступления к молитве они в своей церкви не слышали. Брат помолился горячо и искренне, по-детски просто и коротко. Затем он, открыв свою любимую Библию, подаренную ему шведскими братьями, долгожданную Библию с параллельными местами карманного формата, прочитал текст из второго послания к Коринфянам 5:12-21 о примирении с Богом. Затем сказал немногословную речь. «Мы уже примирились с Богом, ухватились за Его руку, протянутую нам с любовью Божией в Иисусе Христе. А теперь Он посылает нас к вам, сказать вам и просить вас, сделайте это и вы. Примиритесь с Богом, и вы станете свободными и счастливыми людьми.
Волнение прокатилось по толпе. Дух Божий действовал. В глазах у некоторых появились слезы. После короткого гимна слово взял брат Г. Он прочитал из Евангелия от Иоанна 15:12-14. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои». Простыми словами он описал распятую любовь, отдавшую свою жизнь не только за своих друзей, но и за нас, хотя мы некогда были, а по своей натуре все еще остаемся его врагами. Волнение возрастало. Молот Слова Божьего в сочетании с огнем Божьей любви касался ожесточенных войной и революцией сердец грешников. И когда братья призвали к заключительной молитве, ни одна шапка уже не оставалась на голове. Многие упали на колени, слезы потекли по суровым щекам солдат. Собрание закончилось. Братья объявили: «Если кто хочет узнать подробнее о пути к примирению, приходите завтра утром в помещение в банном домике, где братья проводят свои встречи. Следующее публичное собрание будет завтра вечером, а кто хочет получить Евангелие или другую христианскую литературу, подходите сюда к столу». После этих слов произошло нечто невероятное. Вся толпа ринулась к столу, на котором находились пакеты с книгами. «Дайте, пожалуйста, и мне, и мне, и мне тоже». Как хлеб раздают проголодавшимся детям, так здесь проголодавшиеся поистине, бедные души жадно хватали отдельно изданные книги Библии и трактаты. Вся литература вмиг разошлась, и разочарованные лагерники успокоились только после твердого обещания братьев сразу по приезде в Вернигороде прислать еще. Как сказал пророк: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Амоса 8:11. Такие возвышенные моменты навсегда врезаются в память. Все спокойно разошлись по баракам. Все прошло мирно, без возражений и возмущений. Проповедь никто не прерывал. Все покорились наставлению Духа Божьего, присутствовавшего на собрании. Возвращаясь после собрания в барак, несколько братьев невольно стали свидетелями того, какое сильное впечатление произвела простая речь проповедников на некоторых офицеров, побывавших на встрече. Обсуждая между собой пережитое событие, они говорили примерно то же, что нам известно из Нового Завета. Что это такое? Ведь это необразованные люди, судя по их виду и манере выражаться, но при этом они говорят с такой силой, что волосы дыбом встают. На следующий день, с самого утра, солдаты один за другим начали приходить в молитвенную комнату. То с каким-нибудь вопросом, то с просьбой, можно ли получить Новый Завет, а когда будет следующее собрание, и так далее. Но кто знаком с характером русского человека, тот знает, что это был только повод, чтобы остаться и послушать слово жизни. И это их желание с удовольствием исполнялось. Общение продолжалось до 5 часов. В простом дощатом бараке слава Божья открывалась намного ярче и прекраснее, чем в каком-нибудь великолепном соборе в России при свечах и запахе ладана. «И это естественно», — отметил брат М., «ведь для нашего Господа тоже не нашлось другого места, как только в яслях в хлеву, вдали от столичного великолепия». Во второй вечер собрание прошло так же спокойно и благословенно, как и в первый. Оба брата снова проповедовали. Один — на текст из 2 главы книги «Деяния апостолов», другой — из Евангелия от Матфея 7:22-29. После заключительной молитвы было объявлено, что братья сегодня уезжают из лагеря и возвращаются в Вернигород. В ответ из зала в унисон прозвучало сердечное «спасибо» и «до свидания». Многие со слезами на глазах прощались с братьями, явившимся к ним, как ангелы Божии, в их плену и нужде. Братья уезжали из лагеря с молитвой в сердце о том, чтобы Бог снова собрал здесь для себя группу верных учеников и свидетелей, как Он уже делал это раньше.
Для нас этот случай – новое доказательство того, что у Господа есть особые планы в отношении русского народа. Разве Он, заложивший в сердце человека жажду и стремление к истине и миру, не найдет путей свои планы осуществить? Разве это не задача Церкви Божьей на земле? Наша ответственность, как в притче о добром самарянине, помочь народу в настоящем самарянском духе, народу, попавшемуся убийцам, в буквальном смысле этого слова, возлить ему на раны масло и вино. Евангелие нашего Господа, который пролил свою кровь и послал Духа Своего, чтобы свет Его милости засиял и для народов Востока. Тогда, по действующему в Царстве Божьем закону органической взаимосвязанности всех членов тела, благословение вернется и к нам, и к другим, как написано: «И благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Поэтому свет Востоку.

0: ты сделала тот шаг.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
2: Ничем не заменить мне Божью любовь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий ответ возвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчи Соломоновых, 15 глава, 1 стих. Когда Аттила, предводитель гуннов, жестоко расправился со всеми городами Европы и дошел до Реймса во Франции, навстречу ему вышел городской епископ. Приблизившись к Аттиле, епископ спросил: «Кто ты, победивший столько царей и покоривший столько земель и городов?» Аттила ответил: «Я царь гуннов, я бич Божий». Тогда епископ сказал ему: «Кто же может воспрепятствовать бичу Божьему?» «Приветствую тебя, Аттила, и так как ты бич Божий, то делай, как Бог тебе повелел». Эти слова тронули жестокое сердце гунна, и он оставил город, не причинив никому никакого вреда. Кроткое слово епископа спасло город и его жителей. Кротость – это подлинная скромность, в которой нет никакой гордыни. Она есть высшее геройство, сила, способная не только победить врага, но и нравственно возродить его, изменить, сделать другом. Сила властная, она зло превращает в добро. Нет ничего могущественнее кротости. Как вода гасит сильно горящее пламя, так и слово, сказанное с кротостью, усмиряет гнев, воспламененный сильнее огня в печи. От кротости происходит двоякая польза. И сами мы обнаруживаем в себе кротость, и, успокоив раздраженный дух брата, спасаем от потрясения его рассудок. Именно тогда особенно нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и враждебными людьми. Тогда и открывается ее сила, тогда и сияет ее действенность, достоинство и польза. Господь наш был укоряем, но сам не укорял. Тем и учит нас кротко и терпеливо обходиться с врагами нашими. Укоряющим не отвечать укором, а злословящих не злословить, но или молчать, или без гнева и с кротостью отвечать праведно. Если Господь наш и безгрешный, и укоряемый не укорял, тем более мы, рабы Его и грешники, должны делать это и Господу нашему подражать.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Конец делу венец. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. Книга пророка Иова, 42 глава, 10, 12, 13 стихи. «Бабушка, расскажи мне, пожалуйста, конец вчерашней истории про Иова», — попросил утром Сережа. «Конец делу венец», — так гласит народная мудрость. Давай посмотрим на конец этой истории и увидим, каков наш Бог на самом деле, — сказала бабушка. Иову пришлось пережить очень тяжкие страдания. Боль души и тела усиливалась еще и от того, что он не знал, отчего все это с ним происходит. Ведь он так любил Бога и делал столько добра людям. К нему пришли его друзья, и вместо того, чтобы поддержать его в скорби, все время утверждали, что он в чем-то согрешил, и ему необходимо раскаяться пред Богом. Они считали, что Бог наказывает Иова. Но страдающий Иов не разочаровался у Бога. Он только сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иов думал, что скоро умрет, и сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Но у Бога были другие планы относительно Иова. Когда постыженный дьявол вынужден был оставить в покое свою жертву, Господь поспешил на помощь Иову и восстановил здоровье, семью и имущество своего друга. Он щедро вознаградил Иова за верность, дав ему вдвое больше богатства и детей, а погибших детей Господь возвратит ему в вечности. Вот какой славный конец у этой истории. Так и в жизни каждого из нас. Если мы доверяем Богу, нас ждет такой же замечательный конец. Конец страданиям, болезням и смерти. И начало новой, вечной жизни вместе с нашим дорогим Иисусом. Кстати, там мы сможем получить ответы на все вопросы, которые сейчас кажутся непонятными и неразрешимыми.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота красноречия. Какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено. Книга Есфирь, 7 глава, 2 стих. Книга притчей учит нас, кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Притчи 25:15. Вы узнаете сегодня, что, действуя с мудростью, терпением и мягкостью, мы действительно можем справляться с трудностями. Вчера мы восхитились мудростью Божией царицы Есфири, понявшей, как убедить своего могущественного супруга, царя Артаксеркса, отменить смертельный приговор против ее народа. Сегодня мы оценим, как она использовала свое красноречие, то есть мягкий язык, для того, чтобы обратить сердце своего супруга против Амана, своего ближайшего помощника, задумавшего жестокий замысел уничтожения иудеев, обратить сердце его к еврейскому народу. Но прежде следует заметить, чего не сделала Есфирь, когда узнала о положении своего народа. Нигде в 10 главах истории Есфири вы не найдете гнева или смятения, ярости или паники, опрометчивости или противодействия. Есфирь знала, что если не будет держать себя в руках, то не сможет предотвратить бедствие. Потому она выбрала своим оружием мягкое, настойчивое, убедительное красноречие. Какие приемы красноречия использовала Есфирь? И что важнее, какова ваша речь? Почтительные слова. Когда Есфирь обращалась к своему мужу, она говорила примерно так: «Если царю благоугодно, если я нашла благоволение в очах царя, я исполню слово царя». «Гостеприимные слова», — говорила Есфирь. Любезная Есфирь приветливо приглашала царя: «Пусть придет царь на пир, который я приготовила ему». И осмотрительные слова. Чувствуя, что просить еще не время, Есфирь мудро попросила, чтобы царь пришел еще завтра на пир, который я приготовлю. И ясные слова. Когда время подошло, Есфирь смело попросила: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой». И также немногие слова. Есфирь произнесла слова, полные почтения, гостеприимства, осторожности и ясности. Слова тщательно подобранные и точные. Она говорила только то, что было необходимо. И, конечно, она говорила очень любезно. Да, одарит нас Бог красотой красноречия.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Господь позволил еще говорить о той теме, о которой мы говорили. И она очень многогранна, и учитывая время, которое нам осталось, мы немножко еще некоторые моменты затронем. Я напомню, что мы говорили о важности верной реакции на боль других людей, а также по отношению к тех, кто впал в грех. И мы увидели, что обычно Божьи люди, они сопереживали и плакали. И так делал Иисус Христос. Почему у него была такая реакция? Потому что у него было чистое сердце. Интересно, что когда часто цитируют текст «Если увидел брата согрешающего, то пойди его обличи», это все очень правильно. Вот вы знаете, вот как в мире существуют врачи, а есть патологоанатомы. Вы знаете, в чем разница между этими людьми? Врачи, они понимают, что перед ними живой человек. Патологоанатом, он исследует мертвое тело. Он не учитывает, что там может быть больно, что там может пойти кровь, что он может умертвить этого человека. К сожалению, иногда даже словом можно убить человека. Можно просто его дисквалифицировать из жизни, когда неправильное состояние сердца. Писание говорит, что взаимодействовать с теми людьми, которые согрешили даже против вас, нужно только тем, кто имеет плод Духа. Мы читаем в 5 главе послания к Галатам, что плод Духа – это милосердие, вера, воздержание. Помните? Эти люди имеют мир и так далее. Есть там другая категория людей, которые имеют дела плоти. И вы знаете, в 6 главе продолжается эта мысль у Галатов, и там написано: «Вы духовные, исправляйте таковых дух и кротость», и мы ниже об этом скажем, если получится. А представляете, если не то расположение духа, если не то состояние духа, если негодование, пренебрежение к людям – это беда, это не врач. Это патологоанатом. Это разрушение последних шансов в усилиях по восстановлению упавшего. О каких слезах и сопереживании, и понимании там может идти речь? Как проверить состояние своего духа? Очень такой, знаете, простой пример. И он есть в Евангелии. В Луки 9 глава с 51 по 56 стих описывается история, когда Иисус... Он уже знал, что приближались его дни взятия от мира. Он послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Нужно проверить, какова моя реакция на неготовность других людей слышать Евангелие, когда мы говорим об Иисусе Христе. И вот здесь такая ситуация. И там написано: «Там не приняли его». Почему? Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалиме. Маленькая ремарка. Как вы думаете, сегодня внешний вид благовестников может играть решающую роль в достижении грешников? Понятно, что это был сам Иисус, и у него был определенный внешний вид, и он знал, куда идет и зачем. Но это повлияло на тех людей, которые не готовы его были принять. Тем более между этими народами существовали определенные проблемы. Я не буду называть национальности, но вы знаете, как-то я привел такой пример. Представьте себе, какого-нибудь еврея послать благовествовать во время Великой Отечественной войны в Берлин фашистской Германии и одеть пейсы, кипу. Как вы думаете, будет ли успешен это благовестие? Насколько воспримут этого человека? И что вообще может быть с этим человеком? Мы должны учитывать культурный контекст тех, кому мы благовествуем. Но те, кто это не учитывает, возможно, имеют неправильное расположение духа. Это маленькая ремарка. Видя то, что Иисуса не приняли, ученики его, Иаков, Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Помните ситуацию, когда царь посылает один за другим пятидесятников, речь не идет о современном религиозном направлении, речь идет о тех людях или воинах,
которых было 50 человек, и у них был старший. Но здесь идет неправильное применение Писания. Мы знаем, что в том случае там были воины, а здесь были люди невооруженные. Это были люди грешники. И посмотрите, как отвечает Иисус. Он повернулся к ним и сказал, он, во-первых, запретил им. Он говорит, я запрещаю вам заниматься благовестием. Я запрещаю вам реагировать так на тех людей, которые не принимают Иисуса Христа. И он им говорит об их состоянии духа. Он говорит, что они даже не знают, какого они духа. Он говорит, посмотрите, как настроен мой дух. Я пришел не губить души человеческие, а спасать. И неправильное отношение к человеку, который находится еще в греховной природе, который, может быть, еще не возрожден, может быть, он находится в состоянии ожесточения, может привести еще к ухудшению ситуации, так что человек совсем закрывается. Он уходит из церкви, он не приходит ни на какие общения, он не видит понимания любви. Мы все знаем Нагорную проповедь наизусть, «Блаженные плачущие», там есть такой стих. И знаете, интересно, что иногда думаешь, почему этот стих идет за тем стихом, почему эта глава здесь, а ведь знаете, не всегда это расположено хронологически. А некоторые повествования в Писании не расположены хронологически. И одно бывает нахлёст на другое, но мы должны, я увидел, что нужно обращать внимание даже на последовательность некоторых стихов. И прежде чем мы прочитаем из Нагорной проповеди, я прочитаю Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Вы помните, это речь идет об учениках, которые только что покаялись, уверовали, и описывается то, как они проводили духовную жизнь. Почему бы не написать, что они пребывали в молитвах, в преломлении хлеба, в общении, в учении? Почему именно так? Я думаю, что мы все относимся к той категории людей, которые хотят, чтобы их молитвы были услышаны. Но посмотрите, первые ученики, несмотря на то, что они всегда были не в духе, не всегда были в духе, они однажды подходят к Иисусу и говорят, «Научи нас молиться». Они увидели, что молитвенная жизнь Иисуса, она не похожа на них. Он как-то по-другому молится, не как фарисеи, не как саддукеи, не как он. И знаете, интересно, многие хотят, чтобы их молитвы были услышаны, но в жизни этих людей нет первого пункта. Они не ученики Иисуса Христа. Знаете, слово «ученик» и слово «христианин» в Библии совсем разные пропорции, сколько раз это повторяется. Это в Антиохии учеников начали называть христианами. Но по идее последователи Иисуса Христа, они называются учениками Иисуса Христа. И человек, который хочет, чтобы его молитвы были услышаны, прежде всего он должен быть учеником Иисуса Христа. Второе, мы видим, что здесь написано «в общении». Это слово означает взаимоотношения, соучастие и пожертвование. Человек хочет, чтобы его молитвы были услышаны, но он не пребывает в процессе ученичества, у него может быть разрушенное отношение с людьми, у него нет соучастия в жизни других людей, и он избегает всякие жертвы или пожертвования. Дальше идет преломление хлеба, вечеря Господня, где человек делает самопроверку и суд. Как может человек проверить себя, если он не знает учения Иисуса Христа? Как человек может судить себя, если у него нет соучастия и взаимоотношений с другими людьми? Он даже не думает о том, как он кому-то сказал, как он поступил по отношению к кому-то. Учение, общение, преломление хлеба и молитва. Не наоборот. Матфея 5 глава с 3 по 9 стих написано «Блаженные нищие духом». И я тоже хочу здесь обратить внимание, что

внимание, как Ветхий и Новый Завет очень связаны. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». То есть здесь сказано, что те люди, которые имеют сокрушенное сердце, вам не напоминает это слово один из стихов книги «Деяния». Дело в том, что в «Деянии» 2 главе, по-моему, в 37 или 38 стихе там написано, что «когда они услышали слово, которое проповедовал Петр», там интересная реакция. Там написано, что они, вспомнил, умилились сердцем. А было бы правильнее переводчикам написать, что там произошло сокрушение сердца. И мы видим, что это давно уже было написано в псалмах, что Бог особо близок к тем людям, которые позволяют, чтобы эти твердыни, на которых человек строит свою жизнь, свое основание, самоуверенность, самооценка, самолюбование и так далее, он близок тем, кто готов, чтобы это все сокрушилось. «И смиренных духом спасет», а там мы читаем, таковых есть Царство Небесное, блаженные плачущие. Вы помните, как отреагировал Петр, когда он увидел, что у него совсем нет не сильный дух? Он был сокрушен, и поэтому он заплакал, когда увидел нищету духа. Без осознания нищеты духа никогда не будет плача о своих грехах. Посмотрите, после плача о своих грехах приходит кротость по отношению к грехам других людей. В Писании мы читаем, что «думайте о себе скромно, не думайте много о себе, думайте скромно по мере веры. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие люди, они избегают самоправедности, они ищут праведности в Боге, они понимают, что они могут претендовать на какую-то праведность только когда они находятся в Иисусе Христе, только когда они понимают, что Бог на них смотрит через Иисуса Христа. Помните, были люди, в послании к римлянам написано, они усиливались поставить свою собственную праведность. Блаженны алчущие и жаждущие правды, и написано, они насытятся. Праведные. Или если мы сначала начнем, те люди, которые понимают нищеты духа, которые оплакивают свои грехи, которые жаждут праведности в Боге, они становятся милостивыми. Человек никогда не будет милостив к другим людям, если он не понимает своей греховности, если он не понимает, сколько Бог ему простил, если он не понимает, что его праведность сам, только как запачканная одежда, как пишет Исаия. Имеющие милости в отношении к людям – у этих людей чистое сердце. Это очищенное сердце. Поэтому и написано «блаженны чистые сердцем». Только такие люди увидят Бога. Они увидят Бога не потому, что, как в притчах написано, кто может сказать «я очистил свое сердце». К сожалению, сегодня есть такие люди, которые говорят «мы уже достигли совершенства». У меня был такой случай очень много лет назад, когда один брат говорил «я уже достиг совершенства». И мы ехали по дороге, останавливаемся, заезжаем в небольшую закусочную. И там он так показал свое совершенство, что одному пресвитеру и другому пресвитеру пришлось идти извиняться перед этими хозяевами этого кафе. Но человек думал, что он совершен. Если люди не плачут о себе и других, то, возможно, они не осознали нищету своего духа. И поэтому они не заплакали, когда они осознали свою греховность, как это сделал Петр. Матфея 26:75 написано, «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежели нежели пропоет петух, трижды отречусь от меня, и, выйдя вон, горько плакал». Иногда осознание греховности или нищеты духа, или беспомощности, или своего греха приходит позже. Но это не помешало Петру оплакать свой грех. И поэтому эти люди, которые некроткие, они не жаждут праведности. И поэтому такие люди немилостивые. Если вы обратите внимание на тех людей, которые жаждут чужой праведности, чаще всего они делают это некротко. Чаще всего они не видят себя грешниками. И поэтому их сердца находятся не в должном состоянии. И, конечно, дальше написано, блаженные миротворцы, разве такие люди могут принести мир в церковь, в семью, между друзьями? И лишь те люди, которые имеют плод Духа, а слово «плод»
означает

получает результат, они могут помочь упавшему. И мы читаем в 6 главе: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные», то есть те люди, которые имеют плод Духа в 5 главе, и у них есть вот этот плод милосердия. И посмотрите, «исправляйте такового в духе кротости». Опять это нас, это слово нас отсылает в проповедь о блаженстве. Там написано: «блаженные кроткие, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Эти люди понимают свою нищету, свою неспособность. Они понимают, что они полностью зависят от Бога, когда они хотят кому-то помочь. Это те люди, которые носят бремена друг друга. Как-то я разговаривал с одним человеком и сказал ему: «Знаешь, что ты сделал? Ты нарушил закон Христов». Он говорит: «Я вас не понимаю». Я говорю: «Давай читаем стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Если какой-то человек открыл вам свое сердце и стал говорить о своих переживаниях, о своих искушениях, но вы не смогли это понести вместе с ним, молясь за него, поддерживая, ища в Писании мудрости, как ему помочь, рассказали об этом другим людям, начали превозноситься над ним. Такие люди нарушают закон Христов. Почему? Помните, мы в Римлянам читали: кто не думает о себе более, нежели должно думать. Писание написано в одном духе. И здесь написано: ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. Когда человек, знаете, как тот человек, который молился в храме, как он молился? «Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики», или как этот брат или сестра, которые сидят. Он даже не понимал, он не видел своей греховности, у него не было кротости, у него не было нужды в Боге, у него было самолюбование. И когда мы говорим о том, что люди сопереживают или плачут о падении своих близких, особенно когда это друзья, братья, сестры, мама, папа, бабушка, дедушка, внук, внучка, можно задать вопрос: а когда последний раз у меня наворачивались слезы, когда я слышал о падении какого-то брата или сестры? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, мы вновь обращаем внимание на этого благословенного служителя. Посмотрите, когда он узнал, что в церкви Коринфской она погрязла в разных грехах, что большинство людей, обычно люди негодуют, когда узнают, большинство людей, к сожалению, негодуют, как и написано в одном, они возгордились, слово «возгордились», оно в оригинале звучит «кичится». Это примерно, когда человек слышит о падении другого человека, он говорит: «Ничего себе, вот это да, вот дают». Вот примерно такая реакция была. Но апостол Павел, посмотрите, как он реагирует: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы вам не найти меня таким, каким не желаете». Посмотрите, какой кроткий человек. Он говорит: несмотря на то, что я апостол, я понимаю, что я могу упасть. Я понимаю, что я такой же человек. Я понимаю, что в мою голову могут приходить такие же искушения, как у вас. И я не хочу, чтобы вы меня увидели в таком состоянии, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И вот опять мы встречаемся с плачем. Посмотрите, что делал этот человек, когда он видел в церкви целый букет грехов. И чтобы не оплакивать немногих, он как будто на кладбище. Он видит, что эти люди пребывают в смерти. И если они не покаются, это живые мертвецы. Возмездие за грех – смерть. «Которые согрешили прежде и не покаялись, нечистоте, благодеянии, непотребстве какое делали». Почему Павел оплакивал упавших и не раскаявшись? Мы уже видели, что так поступали Божьи люди, пророки, имеющие чувствование Христовы. Если вы прочитаете книгу пророка Иеремии, он сидит на развалинах Иерусалима и плачет о пораженных дочерях народа. Сам Господь, когда как-то его спросили, за кого, он спросил учеников: «За кого почитают меня люди?» Вы знаете, почему
Некоторые сказали, что, возможно, это Иеремия, потому что наш Господь часто плакал, когда видел людей, которые согрешали. Почему Павел плакал? Возможно, он понимал, что церковь понесла урон. Как можно гордиться или злиться, когда духовная война и когда твой рядом однополчанин, он ранен? Он сейчас умрет. Представьте себе, вот идет война, люди воюют, они друг друга поддерживают, и вдруг кто-то стоит, ну ты что, ты здесь разлегся? Давай вставай, не надо притворяться. И что ты здесь расслабился? Обычно эти люди, они делают все возможное, чтобы вытащить человека с поля боя. Один пример. Во время Второй мировой войны, это реальная история, один человек, который очень любил свою страну, он решил пойти на войну. Когда он приехал в часть, он сказал: «Я верующий человек, я не могу брать оружие». Его заставляли и так, и так, и так. Потом все-таки его взяли на службу, над ним стали издеваться, его били, над ним смеялись, его всячески унижали. И вот они оказались на фронте. Было несколько сражений, но вдруг произошло такое сражение. Оно было с японской армией. И получилось, что оно проходило на такой высоте, и чтобы туда попасть, нужно было залезть по скале какой-то момент. И как только люди туда, воины, залезали, почти всех их стреляли, и было очень много ранено. Он был одним из тех, кто вытаскивал из поля боя. Когда он туда залезал и вытаскивал, и он понимал, что если он назад вернется, он может погибнуть, но он каждый раз говорил: «Господи, помоги мне вытащить еще одного». Когда закончился бой, посчитали, что он вытащил около 100 человек. Только после этого люди, которые с ним воевали, они сказали: «Мы хотим, чтобы ты молился за нас». Есть люди, которых мы хотим спасти, которым мы хотим подняться, которые поражены грехами, и они не видят правильное отношение к ним или жертвы по отношению к ним, то, что сделал нас Господь Иисус. – Ведь Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Бог благословит каждому из нас иметь чувствование Христовое. Написано, что в книге Откровения там уже не будет ни плача, ни слез, ни самой смерти. Там будет радость. Там будет радость у тех, которые сами спасены. Там будет радость у тех, которые спасали других. Пусть Бог благословит, чтобы у каждого из нас было верное состояние сердца. А для этого нужно понимать нищету духа. А для этого идет плод кротости. А дальше идет нужда в Боге в оправдании. А дальше, как сказано в блаженстве, тогда человек становится милостивым, и только такие люди наследуют Божье Царство. Пусть Бог благословит и поможет следить каждому за состоянием своего сердца, чтобы иметь спасение самому и быть способным правильно реагировать на боль других людей и на тех людей, которые находятся на пути в погибели. Давайте мы помолимся о себе, давайте мы помолимся о тех, кто сегодня ранен, кто сегодня упал, чтобы Бог их спас и чтобы нам написано совершать свое спасение и заботиться о том, чтобы остаться спасенными людьми. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пусть Господь прославится. Аминь.

и сильных иногда сгибают ветры, густую крону преклонив к земле. Стихии беспощадны в жизни этой. Нередко пребываем мы в борьбе. И ветви, как натянутые струны, молитвы, как защитная броня. Не страшно, если ветры вас согнули. Страшнее, если с корнем навсегда. И сильных иногда сгибают ветры, но если корень прочен во Христе, бессильны все утраты и потери. Ведь мы к небесной шествуем стране. Чем больше испытаний в жизни этой, тем ближе льнем к Спасителю Христу. И сильных иногда сгибают ветры, испытывая веру на корню. Как важно углубиться в Божье Слово, источники искать воды живой, чтоб крепкою была корней основа, чтоб устоять в опасности любой, чтобы достичь небесного чертога, войти однажды в вечности покой, услышав долгожданный голос Бога. Ну вот и все, дитя, пора домой.

Сегодня вы услышали последнюю часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да благословит вас Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Дениса Самарин.
1: Я прочитаю Псалом номер 10. Целиком Псалом номер 10. Там 7 стихов. Начальнику хора Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Братья и сестры, этот псалом написал Давид в то время, когда Авессалом подготавливал против него свой заговор. Конечно, мы понимаем, что деяния Авессалома, они не остались в тайне от Давида. Мы помним этот случай, когда Авессалом встречался с людьми и говорил, что вам, царю, нет дела до вас, вот если бы я был царем. И такими вкрадчивыми словами он заползал в сердце людей и располагал их к себе. И потом, друзья, произошло восстание, когда Авессалом решил воцариться. И, разумеется, люди мудрые замечали, что это восстание скоро будет. Ну и, как говорят исследователи, как раз вот этот псалом был написан тогда, когда Давид уже был уверен, что скоро будет восстание. Друзья Давида советовали ему спасаться бегством, спасаться в горах, так как заговор Авессалома они считали уже совершенно организованным, и вот-вот он подойдет к своей реализации. И положение Давида было очень опасным. Давид, сознавая эту опасность, все-таки избирает иной метод в начале своего этого события. Другой метод или другой осознавался с другой стороны совершенно. И вот в этой связи я хотел и рассмотреть этот псалом. Итак, Давид, друзья, в первом стихе говорит такие слова. «На Господа уповаю». Друзья, то есть Давид, он как бы утверждает, он указывает на тот фундамент, который в его жизни существует, на который он опирается при решении любых вопросов. Друзья, и так вот впоследствии в псалме в этом у него будут определенные размышления, определенные переживания, он будет выражать свою опасность. И если бы мы были в то время, то мы бы тоже, наверное, вот увидели всю эту напряженную ситуацию, когда Давид, он ничем не мог другом думать, как вот о сыне своем, который восстал против него. И вот эта трудная ситуация, но прежде чем вообще говорить о чем-либо, прежде чем говорить о каких-то проблемах, о решениях проблем, о вариантах решения проблем, прежде чем вообще рассуждать, он сам, в самом начале утверждает самое главное, вот фундамент своей жизни. Какой фундамент? На Господа уповаю. Вот о чем бы мы дальше не будем разговаривать, какие бы варианты вы ни предлагали, чтобы давайте мы сразу утвердим, что самое важное в моей жизни. Самое важное в моей жизни, что я на Господа уповаю. А потом давайте разговаривать. Друзья, вы знаете, очень, очень важна эта мысль, но она для меня очень важна. Потому что в нашей жизни иногда бывают трудные переживания различные, обстоятельства трудные. И у нас надо решать какие-то вопросы. Мы с кем-то советуемся, мы что-то делаем, что-то предпринимаем. Так должно быть, так нужно делать. Но как хорошо в самом начале, перед всем этим, напомнить себе основу своей жизни христианской. Я уповаю на Господа. И это в самом начале. Это перед всем. Друзья, это незыблемо. Если что-то в решениях, если что-то в предложениях, которые будут предлагать люди, в тех решениях, которые будут озвучены со стороны, если что-то в этих решениях будет противоречить этому основополагающему принципу «на Господа уповая», то это решение, оно не будет принято мной. Вот так утверждает Давид. Он как бы в самом начале показывает тот фильтр, через который он будет потом все пропускать. То, что вы мне говорите, оно основано на фундаменте упования на Господа? Если да, принимаю, если нет – если нет, это мне не нужно. Я уповаю на Господа. Друзья, мне удивительно было то, что в этих обстоятельствах, весьма трудных обстоятельствах, Давид не просто заявил эту мысль «я на Господа уповаю», он не просто это сказал, он эту мысль записал в псалом, оформил в песню, отнес в храм и повелел разучить ее. Смотрите, начальнику хора псалом Давида. Мы понимаем так, друзья, что в то время в храме служение совершалось, ну, часто очень, по крайней мере, ну, каждый день там, и, может быть, торжественные служения были, как у нас, каждое воскресенье, но каждый какой-то день недели, каждую субботу. Друзья, и я предполагаю так, что, переживая о следующем служении, Давид, он написал песню, в котором выразил свои переживания, и в самом начале он хотел, чтобы все люди узнали, что он уповает на Господа. Вот настолько это было для него важно. Давайте мы проверим свое сердце, свою внутренность, свои методы решения проблем. Когда мы с вами сталкиваемся с какими-то трудностями, готовы ли мы в самом начале этих трудностей заявить всем и в первую очередь самим себе, что мы в первую очередь на Господа уповаем? Это самое главное для нас в жизни. Друзья, что дальше? В этом же стихе, в первом, есть как бы другое предложение. Вот у него одно предложение, я на Господа уповаю. И на основании вот этого предложения он отвергает другое предложение. Он говорит, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. И в третьем стихе, прошу прощения, во втором стихе, эти люди, которые предлагают Давиду это сделать, они обосновывают свое предложение, они объясняют, ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Я вначале сказал, друзья, что многие толкователи этого псалма, они сходятся во мнении, что это предложение улететь на гору как птица исходило от друзей. Оно не исходило от врагов. Это не издевательство, ну, спасайся на гору, улетай. Это не то, чтобы, знаете, какая-то такая форма, может быть, какого-то насмешки. Это друзья говорят ему, Давид, понимаешь, еще один день, может быть, два дня, и Авессалом возьмет, пойдет на тебя войной, он армию на тебя поднимет, и ты можешь умереть. Друзья, посмотрите, они во втором стихе они объясняют ему опасность положения Давида. Вот уже натянутый лук. Друзья, это не просто какое-то, ну, может быть, лишение финансов или там, допустим, он здоровье потеряет. Друзья, лук натянутый означает смерть. Уже стрелу свою приложили к тетиве, чтобы стрелять в сердце правых или в правых сердцем. То есть ты можешь умереть. Это смертельная опасность. А Авессалом, он понимает, что за то, что он будет свергать царя, это преступление и в сегодняшнем мире преступление, и в то время преступление. Более того, поднял руку на отца. Он понимает, что ему не жить. У него только один способ. Или он победит, или он погибнет сам. И поэтому он пойдет на все. Давид, ты понимаешь, чем ты рискуешь? Поэтому спасайся на гору. И у Давида предложение выбирать это или выбирать это. И он говорит, я уповаю на Господа, и поэтому я не могу этого сделать. Друзья, я этими словами, вот этим вторым стихом хотел отметить мысль, что упование на Господа – оно очень часто сопряжено с большими трудностями. В каком плане? Мы можем уповать на Господа в незначительных вопросах. Ну, например, мы можем уповать на Господа, что Господь, ну, допустим, завтра пошлет хорошую погоду, и мы, например, сможем заняться своим огородом. Но если Он не пошлет хорошую погоду, то, в общем-то, тоже ничего страшного не будет, мы дома пройдем это время, и тоже неплохо. Да, то есть мы можем говорить так, уповая на Господа, когда речь идет о каких-то вопросах, но, возможно, не очень существенных. Друзья, и это естественно для человека-младенца в вере. Но человек, который идет за Господом уже довольно продолжительное время, вот эта шкала или вот эта степень его упования на Бога должна расти. Однозначно и очевидно, нельзя требовать от новообращенного человека, который вчера принял крещение, такой степени упования на Бога, какая, например, есть у Авраама, который сына своего понес, чтобы в жертву принести. Разумеется, у него такой степени упования на Бога никогда, ну, в данный момент нет, и нельзя этого ожидать. Но в Библии есть определенный принцип. Этот принцип роста. То есть я должен учиться уповать на Господа в большей степени, чем это было раньше. Это, например, раньше я мог доверить Господу этот вопрос, а потом вот этот вопрос, а потом вот этот вопрос, а потом все больше и больше и больше. И в конце концов, мое упование, оно увеличивается. Это очевидно для меня самого, это очевидно для окружающих. Это видно, что я больше уповаю на Бога. Для меня, конечно, один из самых ярких вот таких вот примеров упования на Бога, это Я еще слышал, в городе Тольятти мы жили, но это не в той церкви произошел случай, это где-то рассказали. Я его иногда, этот пример, рассказываю, но для меня он очень яркий, это пример упования на Бога, когда в одной семье, это молодая совершенно пара семейная, они недавно поженились, мать и отец у них неверующие, они сами уверовали с мира, и вот у них заболел очень сильно ребенок. И они лечили его всякими средствами, ничего не помогало, и он уже, ребенок, почти умирал, и тогда мать говорит, что надо пойти к одной бабке, которая там умеет шептать, она точно поможет, много раз это было испытано. И вот давление на эту молодую пару было настолько сильным, что они потом рассказывали о себе, что им было очень трудно. Но они говорят, мы этого не будем делать. И тогда их стали обвинять, что вы же должны испытать все.

Речь идет вот об этих ситуациях, когда Давид говорит, что лук уже натянули, уже стрела приложена к тетиве, уже немножко и выстрелит. Вот в этот момент ты готов уповать на Господа? Или ты все-таки поддашься и побежишь на гору, и будешь спасаться, потому что ты другого выхода не видишь из положения? Друзья, это важнейшая мысль для каждого христианина, чтобы наше упование на Господа, оно росло, чтобы оно увеличивалось, чтобы оно в конечном итоге могло достигнуть этого состояния. Друзья, еще одна мысль, что даже если мы, наше упование на Господа не достигнет такого состояния, вот такие ситуации все равно придут. И поэтому правильно, когда мы сейчас переживаем о том, чтобы когда такие ситуации придут, наше упование было достаточно сильным. То есть, есть такой текст в Библии, что мудрый, он видит беду, помните, да? И он укрывается. В жизни каждого из нас обязательно будет ситуация, когда она будет похожа на ситуацию с Давидом. Когда будет речь идет, идти будет речь о жизни и смерти. И тогда будет проверяться наше упование на Господа. И если мы сейчас не позаботимся, чтобы наше упование на Господа росло в повседневной нашей жизни, то, возможно, тогда мы не сможем правильно отреагировать на ситуацию, не сможем поступить как Давид, и, возможно, поступим по плоти, или, может быть, даже это будет совсем плохо. Итак, друзья, Давид говорит, я на Господа уповаю, он утверждает это, и он это упование хранит даже в тот момент, когда очень опасная ситуация. Третий стих, друзья. Он очень необычный. Когда разрушено основание, что сделает праведник? О каких основаниях идет речь? Друзья, есть два толкования этого стиха. Ну, конечно, мы должны его толковать в привязке ко всему псалму. Мы не должны его выдернуть из контекста и говорить о нем как-то отдельно. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Друзья, вот одно из толкований, оно такое. Я прочитаю из одной цитаты из одной книги. Итак, разрушенные основания. Потрясены основы политической и общественной жизни. Так как заговорщики не признавали Давида царем, желали его низложения и стремились к установлению нового направления жизни, что иное, как не бежать, может сделать праведник, то есть Давид, у которого для борьбы с готовым обнаружится вооруженным восстанием, есть только сознание своей чистоты пред врагами, но нет никаких внешних средств обороны. То есть автор этого толкования, он предлагает толкование, что разрушенное основание – это потрясенная вот как бы жизнь его. То есть он опирался на свою власть, у него было войско, у него еще что-то. Теперь этого ничего нет, все основания разрушены. Что сделает праведник, когда все основания разрушены? Друзья, когда я читал это толкование, оно почему-то не укладывалось в мое сердце. Потому что, почему? Потому что, друзья, здесь Давид не похож на человека, который ищет, может быть, последние зацепки какие-то. Да? Вот у него все разрушено, и теперь он к Господу обращается. Друзья, когда у человека все разрушено, все основания разрушены, он к Господу обращается всегда. Мы наблюдаем это во время войны. Мы, конечно, этого не наблюдаем, но мы читаем рассказы, мы слышим очевидцев. Когда человек оказывается в ситуации, когда все разрушено, когда нет никаких оснований, что он делает? Он к Богу обращается, да? Когда человек в больнице находится, и врачи ему сказали, что нет никаких шансов, что он делает? Он к Богу обращается. Когда у человека очень трудные обстоятельства, когда у него ничего не помогает, он обращается к Богу. Когда у любого человека разрушено основание, он обращается к Богу. У любого человека. Но здесь написано, когда у праведника разрушено основание, что он сделает? Друзья, я понимаю, этот текст можно толковать совершенно иначе. В другом смысле. Я этот текст, номер 3, вот этот стих номер 3, когда разрушено основание, что сделает праведник, отношу к стиху номер 1, на Господа уповаю. То есть он говорит, основание праведника – это упование на Бога. Вы мне говорите, улетай на гору, спасайся на гору. Если вы разрушите во мне вот это основание моего упования на Бога, тогда за что я вообще могу делать? То есть вы мне говорите, спасайся на гору, а я уповаю на Господа. Если вот это основание моего упования на Господа сейчас разрушить, если я должен послушаться вашего совета и по плоти поступить, то тогда что я вообще могу сделать? Я же праведник, я ничего не могу сделать. У меня единственное основание – это мое упование на Бога. И если оно будет разрушено, то тогда я ничего не могу сделать. Друзья, я понимаю так, что разрушенное основание –
это основание упования.

0: основания. У праведника единственное основание. Какое основание у праведника? Оно одно единственное. Это упование на его Господа. И если его разрушить, а что вы делаете своим советом? Вы мне советуете спасаться на гору. Что вы этим делаете? Вы разрушаете мое основание. Я уповаю на Господа, а вы мне говорите, Бог тебе не поможет. Спасайся. И если это основание вы разрушите у меня, то что мне останется вообще тогда делать? Как я буду жить? Как я буду Богу молиться? Что я за человек такой буду? Если у меня вот это самое главное основание моей жизни разрушено. Поэтому я уповаю на Господа. И, друзья, начиная с 4 стиха, он объясняет, Давид объясняет, почему в этих тяжеленных обстоятельствах он все-таки уповает на Господа. Друзья, интересно, апостол Павел, я немножко отвлекусь, в послании к Ефесянам, когда он говорит о единстве между верующими в церкви, и он призывает их к единству, он говорит, вам нужно быть в единомыслии, живите достойно звания, в которое вы призваны, снисходите друг от друга любовью. Когда он их поощряет тому, чтобы они были в одном духе, в единомыслии, потом он говорит, почему надо это делать. Он объясняет им и говорит такие слова, потому что одна вера, одно крещение, один Господь, одна надежда вечного звания. Вот у вас одно, самое главное это одно, поэтому вам нужно стремиться к единству. Здесь то же самое, он говорит, я уповаю на Господа, и теперь он говорит, почему я это делаю? И он, как апостол Павел, на Бога указывает, почему вам надо быть в единстве? Потому что один Господь, почему меня уповаю на Господа? И он говорит, смотрите, какие слова. Потому что Господь во святом храме своем. Куда он делся? Другими словами, вот я даже в своем конспекте написал. Смотрите, Господь во святом храме своем никуда не исчез. Дальше он объясняет, что это за святой храм? Престол его на небесах. Почему я уповаю на Господа? Да потому что Господь-то не исчез. Вот если бы вы мне сказали, что Бог перестал существовать, если бы вы мне сказали, что Бог куда-то уехал, или Он перестал смотреть на эту землю, или если Ему перестали быть интересны люди, или Он закрыл свои глаза и больше наблюдает, тогда, конечно, я бы поступал по-другому, потому что мне не на кого больше уповать. Но ведь Господь-то в святом храме своем, Он на небесах. Ничего же не изменилось. Это было неделю назад, Он был, и месяц назад Он был, и сейчас Он здесь. Поэтому зачем мне менять свой образ жизни? Господь-то никуда не делся, Он же здесь рядом, поэтому я буду уповать на Господа. Друзья, это очень важная мысль. Она должна сопровождать нашу жизнь. Господь в святом храме своем, престол Его на небесах. Когда у нас хорошее настроение, когда у нас может быть хорошее, может быть, какие-то победы в жизни, когда у нас нет искушений, мы говорим, Господь рядом, слава Богу, все хорошо. Когда вдруг приходят трудные обстоятельства, и у нас есть предложение поступить по плоти, эти предложения со стороны поступают, вот это делай, вот это делай, вот это делай. Друзья, можно возразить, а что, Господь исчез? Он куда-то скрылся? Он меня не слышит? Он, может быть, покинул свое небо, и теперь он в другом месте? И Давид говорит, нет, Господь во святом храме своем, Он на небесах. Он рядом со мной, поэтому я буду уповать на Господа. Итак, друзья, 4 стих, начало 4 стиха, это стих, объясняющий, почему надо уповать на Господа, и почему он не перестает уповать на Бога, хотя очень трудно ему. И дальше, друзья, повторяя эту мысль, или точнее развивая ее, он говорит, очи его зрят. Не написано «очи его зрят на землю», не написано «очи его зрят, например, на меня», «очи его зрят». Другими словами, он видит, он не ослеп. Давайте мы переведем это на современный язык. Господь никуда не делся, и Он не ослеп. Поэтому я уповаю на Бога, я продолжаю уповать на Бога, Его очи-то зрят. Ничего не изменилось. Друзья, когда мы вот эту истину тоже поймем до глубины своей души, до своего сердца, до своего сознания, что очи Господа, они зрят, они продолжают видеть, они продолжают наблюдать, они продолжают смотреть. Это потом он уже укажет, куда они зрят, но сначала он просто утверждает, что они зрят. Друзья, мы успокоимся, да, мы переходим через трудные обстоятельства. Есть такая вера, по-моему, мусульмане, по-моему, утверждают так, что когда человек заходит под какую-то крышу, он заходит под какое-то здание, то Бог перестает его видеть. Вот у них... Если я не ошибаюсь, но я почти точно не ошибаюсь, что Аллах, Он не наблюдает человека, когда он за крышей и когда ночью. Поэтому, когда темно, можно что-то делать греховное, и когда под крышей можно что-то делать греховное, Бог не видит. Друзья, а вот Давид говорит, о, чего зрят? Они зрят Авесолома, они зрят меня, они зрят вот этих предателей, они зрят весь народ, они зрят это обстоятельство, они все зрят, и поэтому я уповаю на Господа, потому что Он никуда не делся на небесах, и Его очи зрят. Друзья, и последнее, что Он предлагает в качестве обоснования, почему надо уповать на Господа, это три момента. Да, первое, что Господь есть, Он не исчез, Он всегда, и сегодня, и вчера, и во веки тот же, Его очи зрят и наблюдают. И третье, друзья, Он видит причину, почему это происходит в его жизни. Интересно, что Давид, он не, ну как бы сказать, не то чтобы унывал, он не сказал, что эта ситуация непонятна для меня, он сразу понял причину вот этого состояния, почему так произошло. И он говорит, вежда его, ну вежда это что такое? Ну, это вообще как бы глаза, вернее, ресницы, да, ресницы или веки, да, вежды, веки. Вот, ну, здесь вот слово имеется в виду глаза, они испытывают человеческих сынов. То есть он понял, что это происходит сейчас. Что сейчас происходит? Это испытание. Друзья, посмотрите, первый стих. На Господа уповаю. Почему? Потому что это испытание от Бога. Выдержавший это испытание от Бога, выдержавший испытание, получит от Бога благословение. А в чем испытание? Испытание чего это? Упование на Бога. Это вот испытание того самого основания, которое у тебя есть. Друзья, вот мы делаем дом, и мы, это основание, друзья, оно в какой-то момент испытывается. Оно очень много лет может быть не испытываться, а потом немножко тряхануло землю, и оно испытывается. И тогда проверяется основа, как было сделано основание. То же самое здесь. Мы живем в нашей жизни, и у нас есть основание упования на Бога, но оно в какой-то момент начнет испытываться. И он говорит, я это понимаю, что это сейчас просто испытание. И, друзья, вот эти три момента, они помогают человеку сохранить в любых обстоятельствах упование на Бога. Первый момент – это, что Господь, Он есть, Он не исчез, Он рядом. Второй момент, что очи его зрят, они видят все, ничто не теряет из своего вида. И третий момент, что это не без Божьей воли происходит, как испытание. Послание Иакова, оно начинается словами «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А почему? «Зная, что испытание вашей веры». Друзья, любое искушение, вот это искушение или нет? «Сын восстал на отца». Царство Давида может от него быть отринуто. Это искушение или нет? Но любое искушение есть испытание веры человека или доверия человека Богу. Любое искушение. И Давид это понимал. За много тысяч лет до Иакова Давид понимает эту же самую мысль. Он говорит, Бог испытывает сынов человеческих. Но интересно, друзья, кого испытывает Бог? Вот интересно такое... как бы вам сказать, ведение, что ли, Божие, или его это всеобъемлющее такое, как бы, всезнание, или вот такая мудрость потрясающая. Он говорит, Господь в 5 стихе, Он открывает мысль, кого испытывает Бог. Не всех людей. Господь испытывает праведного. В данном случае вот есть Авесолом, Давид, точнее, и есть Авесолом, два человека. Кого испытывал Бог? Давида. А Авесолом? А Авесолом нет. А ненавидящего и любящего, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа моя. А над Авесоломом суд. Друзья, вот это интересная мысль. Авесолом, он готовил этот заговор. Это был нечестивый заговор. Это был заговор против Бога, против Отца, против закона. И пока этот заговор готовился, я понимаю так, что Бог с Авесоломом трудился и показывал ему, что тебе не надо этого делать. Я думаю, что находились люди, которые ему обличали. Я думаю, что совесть его обличала. Я думаю, что когда, может быть, он читал Ветхий Завет, может быть, он тоже видел вот это, когда он видел Отца или еще что-то, возможно, в нем как-то действовала вот эта сила, которая противостояла вот его вот этим размышлениям. Возможно, все это было. Но в конечном итоге, это Авесолом, он все преграды убрал, Он собрал большую армию, он набрал войско, он нашел сторонников хороших. У него все было организовано, и, возможно, Авессалом сидел как-то вечером накануне этого восстания и думал, все получилось хорошо. Все препятствия ушли. Все кончилось. Завтра будет восстание. Да, все, будет все хорошо. То есть он как бы выдохнул свободно, у него все получилось. Он воспринял вот это свое действование как положительный результат своего ума, возможно. Но в духовном мире это был суд. То есть вот то, что Бог попустил Авессалому вот это совершить преступление, это уже было... Ну, до этого Бог его предупреждал, долго Бог хранил. Теперь все, ты упорствуешь, делай. Но теперь уже все, обратной дороги нет. Иногда, друзья, нам кажется, что нечестивый человек, он в чем-то успешествует, а на самом деле успех нечестивый чаще всего это суд Божий над ним. Чтобы он увидел плоды рук своих, увидел свое нечестие. И смотрите, здесь написано как, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа моя. Здесь нет испытания. В этой ситуации уже с Авессаломом не было работы Божьей. Да, с Давидом была работа, Давид испытывался, с Давидом Бог как-то трудился. Через это испытание Давида, Бог Давидов что-то достигал, а Авессалом все. Ненависть Божия к нему в этой обстоятельстве. Дождем прольется он на нечестивых горящие угли, и огонь, и серу, и палящий ветер, и доли из чаши. Ибо Господь праведен. Друзья, последнее, что я хотел отметить, что Давид очень хорошо понимал, что какие бы трудные обстоятельства ни были в жизни человека, если ты сохраняешь перед Богом праведность, то всегда это закончится благословениями Божьими. Если ты не сохраняешь Божью праведность, если ты идешь по пути разрушенного вот этого основания, когда упования у тебя нет, когда ты идешь по плоти, когда ты делаешь свои нечестивые замыслы, еще что-то, то в этом случае обязательно будет наказание. В той или иной мере, быстро или не очень быстро, но оно придет. Почему? И в 7 стихе объясняется, ибо Господь праведен. Друзья, вот это последняя мысль, которую я хотел обратить внимание, что Давид не сомневался в Божьей праведности. Можем ли мы сомневаться в Божьей праведности? Да, можем. Вот я когда готовил эту проповедь, я вспомнил про Аркадия. Прошу прощения, Аркадий. Вот Аркадий несколько месяцев работал как каторжный с утра до ночи, и ему до сих пор не платят зарплату. Может возникнуть мысль, что Господь неправеден. Но они же роскошествуют, они же фактически обманули человека, заставили его работать и так далее, и так далее. Друзья, вот у Давида ситуация была намного серьезнее. Но Давид не сомневался, что Господь праведен. В конечном итоге, когда все закончится, все увидят разницу между праведным и нечестивым. В конечном итоге обязательно Бог покажет, испытание пройдет, испытание закончится, нечестивые получат свою долю из чаши, праведники воссияют, потому что Господь праведен. То есть одно из сильнейших искушений в жизни человека – когда у него происходят трудности, одно из сильных искушений со стороны сатаны, что Господь неправеден, что что-то происходит нечестно, несправедливо, что-то происходит не так, как должно было бы происходить, лучше было бы иначе, должно было бы вот так и вот так, потому что если бы Господь был праведен, то было бы вот так и вот так. Друзья, Давид написал эти слова, я уже в самом начале говорил, тогда, когда этот заговор только еще готовился, а он уже был уверен, что Господь праведен. Он ни капельки не сомневался в том, что Господь праведен. Друзья, заканчивая свою проповедь, основанную на этом псалме, хотел бы напомнить основные мысли, что самым главным и твердым основанием жизни Давида было его упование на Господа. И это утверждение, он говорит в самом начале, он его утверждает, он его отстаивает, он им живет, он его защищает, друзья, и он даже воспел его в псалме, который потом пели в храме. Хорошо ли, друзья, если бы наша с вами жизнь, она была в какой-то мере подобна жизни Давида, чтобы в нас упование росло, и мы бы в трудных обстоятельствах могли бы, прежде чем рассуждать о чем-то, прежде чем какие-то проблемы решать, прежде чем вообще что-то делать, мы скажем сами в себе, мое упование на Господа. Давайте помолимся Господу нашему. Аминь.
1: слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Дальнейшее служение пророка Ильи. О иудейском царе Иораме, сыне благочестивого царя Иосафата, женатом на дочери Ахава, написано следующее. Пришло к нему письмо от Ильи пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путем Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил, зато вот Господь поразит великим поражением народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что выпадать будут внутренности твои от болезни твоей со дня на день». 2 Паралипоменон 21, 12-15. После этого, говорится в Библии, филистимляне и аравитяне напали на Иудею, захватили все царское имущество, также сыновей и жен его, за исключением Ахозии, меньшего и сыновей его. Потом царь заболел неизлечимою болезнью внутренностей, проболел 2 года и умер в жестоких страданиях. 2 Паралипоменон 21, 16-19. Болезни всякие бывают, и пророчества были разные. Здесь же самым удивительным является то, что к царю Иораму пришло письмо от Ильи пророка, о котором Елисей и сыны пророков свидетельствовали, что он взят от земли на небо. Этот случай дал повод для разных догадок и предположений. Проще всего этот случай объясняется так. Письмо было написано пророком Ильею, хранилось некоторое время у Елисея, а в должное время было доставлено иудейскому царю Иораму. Илье было заповедано Богом помазать Азаила в царя над Сирией. Илья этого не сделал. А в свое время Елисей прибыл в Дамаск и возвестил Азаилу, что он будет царем Сирии и причинит большие беды Израилю. 4 Царств 8, 7-13. Также Илье было поручено Богом помазать Иуя в царя над Израилем. А это было сделано одним из сынов пророков по указанию пророка Елисея. 4 Царств 9.1.10, который был преемником Ильи. Последние сведения пророк Илье, записанные у пророков, находим в книге Малахии, 4 глава с 5 по 6 стих, в которой Бог говорит следующее. «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Эти слова, переданные последним из пророков, создали в еврейском народе уверенность, что перед наступлением Дня Господня, который отождествляли с днем пришествия Мессии, придет пророк Илья и произведет особенную реформацию в народе, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Книжники, священники, народ ожидали явления пророка Ильи, который придет и приготовит их к принятию Мессии. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать при Иордане, призывая народ к покаянию и исправлению своей жизни, священники и левиты прислали из Иерусалима фарисеев спросить Иоанна Крестителя, кто он. Он им ответил, что он не Христос, то есть недолгожданный Мессия. Посланные тут же спросили, что же, ты Илья? Он ответил, нет. Кто же тогда ты, если не Илья и не пророк? Допрашивали присланные из Иерусалима. Иоанн Креститель ответил, «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. От Иоанна 1 глава, из 19 по 28 стих. Посланные удовлетворились этим. Они возвратились в Иерусалим с докладом, что сын священника Захарии является каким-то странным человеком, но он не Илия и не пророк. Укоренившееся в народе толкование, что перед явлением Мессии явится пророк Илия и подготовит народ, помешало еврейским духовным и политическим руководителям признать в Иисусе из Назарета обещанного Мессию. Если не пришел решительный пророк Илия, который обличал царей и творил чудеса, то и Мессия еще не пришел. Так могли объяснять и, вероятно, объясняли народу, хотя явление и служение Иисуса для многих оставалось великой загадкой. Вопрос явления пророка Ильи беспокоил даже учеников Господа Иисуса Христа. Однажды они спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели». От Марка 9:11-13. Евангелист Матфей добавляет к этому: «Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». От Матфея 17 глава 13 стих. «Потому что Господь Иисус еще раньше сказал всем, находившимся при нем, об Иоанне Крестителе так: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». От Матфея 11:14. Евангелист Лука помогает нам понять служение пророка Ильи и служение Иоанна Крестителя перед явлением Мессии или Христа. Евреи ожидали, что Илия, взятый Богом на небо, неожиданно явится и начнет учить и вразумлять народ. Ангел же Господень возвестил священнику Захарии, что у него родится сын, которому он даст имя Иоанн, который будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многие из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». От Луки 1:15-17. Вероятно, эта истина мало кому была известна, а усвоенное человеческое толкование слов пророка крепко держалось в головах и сердцах народа. До нашего времени евреи верят и ожидают, что придет Илия и возвестит им о пришествии Мессии. Каждый год во время седера, пасхального ужина, на еврейском столе стоит чаша с вином для пророка Ильи. При конце ужина открывают дверь и приглашают пророка войти и возвестить им о Мессии. Евреи также верят, что при обрезании мальчика невидимо присутствует пророк Илия, для которого приготовляют особое сиденье на скамейке или ставят специальное кресло. Пророк Илия упоминается в Евангелии как присутствовавший на горе Преображения с Иисусом. От Матфея 17 глава с 1 по 5 стих и от Марка 9 глава с 1 по 7 стих. У Луки об этом так написано: «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». 9:28-35. Этим евангелисты подчеркивают, что христиане обязаны больше слушать Иисуса Христа, нежели Моисея и Илью, которые приготовляли и призывали народ к послушанию и служению Богу. В книге Откровения в 11 главе говорится о двух свидетелях, которые будут пророчествовать 1265 дней. Они определены как две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Они будут обладать великой силою творить разные чудеса. Их служение закончится тем, что Антихрист победит их, убьет их, а трупы их оставит непогребенными на улице великого города с тем, чтобы все народы могли видеть их убитыми. Но через 3,5 дня эти убитые Антихристом свидетели воскреснут и взойдут на небо. В первые века христианства многие думали, что этими свидетелями будут Енох и Илья, которые живыми взяты на небо, а всем человекам положено однажды умереть. От Евреев 9 глава 27 стих. И потому они явятся опять среди людей для свидетельства о Боге и правде Его. Другие думают, что этими свидетелями будут Моисей и Илья. Во всяком случае, пророчество Малахии о приходе Ильи перед явлением Мессии частично исполнилось в служении Иоанна Крестителя, который действовал в духе и силе Ильи, а окончательно исполнится, когда Илья в теле неожиданно явится, как перед Ахавом, и начнет возвещать людям волю Божию и приготовлять их к принятию Мессии, которому даст Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. От Луки 1 глава, с 32 по 33 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год. Молитва. Пауль Денглер. Реальность. Полагающийся на Библию не следует хитросплетенным басням, а будучи связан с Богом, полагается на истину. Нет утешения более глубокого, чем те слова, которые мы находим в Библии. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1, 16-21. Господи, Слово Твое истина, оно не обманывает. Не люди его придумали, это не выдуманные басни, не художественное произведение, лишенное силы и жизни. Твое слово — это весть о Твоей реальной силе, весть о Твоей божественной силе, Твоей силе, силе, которой Ты желаешь действовать в нашей жизни, в наших буднях, силе, которая спасает, призывает, защищает нас от грозящей погибели, показывает нам бренность этого мира. Твое слово — это весть о Твоем пришествии, Господь Иисус Христос. О втором Твоем пришествии. Ты придешь снова в силе и славе, в славе Царя, в божественном величии. Это не человеческая идея, не выдуманные человеком басни. Это истина, это реальность. Реальность, которую Твои ученики видели своими глазами там, на горе, где были вместе с Тобой. Они видели Тебя, они видели Тебя в божественном величии. Они видели Тебя, Твое лицо, сияющее, как солнце, Твои одежды, белые, как свет. Ты преобразился перед ними в небесный образ. Они видели Тебя таким, какой Ты есть на небесах, таким, какой Ты есть в реальности, явно, открыто, без принятого на Себя человеческого уничижения. И ученики слышали голос, голос с неба, голос небесного Отца. Это тоже реальность, действительность, которую они слышали своими ушами. Бог Отец проговорил, Он дал Своему Сыну царственность и могущество. Он облег Его в сияние и славу, украсил честью и величием, утвердил Его, сказав: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это Ты, Господь Иисус Христос, Сын возлюбленный, Сын, доставляющий радость Отцу. Это истина, это реальность. Ты, Сын, посланный нам Отцом для того, чтобы мы слушали Тебя, чтобы вызволить нас из этого бренного мира для Твоего Царства, под Твое господство, чтобы мы имели часть в Тебе, в Твоей неприходящей сущности, чтобы мы могли стать такими, как Ты, детьми Божьими, которым Отец благоволит. И это тоже реальность. Мы должны стать такими, как Ты. Для этого Ты пришел, для этого Ты был послан Отцом, для этого Отец посылает Свое Слово. И этого Слова мы должны держаться. Оно должно дать нам уверенность, уверенность в мире, полном неизвестности, наполнить нас надеждой на земле, полной безнадежности, убедить нас в нашем призвании, напомнить нам о цели, к которой Ты желаешь привести нас. Эта цель — Твоя слава. И поскольку ученики своими глазами видели Твою славу, своими ушами слышали голос Отца, признававшего за Тобой честь и славу, они обрели полную уверенность в этой реальности. И то, что они видели и слышали, они возвещают нам, чтобы и мы обрели уверенность. Это пророческое слово. Слово, принятое ими от Отца, абсолютно надежное Слово. Слово, ставшее нам светом во мраке. Слово, служащее нам во благо, если мы подчиняемся Ему. Оно светит нам, указывает путь, указывает цель. В пустынном, безжизненном месте оно вселяет в нас силу и жизнь. В грязном, безотрадном месте оно говорит нам о приготовленных нам Иисусом чистоте и красоте. Слово и весть всегда рядом. Они никогда не угасают, не теряют силу. Они светят, пока не станут реальностью в нашем сердце. Пока в нашем сердце не взойдет утренняя звезда. Пока в нас не расцветет день, о котором ты в своем слове говоришь, что этот день наступит. Это день твоего пришествия, день избавления, день радости для твоих, день, когда ты заберешь нас домой, день, которому мы радуемся радостью неизреченной, день, когда мы увидим тебя в славе и божественном величии, день, когда мы будем преобразованы в твой образ. Это пророческое слово надежное, потому что оно твое. Таково каждое слово Священного Писания – это твое слово, нечеловеческое, сказанное людьми, движимыми Духом Святым. Они говорят о том, чего мы не можем знать от природы. Они говорят о божественной реальности, которая существует, даже если мы ее не видим. Они говорят о будущем, о том, что произойдет по твоему промыслу, даже если мы не можем себе это представить. Они говорят о вечном, об истинном, они говорят это пророческое слово для того, чтобы мы обратились к этой истине, приняли ее и жили по ней. Они говорят об этом для того, чтобы мы спаслись этой вестью, чтобы мы имели свет в нашей жизни и знали цель выше той, которую дает нам мир. Цель славы у тебя в вечности».
2: Размышления над словом. Ивон Швенглер. Фарисейская ловушка или проклятие возрастной дальнозоркости. Существует понятие старческой или возрастной дальнозоркости, когда отдаленные предметы видишь хорошо, а расположенные близко расплывчато. Назовем это болезнью фарисеев. Они абсолютно четко видят ошибки других, но слепы по отношению к собственным прегрешениям. Маленький или большой фарисей живет, наверное, в каждом из нас. Однако нельзя относиться к этому легкомысленно, поскольку при таком подходе потери в наших церквах могут стать горькой реальностью. Вспомним, что Иисус Христос обратил свою самую обличительную и суровую проповедь не против оступившихся грешников или отчаявшихся учеников, а против фарисеев, лицемеров, ханжей, законников. Как они ненавидели его за это? Ненавидели, потому что он разоблачал их ханжество. Слова Иисуса, будто нож, пронзали их уверенность в собственной непогрешимости. Они даже не замечали, что используют разные мерки. Как много они делали, казалось бы, во славу Божью, а на самом деле для того, чтобы представить себя в выгодном свете. Обособившись от духовной черни, фарисей молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Луки 18:11. Яд законничества ослепляет наши глаза и порождает гордыню в сердцах. Позиция осуждения и критический взгляд разрушают радость общения с братьями и сестрами. Длинная юбка и волосы, собранные в пучок на макушке у женщин, костюм с галстуком вместо джинсов у мужчин. Но кто вправе судить что угодно Богу? Какая музыка или какие песни? В спорах о форме теряется содержание, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств 16:7. Неприверженность к Библии отпугивает молодежь от церкви, а затхлый запах законничества, скрывающий красоту Евангелия и подавляющий жизнь. Мы спасаемся верой, а не делами. В послании к Ефесянам 2:8-9 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Если кто-то начертал на своем знамени правоверность, то это еще не значит, что он действительно правильно верующий. Рядом с правоверностью таится другое чудовище – категоричная убежденность в своей правоте. Желание быть всегда правым – самый беспощадный убийца отношений, любых, в том числе и брачных. А если, настаивая на своей правоте, мы еще ссылаемся и на Библию, то лучше от этого не будет. Однажды я прочитала следующее. О блудном сыне говорится, что он, придя в себя, решил вернуться к отцу. То есть он обратил свою критику против самого себя. А мы, благочестивые, так сильно заняты злым миром вокруг нас, что у нас совсем нет времени рассматривать свои собственные грехи и приходить в себя. Нам больше нравится указывать пальцем на других. Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов. Однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. Истина и любовь – две неразрывные вещи. В истории искушения Иисуса в пустыне и Христос, и дьявол ссылаются на Слово Божье. Законничество – это когда путаешь диагноз с лечением. Закон показывает мне мой грех и нужду в спасении. Однако мы глубоко ошибаемся, если думаем, что соблюдение закона оправдает нас перед Богом. Но если человеку была дарована жизнь от Иисуса, то по отношению к этому человеку действуют заповеди Божьи, на основе которых человек сможет вести полноценную жизнь. Закон и послушание – бесспорно взаимосвязанные вещи. Однако наше послушание должно проистекать из любви, а не по принуждению, как у детей, а не как у рабов.
1: Точка зрения. Юрий Грицан. Уроки Павла. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Галатам 4:12. Не задумывались ли вы над тем, почему наше благовестие зачастую остается непринятым и непонятым? Предлагаю обратиться к посланиям Павла и извлечь несколько истин из жизни и благовестия.

Евангелие от Иоанна, глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал:
Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Евангелие от Иоанна, глава 9. И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк».
Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот – грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился Ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Тема нашей передачи сегодня – «Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения?» Говорит пастор Вильгельм Буш.

Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения? Это очень серьезный вопрос. Действительно, нас постоянно сопровождают провинности и упущения. Поэтому я счастлив, что могу рассказать о великом и прекрасном даре, который делает людей безмерно счастливыми и богатыми. Эту вещь нигде не купить, ни в одной стране мира. Даже если бы вы были миллиардером и готовы были бы выложить на стол все свои банкноты, вы бы не смогли ее купить. И по знакомству вы тоже не смогли бы ее достать. То, что невозможно купить в настоящее время, в основном можно приобрести по знакомству. Нет никакой возможности самому приобрести эту великолепную вещь. Ее можно получить только в подарок. И эта чудесная вещь, о которой я хочу рассказать, которую невозможно купить, а также приобрести по знакомству, называется «прощение грехов». Я знаю, что сейчас многие разочарованно думают: «прощение грехов?» И моментально возникает вопрос: «нужно ли мне это?» Я уверен, что половина из вас скажет, что не нуждается в прощении грехов. Один молодой мужчина на днях разъяснил мне: «Мы живем в такое время, когда наши потребности возбуждаются рекламой. Наши прадеды ничего не знали о жевательных резинках и сигаретах. Нас же посредством бесконечных реклам по телевидению, радио и на афишах постоянно призывают к тому, чтобы мы, например, без сигарет совершенно не мыслили жизни. Сначала возбуждается потребность, затем можно торговать». Затем молодой человек продолжал: «Так делает и церковь. Она разъясняет людям, что они нуждаются в прощении грехов, затем этим торгует. Понимаете, мы не имеем в этом потребности, но вы в нас ее возбуждаете, чтобы потом сбыть свой товар». Так ли это? Если сейчас первого встречного на улице остановить словами: «Добрый день, как вас зовут?» «Майер». «Господин Майер, вы нуждаетесь в прощении грехов?» Господин Майер нам ответит так: «Вздор! Мне нужно не прощение грехов, а 2000 марок». Ведь это так. Возможно ли возбудить потребность, которой в данный момент вовсе не существует, чтобы потом отвечать посредством Библии? Должен сказать, что это ужасное заблуждение, очень страшное заблуждение. Нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Кто думает, что не нуждается в прощении грехов, тот не знает святого и страшного Бога. О любви Божьей так много было сказано, что мы вовсе не знаем, что Бог — страшный Бог, как сказано в Библии. Так однажды я очнулся от своей жизни во грехах и вдруг ясно понял, что Бога следует бояться. Кто говорит, что не нуждается в прощении грехов, тот не имеет никакого понятия о живом Боге, который может тело и душу низвергнуть в ад. Да, воистину, можно навеки погибнуть. Это говорит Иисус, а Он знает. И если весь мир скажет, что не верит этому, то значит погибнет весь мир. Иисус знает то, что от нас сокрыто. Он настойчиво нас предупреждает о погибели. А мы стоим со своими грехами и осмеливаемся говорить о том, что не нуждаемся в прощении грехов, что церковь возбуждает в нас потребность, которой не существует. Как глупо! Ничто нам так не нужно, как прощение грехов. Я должен вам рассказать один эпизод. Мне пришлось однажды проводить собрание в прекрасном городе Цюрихе, в Доме съездов. Это было очень большое собрание. Многим не хватало места, и им пришлось стоять возле стенки. Среди таковых я обратил особое внимание на двух джентльменов, которые весело беседовали. Было заметно, что они пришли из любопытства. У одного из них была красивая бородка. Я обратил на нее внимание потому, что пожалел, что сам не могу иметь такую. Начав лекцию, я решил привлечь их внимание. Они слушали с большим интересом. Но вот я впервые сказал о прощении грехов и в тот же момент увидел, как господин с бородкой иронически улыбнулся и что-то шепнул своему соседу на ухо. Я не услышал, что он сказал, но понял это по выражению лица. Его ирония выглядела примерно так:
прощение грехов. Это же типичная пасторская болтовня, Боже ты мой. И при этом он, возможно, думал, я же не преступник, мне вовсе не нужно прощение грехов. Ведь тоже говорите и вы, не так ли? Я же не преступник, мне вовсе не нужно прощение грехов. Значит, примерно это он и сказал. И тут я рассердился. Я знаю, что сердиться не положено перед Богом, но, несмотря на это, все же меня охватила злость. «Минуточку внимания», — сказал я. «Я сейчас сделаю полуминутную паузу, а вы за это время сами себе ответьте на вопрос, который я задам. Отказываетесь ли вы навеки от прощения грехов, так как оно вам не нужно? Да или нет?» И после этого в огромном переполненном здании воцарилось молчание. Господин с бородкой побледнел и даже придержался за стенку. Так он, бедняга, испугался. Он, видимо, хотел бы сказать, «Я не преступник, но если речь идет о смерти, если дело принимает серьезный оборот, то все-таки я хотел бы получить прощение грехов. Я не хотел бы от этого отказаться. А вы тоже? Или все же отказываетесь?» Существует одно выражение, которое я за свою жизнь слышал очень часто, а именно «я прав и ничего не боюсь». Но представьте себе, я не слышал его от людей моложе 40 лет. Молодой человек определенно знает, что его жизнь полна пороков. Только беспощадно убив свою совесть, можно прийти к тому, чтобы утверждать подобную ложь. Если я от кого-нибудь слышу слова «я прав и никого не боюсь», то возражаю таковому. «Тебе уже больше 40 лет, у тебя склероз, поэтому ты так говоришь, ты беспощадно убил свою совесть». Пока наша совесть еще не убита, мы знаем совершенно точно, что нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Несколько лет тому назад в Эссене выступал современный музыкант Билл Хейли, или, правильнее сказать, эдакий кривляка. Чтобы послушать его и его эстрадный ансамбль, в большом зале собрались тысячи юношей и девушек. Но уже во время исполнения первого музыкального произведения они медленно, но верно начали разрушать зал. Убытки составили около 60 тысяч марок. Один молодой полицейский позднее рассказал мне. Я сидел впереди, и мне пришлось всеми силами держаться за стул, чтобы не принимать в этом участие. На следующий день я шел по улицам города и увидел трех парней, стоявших группой и выглядевших так, будто они тоже присутствовали там. Я подошел к ним. «Добрый день. Я готов спорить, что вчера вечером вы тоже слушали Билла Хейли». «Верно, господин пастор». «О, оказывается, мы знаем друг друга», — говорю я. «Как прекрасно. Скажите-ка, почему вы все-таки так испортили зал? Мне это непонятно». И слышу в ответ. «Ах, пастор Буш, это всего лишь отчаяние». «Что?» — спрашиваю я. «Отчаяние? По какому поводу?» «Да мы этого и сами не знаем», — последовал ответ. Великий датский теолог и философ Киркегаард рассказывал о своей жизни, что, будучи ребенком, он часто бывал на прогулках со своим отцом. Иногда отец останавливался и, задумчиво глядя на него, говорил: «Дитя мое, ты выглядишь унылым, как будто тебя что-то угнетает». За 40 лет своего пасторского служения я многократно встречался с таким внутренним унынием, с угнетенным состоянием людей. А теперь я спрашиваю вас, знакомо ли вам это внутреннее отчаяние, угнетенное состояние в жизни? Расскажу на примере, от чего это происходит. Будучи пастором в окрестностях Рура, я часто спускался в шахту. Это очень интересно. Одеваешь спецовку, шлем и летишь в подъемной клети на глубину, например, до 8-го горизонта, а, возможно, еще глубже. Да, но туда не спускаются, потому что совсем внизу — болото. Там собираются в шахте грунтовые воды, и шахтеры называют это болотом. За время, прожитое мной в Эссене, однажды произошел такой случай. Порвался трос, и клеть улетела вниз, в болото. Это было ужасно. Мне хочется провести параллель. Болото в рудниках и люди. Все мы знаем, что в нашей жизни существует несколько уровней.
Мы можем, например, внешне производить впечатление веселого настроения, а внутри все выглядит иначе. Или можно улыбаться и при этом быть глубоко печальным. Можно и делать вид, как будто нам в жизни все дается легко, но в глубине нашей души, на самом дне сердца, гнездится глубокое отчаяние. Об этом говорят врачи, философы, психологи, психиатры. Один психиатр мне сказал: «Вы себе даже не можете представить, сколько молодых людей посещают мой кабинет». Но большинство людей вовсе не интересуется, откуда берутся отчаяние и страх, и видят выход лишь в опьянении. А не лучше ли посмотреть действительности в глаза? Создается впечатление, будто тот факт, что в глубине человеческого сердца гнездится отчаяние, является открытием нынешнего века. Удивительно то, что Библия обнаружила это 3000 лет тому назад. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено», написано в ней. В Библии также сказано и почему. Она указывает несколько причин. То, что мы со времени грехопадения далеки от Бога, так как с тех пор мы живем вне нашей настоящей стихии, которой является Бог. Потому что мы, в сущности, боимся суда живого Бога над нашей жизнью. Но основной причиной глубокого отчаяния нашего сердца является наша вина перед Богом. Она и является великой проблемой нашей жизни, с которой мы сами справиться не можем. Мы чувствуем это, и поэтому в нашем сердце глубокое отчаяние. Нужно ли нам прощение грехов? Конечно же, нужно. Для нас нет ничего более необходимого, чем прощение грехов. Что такое грех? Грех — это всякое разделение с Богом. Мы даже рождаемся грешниками. Позвольте вам привести пример. Дитя, рожденное во время войны в Англии, конечно, ничего против нас, немцев, не имело, но оно принадлежало вражескому лагерю. Так и мы по природе рождаемся в лагере, враждебном Богу. Мы все более отдаляемся от

Что случилось? Горит?» А он ответил: «Мне нужно в город. Не хочешь ли и ты пойти со мной? Вдвоем все же веселее». «Ах, папа!» — крикнул я сверху. «Я сейчас занимаюсь такой важной темой моей экзаменационной работы, что мне очень нежелательно отрываться». «Тогда я пойду один», — сказал он. Через 14 дней он умер. У нас был такой обычай, что гроб с телом покойного устанавливался в доме, и сыновья по очереди дежурили около него. Тихая ночь, все спят. Я сижу один возле гроба и вдруг вспоминаю, как 14 дней тому назад отец попросил меня пойти с ним в город. Я же отказал. Я смотрю на него и говорю: «Ах, отец, попроси меня еще раз, и если ты захочешь пройти со мной 100 километров, я пойду с тобой». Но уста его оставались сомкнуты. Тогда я понял, что мое равнодушие является зловещей реальностью, которую я никогда не смогу поправить. Как вы считаете, сколько в нашей жизни проступков, сколько упущений? Как нам справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Без прощения грехов нам, в сущности, не справиться со своей жизнью. А как быть со смертью? Не хотите ли вы взять с собой в вечность всю свою вину? Я себе часто представляю, как это будет выглядеть. Я же постепенно приближаюсь к тому. Возможно, что еще крепко держишь любимую руку, но вот наступит мгновение, когда мне и ее придется отпустить. Тогда мой жизненный корабль предстанет в великом безмолвии пред Богом, пред Его лицом. Поверьте мне, вы тоже однажды предстанете пред Ним. Со всеми своими проступками, со всеми своими упущениями предстанете вы тогда пред живым Богом. Как будет ужасно, если вы обнаружите, что всю свою вину, все свои упущения вы взяли с собой. Нужно ли нам прощение грехов? Оно нужно нам, как ничто более, больше хлеба насущного. Где же приобрести прощение грехов? Можно ли забыть прошлое? Если да, то каким образом? Я только что рассказал историю с моим отцом. Я никогда не смог изгладить свою вину. Вы понимаете меня? В сущности, мы не можем поправить наши проступки. Все наши действия пред Богом запечатлены в ожидании возмездия. Один человек по имени Иуда предал своего спасителя за 30 сребреников. И вдруг он понял, что поступил неправильно. Он идет к людям, которым предал его, возвращает деньги и говорит: «Я совершил зло. Возьмите деньги назад, я хочу это дело исправить». Они пожимают плечами и говорят: «Какое нам до этого дело? Смотри сам». «Можете обращаться к кому угодно», — вам ответят: «Смотри сам». И все же, несмотря на это, существует возможность уничтожить, ликвидировать проступки и упущения. Каким образом? Как происходит прощение грехов? Друзья мои, на этот вопрос в Библии единодушно отвечают мужи веры, восторженно, в один голос. От начала до конца, от Старого до Нового Завета, основным гимном Библии является «Прощение грехов существует». Где? Пойдемте со мной за ворота Иерусалима, к холму Голгофы. Мы не будем обращать внимания ни на толпу людей, ни на разбойников по правую и левую руку, ни на римских солдат, но только на человека, распятого на кресте посреди них. Кто этот человек? Он не такой, как мы. Однажды среди множества людей он сказал: «Кто может меня обвинить в каком-либо грехе?» И никто ни одного греха не назвал. Об этом никто из нас не рискнул бы даже спросить. Затем его обвинили в преступлении, и римские судьи, а также еврейский Синедрион, допрашивали его, но нашли его невиновным. Он не один из нас. Он не нуждается в прощении грехов, и это он висит там, на кресте. Кто этот человек? Он явился не из мира людей, но пришел к нам из другого измерения, из мира Божьего. Я говорю вам об Иисусе, Сыне Божьем. И Он висит на кресте? Почему? За что? Друзья мои, Бог праведен. Он должен наказывать.

наказывать грех. Тогда Он наши грехи переложил на Сына, на Своего Сына, и взыскивает наши грехи с Иисуса. Наказание мира нашего было на Нем. Это великая весть Библии. Суду Божьему предан Иисус ради нашего умиротворения. Вот где прощение грехов. Где мне избавиться от грехов? Где мне найти мир с Богом? У креста Иисуса. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Постичь бы нам это. Опубликована интересная книга американца Вильяма Л. Гулля. Это был пастор, 13 раз посетивший в тюрьме Адольфа Айхмана, виновного в убийстве миллионов людей. Он вел с ним длинные беседы, слышал его последние слова, проводил его до виселицы и присутствовал при том, когда его пепел был высыпан в Средиземное море. Пастор опубликовал содержание своих бесед с Айхманом под заглавием «Борьба за одну душу». Вначале он повествует о том, что имел большое желание спасти этого страшного грешника, чтобы тот не попал в ад. Потрясающим было то, что этот человек, убивший миллионы людей, доставивший миру ужасное горе, сидя за письменным столом, до последнего момента говорил: «Я не нуждаюсь в том, чтобы за меня умирали. Мне не нужно прощение грехов. Я этого попросту не желаю». Не хотите ли и вы идти по следам Айхмана и так умереть? Нет? Если вы этого не желаете, то обратитесь от всего сердца к Иисусу, Сыну Божьему. Только Он может прощать грехи, так как умер за них, заплатил за них. Когда пастор Гуль разговаривал с Айхманом, ему было противно предлагать этому человеку прощение грехов посредством крови Иисуса. Возможно ли даже такому человеку получить спасение? Да. Да, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Но я должен сознаться в своем грехе, рассказать ему, а потом, взирая на крест, верой принять. Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». В Библии приводятся все новые и новые примеры для того, чтобы объяснить, каким образом распятый и воскресший Господь Иисус прощает грехи. Иисус ведь не остался во гробе, но воскрес в третий день. Об этом вы, вероятно, знаете. Он жив. Так, например, в ней говорится о поручительстве. «Поручитель обязывается за меня вступиться, если мне нечем рассчитаться за долги. Но рассчитываться нужно». В жизни всегда так бывает, если кто-нибудь должен возместить долг. Каждый раз, когда мы согрешаем в своей жизни, возникает обязательство перед Богом. В Библии сказано: «Возмездие за грех — смерть». Бог требует нашей смертью возместить долг. Но вот пришел Иисус и умер за наши грехи, для того, чтобы мы могли жить. Он становится нашим поручителем перед Богом. Итак, либо вы поплатитесь за свои грехи адом, либо идете к Иисусу со словами: «Господь Иисус, я хочу постичь то, что Ты заплатил за меня». Эрнст Готлиб Вольтерсдорф признает в одном гимне: «Я знаю без сомнения, заступник мой пришел, он мне грехов прощения своей ценой обрел. Он заплатил сполна за все мои проступки, от них нет и следа». В Библии также наглядно показана картина выкупа. Один человек попал во власть работорговца. Сам он откупиться не мог. Но вот приходит добрый господин и видит этого раба. Его сердце сжалилось, и он спрашивает: «Сколько он стоит? Я его выкупаю». С какого времени раб свободен? С той минуты, когда заплачена последняя копейка. Иисус заплатил за вас на Голгофе последнюю копейку. Теперь, постигнув это, вы можете сказать: «Господь Иисус, я перед Тобой слагаю свои грехи и верю, что Ты их уничтожишь». Иисус выкупает. Он освобождает от рабства греха. Филипп Фридрих Гиллер поет: «От греха освобождение — это жизни обновление для измученного духа в чудном имени Иисуса».
Библия приводит все новые и новые примеры. Так она приводит пример примирения. Даже темный язычник знает, что он нуждается в примирении. Поэтому во всех религиях есть масса священников, совершающих жертвоприношения для примирения. Но Бог признает только одну единственную жертву примирения. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Многие священники приносили различные жертвы. Иисус же сам священник, который примиряет с Богом. И Он сам является той жертвой, которая примиряет с Богом. Лишь Он один может примирить нас с Богом. Альберт Кнап в одном гимне говорит: «Вечно буду видеть пред очами, как Он бледный, с кровью на челе, на руках, прибитых к дереву гвоздями, висит тихий Агнец на кресте. Я уверен, это также за меня совершилось», — произнес Он со креста. Кроме того, в Библии используется образ очищения. Один христианин пишет другому: «Он возлюбил нас и омыл своей кровью наши грехи». Вы, наверное, знаете историю о блудном сыне, который дошел до того, что был вынужден жить среди свиней. Так происходило в жизни со многими людьми. Над таковыми стоит искренне сжалиться. Но вот блудный сын опомнился и побежал, такой, каким был, домой, в объятия отца. Он не стал сначала приводить себя в порядок, не купил себе костюма и новых башмаков, но пришел таким, каким был. А отец его затем очистил и одел в новые одежды. Многие люди считают, что им сначала нужно стать добрыми, тогда они смогут быть христианами. Это катастрофическое заблуждение. Мы можем приходить к Иисусу такими грязными и измазанными, какие мы есть. О, как запачкана и осквернена наша жизнь! Придите к Иисусу таковыми, как вы есть. Он вас очистит, Он все обновит. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Об этом свидетельствует апостол Иоанн. Это можем подтвердить и мы. У меня сейчас нет возможности привести вам все примеры, которые используются в Библии, но я думаю, что вы начнете сами читать Библию, и таким образом вы глубже познакомитесь с этой чудесной вестью о прощении грехов. Как нам быть в этой жизни, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Своими силами с ними не справиться. Справиться можно, лишь придя к Иисусу и попросив у Него прощения грехов. Тогда исчезнут внутренний страх и отчаяние. Посвятить себя Иисусу — это не темное, страшное дело, но переход от мрачного могильного страха к светлому весеннему сиянию солнца благодати Божией. Этого я вам желаю от всего сердца. Итак, нужно ли нам прощение грехов? Да. Где нам его найти? У Иисуса, распятого и воскресшего Спасителя. Как мне достичь этого? Возможно, сейчас кто-нибудь думает: это же прекрасно, это должно быть чудесно, иметь прощение грехов. Но как мне этого достичь? Об этом не пишут газеты, не сообщают романы и не говорится в фильмах. Как мне этого достичь? Да, как мне достичь? Тут никто помочь не может. Я думаю, лучше всего будет, если вы сегодня же уединитесь и воззовете к Иисусу. Он же воскрес, Он жив. В Библии так говорится о людях, уверовавших. Каждый, кто призовет имя Иисуса, прямо сейчас приступайте к делу, призовите Его. Знаете ли вы значение слова «призвать»? Это прямой провод к Иисусу. Но вы им давно не пользовались. У вас есть прямой провод к Иисусу, но вы, возможно, никогда с Ним не говорили. Очень жаль, очень жаль. Вызовите же Его. Вам не нужно долго выбирать слова, но стоит только сказать «Господь Иисус», и Он уже на проводе, Он уже слушает. Именно это и есть молитва. А дальше? О чем вам говорить? Обо всем, что у вас на сердце. Скажите: «Иисус, у меня плохие взаимоотношения с одним человеком. Самому мне не выйти из этого состояния. Но я знаю, что это грех. Иисус, помоги мне». Или: «Иисус, мое предприятие не в порядке.
Налоговые платежи уже давно не в порядке, но я не знаю, как мне поступить иначе, так как меня ожидает банкротство. Господь Иисус, помоги ты мне». Или: «Господь Иисус, я изменяю своей жене и не могу из этого выпутаться. Господь Иисус, помоги ты мне». Понимаете? Вы можете Иисусу доверить по проводу то, что вы не скажете ни одному человеку. Он слышит. Выкладывайте же все. Это освободит вас. Выскажите ему все ваши проступки. Спросите его: «Господь Иисус, пастор Буш сказал, что твоя кровь все очищает. Это правда?» Спросите это у него. Поговорите с ним сегодня же. Начните разговаривать с Иисусом по проводу, который уже так долго существует без пользы для вас. Используйте этот провод непрестанно. Посредством него вы можете говорить с Иисусом. Обращайтесь к тем людям, которые призывают имя Иисуса. Возможно, вы скажете: «Да, я ему все рассказал, но он мне ничего не отвечает». Но будьте внимательны. Сейчас я вам расскажу о проводе, по которому он с вами говорит. Для этого возьмите Евангелие, Новый Завет. Старый Завет вы прочтете позже. С него не начинайте, это пока слишком трудно для вас. Новый Завет начните читать с Евангелия от Иоанна. Затем прочтите Евангелие от Луки. Начните читать так, как бы вы читали в журнале сообщение о каком-либо факте. И тогда вы заметите, что это он говорит с вами. Этим Библия отличается от всех остальных книг. Она является проводом, посредством которого Бог говорит со мной. Однажды мне сказал кто-то: «Когда я хочу слышать Бога, я иду в лес». Но я ответил ему: «Это же глупо. Когда я в лесу, я слышу шум деревьев, пенье птиц и журчание ручейков. Это прекрасно, но лес не даст мне ответ на вопросы. Прощены ли мне грехи? Как мне получить новое сердце, и милостив ли Бог по отношению ко мне? Об этом Бог говорит мне только посредством Библии. Посвятите ежедневно четверть часа Иисусу, воззовите к Иисусу и скажите Ему все. «Господи, у меня сегодня много дел, одному мне не справиться». Вы меня поняли? Скажите Ему все, а затем откройте Евангелие и прочтите полглавы. «Господь Иисус, теперь говори ты», и вдруг вы встречаете Слово Божие для себя. Это вы сразу заметите. «Это Он говорит мне». Подчеркните себе это, а еще лучше поставьте рядом дату. В молодости мне пришлось быть в одном доме. Там на пианино лежала Библия. Когда я ее взял в руки, то заметил, что многие места были подчеркнуты красным и зеленым. А рядом поставлены даты. Это было в большой семье, и я спросил, чья это Библия. «Она принадлежит нашей Эмми», — последовал ответ. Мне приглянулась эта Эмми, и я женился на ней. Я хотел иметь девушку, которая понимала бы, что Иисус с нами разговаривает по такому проводу, а не иначе. Когда люди спорят о Библии, мне становится не по себе. Они говорят, что Библия написана людьми, и всякую прочую чепуху тоже говорят. Мне от этого становится скучно. В Первую мировую войну я некоторое время был телефонистом. Тогда мы еще не знали о беспроволочном радио. У нас были маленькие аппараты, к которым были присоединены провода. Однажды мне пришлось быть на наблюдательном пункте, расположенном на возвышенности. Еще не было возведено никаких защитных сооружений, и я пытался связаться с батареей, лежа в траве. Вдруг я увидел, как вдоль возвышенности проходит один из легкораненых пехотинцев. Я закричал: «Ложись, нас обнаружили! Сейчас по нас откроют огонь!» Он бросился ниц, подполз ко мне и говорит: «У меня отпуск, я теперь могу ехать домой. Послушай-ка, ну и старый же у тебя аппарат!» «Да», — пробурчал я, — «старая модель, и клеммы совершенно расхлябаны». «Да», — подтвердил я, — «клеммы совсем расшатались». «И вот даже кусок отломался», — продолжал он. Тогда я не выдержал. «Так, теперь помолчи, у меня нет времени долго выслушивать твою критику. Мне нужно выйти на связь». Точно так же происходит у меня с Библией. Как только я настраиваюсь слушать голос Иисуса, приходят люди, которые говорят, что Библию написали тоже люди. Но на это я могу ответить только так: «Ах, замолчите же,
В ней я слышу голос Иисуса. Вы меня поняли? Не позволяйте себя сбивать с толку. Он говорит на этом проводе. И еще. Ищите общение с людьми, которые тоже хотят идти этим путем. Видите ли, когда я в своих беседах говорю об этом, люди мне обычно возражают. «Ах, это же для бабушки! В церковь ходят только старые люди!» Поэтому я рад, что более 30 лет был пастором молодежи и узнал множество молодых людей, которые вам могут подтвердить сказанное мной. Есть прощение грехов. С Иисусом можно разговаривать. Он отвечает. «Ищите общение с людьми, которые имеют опыт общения с Иисусом. Да, таких людей найти можно, которые тоже хотят идти с Иисусом дорогой к небу. Итак, Иисус стоит перед вами и говорит вам, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, потому что вас постоянно сопровождают проступки и ошибки. Я успокою вас. Я могу вам даровать прощение грехов».

Уважаемый радиослушатель, есть ли у тебя мир с Богом и твоей совестью? Если нет, то прямо сейчас обратись к Господу в молитве. Ты можешь обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня. Прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Советую перечислить перед Богом все грехи, которые вы помните. Омой меня святой пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь, будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь».

Христос. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

0: Глава 14. Патч. Утром в понедельник я с трудом переставлял ноги, хотя в то же время какой-то внутренний голос подстегивал меня: «Быстрее, быстрее!» Это был первый день учебы. Я терпеть не мог возвращаться в школу. Но что меня беспокоило больше всего, так это то, что прадедушка останется дома один. Я просто не представлял, чем он может занимать себя целый день. Конечно же, дома будет тетя Лу. Но теперь, вдобавок ко всем ее заботам, ей придется уделять время еще и прадедушке. Пожалуй, были еще и другие причины, по которым я не любил возвращаться в школу, и одна из них – туфли. Теперь мне придется ходить в них каждый день, с чем никак не могли согласиться мои ноги, привыкшие за лето к босоногой жизни. Хотя, с другой стороны, по утрам уже было довольно-таки прохладно, и, думаю, мне все равно пришлось бы скоро обуться. Второй причиной была тетя Лу. Кроме того, что мне в школе без нее было ужасно тоскливо, я понимал, что по окончании жатвы дедушка и дядя Чарли возобновят свои поиски жениха. Мне совсем не хотелось оставлять тетю Лу без охраны. И, наверное, последняя причина заключалась просто в том, что парни терпеть не могут школу. Кому нужна вся эта зубрежка, уроки рукоделия, девчачьи игры – и сами девчонки. Все, что нагоняет тоску на ребят моего возраста. Но, с другой стороны, я должен был признать, что отчасти люблю школу. Было так здорово общаться с другими парнями, играть в футбол или в пятнашки, или в ножик. На ферме мне особо-то играть было не с кем. Хотя я бы ни за что на свете не согласился в этом кому-либо признаться, мне также нравилась и учительница. Ее звали Марта Петерсон, и она была младшей из дочерей Петерсонов. Хотя и несколько высоковата, как для женщины, она была стройна, как береза. К тому же у нее был мягкий, мелодичный голос. Я очень любил слушать, как она читает. На протяжении дня миссис Петерсон всегда прочитывала нам главу из какой-либо книги на свое усмотрение. Так мы уже прослушали несколько книг, и мне это никогда не надоедало. По правде говоря, мне даже нравилось учиться. Я знал, что парню не должно нравиться сидеть за книжками, но ничего не мог с собой поделать. В книгах было так много интересного, столько картинок. Иногда мне едва удавалось скрыть свой энтузиазм. Лучше всего мне давалась арифметика. В этом я всегда был лучшим в классе, не прилагая особых усилий. Потом мне еще нравилось правописание, география и почти все остальные предметы. Что меня совершенно не интересовало, так это музыка. Мисс Петерсон пропевала гамму и хотела, чтобы мы за ней повторили, но у меня это никогда не получалось, из-за чего я всегда смущался и нервничал. В общем, хотя я чувствовала себя предателем своего пола, мне нравилось учиться. Думаю, прадедушка тоже любил. Когда в то утро мы говорили о школе, его глаза сверкали. Казалось, еще немного, и он почистится, причешется и пойдет вместе со мной. Было приятно опять увидеться со старыми друзьями. Столько радостных приветствий и похлопываний по спине при встрече на школьном дворе. Но, наконец, прозвенел долгожданный звонок, и мы шумной толпой побежали на занятия. В классе, мило улыбаясь, нас уже ждала мисс Петерсон, красивая, как никогда. Мне даже пришлось посмотреть себе под ноги, чтобы никто не заметил, как я покраснел. День пролетел быстро, и не успели мы оглянуться, как нас уже распустили по домам. Мне не хотелось уходить, но в то же время я не мог дождаться, когда окажусь дома и расскажу про дедушки и тетя Лу, как прошел мой день. Едва оказавшись за гребнем холма, откуда не было видно школу, я стянул с себя туфли и запихнул в них носки. Связав их шнурками, я повесил туфли на плечо на тот случай, если мне понадобятся свободные руки, чтобы швырнуть камни или еще что-нибудь. Потом я немного закатал штанины, чтобы они не волочились по пыли, и отправился в путь домой. Всю дорогу я почти бежал, и когда, наконец, ворвался на кухню, то так запыхался, что не мог сказать ни слова, и мне пришлось сесть, чтобы перевести дух. При виде моего возбужденного состояния тетя Лу засмеялась и принесла мне большой стакан холодного молока и немного теплых булочек прямо из печи. Прадедушке она принесла то же самое. Вскоре я уже был в силах рассказывать о своих приключениях в первый учебный день. Закончив свой рассказ и доев булочки, я отправился переодеться в рабочую одежду. Мне нужно было накормить свиней. Когда я спустился вниз, меня уже поджидал прадедушка, чтобы отправиться вместе со мной к сараю. «Послушай, Джошуа», — сказал он, — «я так понимаю, Лу скоро исполнится 18». Я об этом как-то не думал, но немного поразмыслив, понял, что прадедушка прав. «Да, вроде бы да». «У тебя есть какие-нибудь идеи, чтобы устроить для нее особенный праздник?» Я на минуту задумался. «Она любит вечеринки, но не скажу, что она часто ходит на них», — добавил я. Прадедушка немного помолчал. «Не думаю, что трое стариков и один мальчишка — подходящая компания для ее вечеринки». «Может, нам помогут Сью Энн и Нелли Холлидей? Или еще кто-нибудь из девчонок?» Прадедушка задумчиво покусал кончик уса. «Возможно. Нужно будет как-то с ними поговорить. Как бы нам встретиться с этими барышнями?» «Вы могли бы написать записку, а я возьму ее с собой в школу и передам Уилли, чтобы он отдал дома Сью Энн». «Отличная идея, Джошуа. Мы так и сделаем». Довольный собой, я улыбнулся, но тут прадедушка резко сменил тему разговора. «А теперь давай займемся делом. Мы так быстро справились по хозяйству, что у нас даже осталось немного свободного времени. Когда я сложил в поленницу последнюю охапку дров, работники еще не вернулись с заготовки сена, а ужин еще не был готов. Прадедушка также освободился от своей охапки, и мы принялись отряхивать с одежды мелкие щепки, траву и кусочки коры. «Я хочу тебе кое-что показать, Джошуа. Идем». Прадедушка направился к маленькому навесу посреди двора. В нем мы хранили грабли, тряпки, тачку и всякое такое, и мне было совсем неинтересно на все это смотреть. Но все же я последовал за прадедушкой. Может, он нашел мышиное гнездо или еще что-нибудь. Прадедушка открыл дверь, и в этот момент к моим ногам метнулся какой-то странный, лохматый черно-белый комок. Подпрыгнув как ужаленный, я отскочил назад. Прадедушка, рассмеявшись, подхватил в охапку это юркое существо, пытаясь усмирить его. «Чего? Не ожидал такого теплого приема?» — весело спросил он. Я присмотрелся получше, и у меня перехватило дыхание. Это был щенок. Я протянул к нему руки. В моей голове сновал целый рой вопросов. «Откуда он?» «От одной семьи из города». «Но когда?» «Ну, я нашел его несколько недель назад, но отдали мне его только сегодня». «Вы были сегодня в городе?» «Был». «Но как вы туда добрались?» «Немного пешком, немного на попутной повозке». Я изумленно уставился на прадедушку. «Подумай только! Он пошел в город пешком. Наверное, ему очень нужно было попасть туда». «Но почему вы не попросили дедушку или дядю Чарли отвезти вас, если у вас были срочные дела в городе?» «Да мне, в общем-то, не нужно было. Просто я хотела забрать вот этого приятеля. Он только на прошлой неделе был отнят от матери». Я опять перевел внимание на щенка. «Значит, он ваш?» Прадедушка широко улыбнулся. «Нет, Джошуа, он твой». «Мой?» Все это просто не умещалось у меня в голове, но мои руки уже крепко сжимали эту драгоценность. Я прижался к пушистому комочку щекой, и он в благодарность за внимание лизнул меня. Засмеявшись, я опять подставил щеку. Потом я отпустил щенка на землю, чтобы получше рассмотреть его. Но это было непросто сделать, потому что он ни на секунды не останавливался на месте. Щенок еще был по-младенчески пухлым, но, судя по всему, уже приближался к периоду настоящего взросления. Его курчавая шерсть была преимущественно черной, с небольшими белыми крапинами, из-за чего он выглядел довольно-таки комично. Глядя на этого непоседу, я понимал, что впереди меня ждет немало веселья. Опять подхватив щенка на руки, я начал трепать его по шерстке. «Моя собака! Моя собственная собака!» Снова и снова повторял я себе, не веря собственному счастью. Прадедушка стоял рядом и только улыбался. «Ой!» — спохватился я. «Забыл вам сказать спасибо!» «Пустяки, Джошуа! Он такой красивый! Я обязательно научу его разным трюкам! Стоять на задних лапах, притворяться мертвым, переворачиваться и все остальное!» «А как ты его назовешь?» Я посмотрел на щенка и задумался. Через мой разум проносились все собачьи клички, которые я когда-либо слышал. Но ни одна из них не подходила, пока я не дошел до имени Патч. «Да, это именно то, что нужно». «Патч», — сказал я. «Патч», — повторил прадедушка. «Что ж, очень подходящее имя». Выбрав полено потолще, дедушка поставил его вертикально и сел, наблюдая за мной и моим щенком. Я катался по траве, а Патч, по щенячьи рыча, гонялся за моими штанинами, рукавами и даже волосами, кусаясь, борясь и кувыркаясь вместе со мной. Мы так увлеклись своими шумными играми, что совсем не заметили приезда дедушки и дяди Чарли. Я спохватился только тогда, когда почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Дедушка и дядя Чарли стояли рядом, с озадаченным видом, наблюдая за мной и щенком. На какое-то мгновение я испугался, что они не разрешат мне оставить Патча, и подсознательно прижал его к себе покрепче. «Ну и откуда?» — начал дедушка. Прадедушка встал со своего полена, которое сразу же упало под своим весом. «Я привез его из города. У каждого парня должна быть собака», — сказал он, глядя прямо в глаза дедушке.
1: «Согласен. Я уже и сам думал раздобыть для него щенка», — кивнул дедушка. «А ну-ка, дай я на него взгляну, сынок».
0: И я представил ему с дядей Чарли моего Патча. Дедушка легонько потрепал его за холку и подергал за ушко.
1: «Вижу, он веселый».
0: Потом настала очередь дяди Чарли. Он погладил щенка по шерстке.
1: «Хоть ты и маленький комок проблем, — сказал он шутливо, — но, по крайней мере, с тобой здесь будет веселее».
0: В этот момент из дома вышла тетя Лу, и я вдруг понял, что настолько увлекся своим подарком, что до сих пор не показал ей Патча.
1: «Смотри! — воскликнул я. — Смотри, что мне подарил прадедушка!»
0: Лу с улыбкой подошла и погладила обратной стороной ладони мягкую шерстку щенка.
1: «Да уж, и как ты думаешь, кто будет наполнять его пузо теплым молоком и развлекать его в течение дня?»
0: «Ну, уже пора ужинать. Сади его обратно под навес и иди умываться». Я повиновался, хотя мне ужасно не хотелось расставаться с моим Патчем. После ужина я захватил несколько мясных шкурок и блюдце молока для щенка. Выпросив у дяди Чарли

Последнее время я не часто разговаривала с Богом. Если бы тетя Лу узнала об этом, то была бы неприятно удивлена и огорчена. Я немного колебался, стоит ли молиться после того, как я столько времени игнорировал его, но все же отбросил свою гордость, сполз с кровати и опустился на колени. «Дорогой Господь, я хотел бы поблагодарить Тебя за пару вещей. Да, раньше я думала, что Ты не сделаешь для меня ничего особенного, но теперь я благодарю Тебя за приезд прадедушки. Хотя я сначала и не хотел, чтобы он приезжал. И спасибо также за Пачи. Помоги мне вырастить из него хорошего пса, чтобы он не создавал для нас очень уж много проблем. Аминь». Я забрался обратно в свою постель, укутавшись в одеяло по самый подбородок. Засыпая, я представлял себя вместе со своей собакой. Глава 15. Обида. На следующее утро я разрывался между двумя желаниями. Я не мог дождаться, когда попаду в школу и расскажу ребятам о моей новой собаке. Но в то же время мне ужасно не хотелось расставаться с моим Патчем. Если бы можно было его взять с собой. Но даже я понимал, что об этом не может быть и речи. Дотянув до последней минуты, я, наконец, неохотно попрощался с Патчем, пообещав ему, что вернусь как можно быстрее. Мне не хотелось, чтобы щенок увязался за мной, поэтому я попросил прадедушку выпустить его из-под навеса только тогда, когда я уйду. Патч не должен сидеть целый день взаперти и скучать. Пусть знакомится с фермой. До школы мне пришлось буквально бежать, и я настолько запыхался, что ничего толком объяснить друзьям не смог. До звонка я только успел сказать ребятам, что у меня появилась собака. Ребята сразу же засыпали меня вопросами. Я как мог отвечал на них, пока мы спешили выстроиться в линию, чтобы отдать честь флагу и повторить «Отче наш». Авери и Уилли пообещали при первой же возможности зайти ко мне, чтобы посмотреть на Патча. На переменах и во время обеденного перерыва мы только о том и говорили, что о моем щенке. Я описывал его снова и снова, и некоторые из ребят восторгались не меньше меня. Об этой новости узнали даже девочки. Их настолько разбирало любопытство, что Сара Смит с Мэри Терли даже отважились подойти к нашей компании, чтобы расспросить меня о щенке. Я так и раздувался от гордости. Едва мисс Петерсон сказала «Можете идти домой», как меня уже не было в классе. Мне столько нужно было успеть. Я не знал, с чего начать. С ошейника и поводка или будки. Патчу нужно было и то, и другое. Выбежав на аллею, я сразу же позвал его, но щенка нигде не было видно. Из дома вышла тетя Лу. «Джош, зайди на минутку!» «Сейчас!» — крикнул я в ответ. «Только забегу к Патчу!» «Нет, прямо сейчас, Джош!» Я повиновался. «Может, Патч с ними в доме?» Меня уже ожидал стакан молока с куском кекса. Прадедушка тоже сидел за столом, но возле него ничего не было. Тетя Лу выглядела необычно бледной, а глаза ее были подозрительно красными, как будто она недавно плакала. Я сразу же подумал, что что-то случилось с дедушкой или дядей Чарли, и мой желудок сжался от страха. «Присядь, Джош». Я неловко сел, переводя испуганный взгляд с тети Лу на прадедушку. Судорожно глотнув, тетя Лу прикусила губу, чтобы не дать волю слезам. Наконец, она взяла себя в руки и сказала тихим, дрожащим голосом. «Джош, сегодня случилось несчастье». Я это уже понял. Достаточно было одного взгляда на тетю Лу. «Твой щенок погиб». Я отказывался в это поверить. Это было просто невозможно. Но взглянув на бледное лицо прадедушки и тетю Лу, вытирающую глаза влажным от слез носовым платком, я понял, что они не шутят. Не сказав ни слова, я вскочил из-за стола и, опрокинув стакан с молоком, выскочил в дверь. «Джош!» — крикнул.

0: а мне вслед тетя Лу. «Оставь его», — тихо сказал прадедушка. Его голос прозвучал необычно старым и усталым. Я мчался, не разбирая дороги, к ручью. Мне хотелось броситься прямо в холодную воду, чтобы смыть с себя все мое горе. Но я только упал на прибрежную траву. Парням негоже плакать, но я плакал. Я плакал до тех пор, пока у меня не осталось слез, и тогда я просто лежал и стонал. Когда я, наконец, поднялся с земли, уже смеркалось. К тому же стало заметно холоднее, и только тогда я заметил, что весь дрожу. Став на колени на краю берега, я поплескал холодной водой себе на лицо. От этого я совсем заледенел. Но зато ко мне вернулась способность думать. Уже темнело, и я совсем забыл о своих домашних обязанностях. Дедушка и дядя Чарли сейчас вернутся с заготовки сена, а моя работа еще не сделана. Я бросился к дому. Теперь, когда я мог спокойно размышлять, я начал спрашивать сам себя. Как это могло случиться? Что я сделал не так? Щенок, которого я так долго ждал, побыл моим всего лишь день. Так мало, что я даже не успел как следует почувствовать, что он мой. Добравшись до дома, я обнаружил, что прадедушка все сделал вместо меня, хотя на это ему, наверное, понадобилось больше времени, чем мне. Вся эта тяжелая работа уже не для такого старика, как мой дедуля. Тетя Лу, подпоив Босси, помогла ему наколоть дрова. Мне было ужасно стыдно, но в то же время я был очень им благодарен. Дорогие мои тетя Лу и прадедушка! Я опять чуть не заплакал, но взял себя в руки. Дядя Чарли и дедушка уже давно вернулись и даже успели поужинать, но тетя Лу оставила для меня полную тарелку еды, поставив ее в теплую печь. Я попытался есть, но из-за стоявшего в горле комка не мог проглотить и куска. Наконец, кое-как справившись с ужином, я впервые в жизни отправился сам в свою спальню, не дождавшись, пока дедушка скажет: «Сынок, пора спать». Мне хотелось поскорее оказаться наедине. Я больше не плакал. Что в этом толку? Я просто тихо лежал, изнывая от гнева и разочарования. «Почему? Почему? Почему?» Ко мне зашел прадедушка. Тихо открыв дверь, он нерешительно остановился на пороге. «Джошуа?» «Я не мог сказать «уходи». По крайней мере, не прадедушке». «Да». «К тебе можно?» «Конечно». Зайдя в комнату, прадедушка сел на край моей кровати. Он немного посидел, не говоря ни слова, а потом положил мне на руку свою мягкую ладонь. Совсем не такую, как у дедушки или дяди Чарли, загрубелую и шершавую от работы. Хотя, наверное, когда-то она была такой же. «Я понимаю, Джош, как тебе сейчас тяжело». «Нет, не понимаете, не понимаете!» Выпалил я, хотя где-то в глубине души понимал, что не прав. «Всегда нелегко терять того, кого любишь». Прикусив язык, я опять едва сдержался, чтобы не заплакать. «Я просто подумал, что тебе, наверное, захочется узнать, что произошло». Я промолчал. Мне и хотелось это узнать, и не хотелось одновременно. Патч был суетливым щенком и умным. Но, думаю, он решил, что знает больше, чем знал на самом деле. Я молча ожидал продолжения. За оградой сада как раз паслось стадо коров, и Патч, видимо, возомнил себя сторожевым псом. Мы с Лу услышали визг, но пока добрались до пастбища, его уже затоптали. Мы уже ничего не смогли сделать. Прадедушка замолчал, представив, как заплаканная тетя Лу и седоголовый старик хоронят изломанное тело моего щенка, я опять едва не разрыдался. Нежно погладив меня по голове, прадедушка встал и направился к двери. Я был рад, что он не ожидал, что я что-нибудь скажу, потому что я был не в состоянии разговаривать. Я лежал в темноте, думая о своем маленьком щенке, и в моей голове начали всплывать другие горькие мысли. Заворачиваясь в них, как в одеяло, я находил какое-то странное удовлетворение в том, что чувствовал себя величайшим из страдальцев на земле. Горечь настолько переполнила меня, что я уже не мог сдерживаться и презрительно фыркнул. В этот момент дверь опять открылась. На этот раз в комнату тихо проскользнула тетя Лу.
1: «Джош, не плачь!» — начала уговаривать она, хотя, судя по ее голосу, это относилось скорее к ней самой, чем ко мне.
0: «Я не плачу». Поняв, что я выставил колючки и не пробиваем, как каменная стена, тетя Лу не стала убеждать меня, а просто присела на край кровати, точно так же, как это до нее сделал прадедушка.
1: «Мне так жаль, Джош, так жаль!»
0: Я знал, что ей действительно жаль.
1: «Мы просто уже ничего не могли сделать».
0: «Бог мог бы!» Меня прорвало. В двух коротких обвиняющих словах я высказал все, что кипело у меня внутри. Тетя Лу затаила дыхание, как бы размышляя, что мне ответить, но я не стал дожидаться. «Вчера вечером я даже помолился ему и поблагодарил за прадедушку и за Пача, а он и дня не дал мне порадоваться моей собачке. Он мог бы защитить Пача, мог бы, но ему не до этого дела, вот и все». Он только то и делает, что лишает меня всего. И если он думает, что я буду любить его, то не дождется. Я не собираюсь любить его.
1: На этот раз я разрыдался. Тетя Лу тихо сидела, совершенно ошеломленная моими словами. Я совершенно потерял контроль над собой.
0: «Он даже не оставил мне воспоминаний!» Почти кричал я. «Он забрал у меня все!»
1: Тетя Лу позволила мне выплакаться, пока я совсем не обессилел. Когда я, наконец, затих, она взяла меня за руку и нежно погладила мою ладонь.
0: «Джош!»
1: «Что?» — выдавил я из себя.
0: «Что ты имел в виду, когда сказал про воспоминания, что их у тебя нет?»
1: «То же самое было с папой и мамой», — пробормотал я, судорожно сглотнув. «Бог забрал их еще до того, как я мог их запомнить. У дедушки есть что вспомнить, даже много чего. Он мне рассказывал о прабабушке и даже о прапрабабушке. И прадедушка тоже вспоминал о радостных днях, когда прабабушка была еще жива. У дяди Чарли тоже есть воспоминания, и только я не помню ничего, совершенно ничего».
0: Я опять начал всхлипывать.
1: «Джош!»
0: «Что?»
1: «Джош, я тоже не помню свою маму, но у меня масса других воспоминаний».
0: Я посмотрел на нее в бледном свете луны, не понимая, о чем она говорит.
1: «Моя мама умерла, когда я была совсем маленькой. Я знаю, что она любила меня. Я это просто чувствую. Но я совершенно ее не помню».
0: «Тогда о каких?»
1: «Мои воспоминания совершенно другие, но они такие же живые и наполненные любовью. Я помню лицо папы над моей кроваткой, как он смеялся, играя со мной. Я помню, как дядя Чарли катал меня на своей ноге со словами: „Вот как леди ездят на лошадке“. Я помню, как папа брал меня на руки и колыхал перед сном. Помню, как он с обеспокоенным видом гладил меня по щеке, когда я болела корью. А когда однажды зимой я подхватила круп, они с дядей Чарли поочередно дежурили возле меня всю ночь. И так было 4 дня подряд, день и ночь у моей кровати. И еще я помню крохотного малыша, которого привезли к нам завернутым в одеяло. Когда я спросила папу, зачем его привезли, то он, проглотив слезы, сказал, что теперь этот малыш мой, и я должна заботиться о нем. Он нуждался во мне. Я помню, как одевала его, кормила из ложечки, играла с ним и любила его». Установилась пауза, во время которой тетя Лу старалась совладать со своими чувствами, чтобы опять не расплакаться. У меня масса воспоминаний, Джош. Хороших воспоминаний. Еле слышно прошептала она наконец. Слушая тетю Лу, я понял, что у меня тоже есть воспоминания. Просто я искал их не там, где нужно. Как и семьи, воспоминания бывают разными. Теперь у меня внутри началась борьба. Я был все еще зол на Бога и хотел нанести ответный удар. Но все равно, он не должен был забирать у меня собаку. Джош, Бог не забирал у тебя Патча. Это просто один из несчастных случаев, которые происходят со всеми. Вот и все. Но он мог не допустить этого. Тетя Лу какое-то мгновение помолчала, как бы обдумывая свой ответ. Да, он мог. Он мог бы провести нас через всю жизнь, ограждая и защищая от малейшего зла. И я могла бы поступить так же со своими петуниями, Джош. Закрыть их в ящик, чтобы на них не попадал ветер и дождь, жуки и пчелы. И что было бы с ними тогда, Джош? Я только пожала плечами. Ответ был очевиден. «Они никогда не дали бы цветов», — сказала тетя Лу. «Знаешь, Джош, я не могу сказать, что до конца понимаю Бога, но есть одна вещь, в которую я верю всем своим сердцем. Он любит нас, и эта любовь совершенна, и Он всегда желает нам только хорошего. И я не знаю, Джош, каким образом смерть твоего щенка может послужить тебе во благо, но я уверена, что это так, иначе Бог не допустил бы этого. Теперь выбор за тобой. Каждый раз, когда в нашу жизнь приходят какие-то беды, нам приходится решать, позволить случившемуся послужить нам во благо, как Бог этого хочет, или разрешить горечи укорениться в своей душе, подобно незаживающей язве. Мы все любим тебя, Джош, и не хотим, чтобы ты страдал. То, что произошло, уже нельзя изменить. Но не позволяй обиде укорениться и разрушить тебя. Бог любит тебя. Он поможет тебе справиться с обидой, если ты попросишь его об этом. Прими, что даже это может послужить тебе во благо. Постарайся, Джош. Пожалуйста, постарайся. Тетя Лу наклонилась и поцеловала меня. Ее щеки были мокрыми. Потом она встала и вышла из комнаты. Я лежал, размышляя над ее словами. В конце концов, я решил, что как-нибудь, может быть, на берегу ручья, переберу свои воспоминания. А вдруг мне действительно есть что вспомнить? Но даже в тот момент, лежа на своей кровати, я видел перед собой улыбающееся, голубоглазое ангельское лицо, которая, склонившись над моей колыбелью, воркует полная нежности слова. «Моя тетя Лу». Я постарался отогнать от себя эту картину. Мне не хотелось смешивать хорошие чувства со своей горечью, потому что они лишили бы меня этой горечи. Тетя Лу любила меня. В этом не было никакого сомнения. Прадедушка тоже. И даже должен был признать дедушка и дядя Чарли. Но Бог, это как-то не укладывалось у меня в голове. Если он действительно любил меня, то выбирал какие-то странные способы проявить свою любовь. Я понимал, что тетя Лу не хочет, чтобы я ненавидел Бога. Я даже сам немного боялся последствий таких чувств, и тогда я принял решение. Хорошо, я не буду ненавидеть его, но и любить его тоже не буду. Я просто буду испытывать к нему ничего, просто ничего. Я даже не буду думать о нем. Буду просто полностью игнорировать его. Пусть он задумается о своих поступках. Может, он даже пожалеет о том, что сделал. Глава 16. Любовь в действии. На следующее утро мне было страшно идти в школу. Я должен был рассказать ребятам о том, что случилось с моим щенком, а мне этого ужасно не хотелось. Подумать только, я даже всерьез размышлял над тем, не прогулять ли мне уроки. Меня посетила мысль взять бутерброды и провести полдня у ручья. Но потом я понял, что для этого мне придется соврать тете Лу. А такого я позволить себе не мог. В результате мне пришлось волочить себя в школу, выложить друзьям все случившееся и также, еле переставляя ноги, вернуться домой. Когда я вошел на кухню, тетя Лу суетилась возле прадедушки. «Ну, пожалуйста, попей чаю», — уговаривала она. «На тебе же лица нет». Я посмотрел на прадедушку. Он действительно выглядел ужасно усталым. Не хватало только, чтобы он заболел. Я процедил сквозь сцепленные зубы. «Если ты еще и его заберешь...» И мои пальцы сами собой сжались в кулаки. Увидев меня, прадедушка улыбнулся. Улыбка получилась вялой, но он храбрился. «Привет, Джошуа!»
2: «Привет!»
1: Я проскользнул на свой стул, и тетя Лу поставила передо мной стакан сока. «Не цеди долго, Джошуа! Прадедушка хочет тебе кое-что показать!» Услышав это, я залпом проглотил сок, и прадедушка опять повел меня к навесу. Внутри стоял аккуратно сбитый маленький ящик. Он уже был заколочен. Наверное, прадедушка решил, что мне лучше не видеть растоптанное тело Патча. Рядом с ящиком лежало надгробие. Длинный заостренный кол с деревянной дощечкой, на которой краской было написано «Патч. Первая собака Джошуа». «Я подумал, что ты, наверное, захочешь сам». Я кивнул и, судорожно сглотнув, спросил. «Где?» Я шел впереди с ящиком в руках. Дедушка позади нес лопату. На дальнем конце огорода рос большой тополь, под которым был небольшой клочок мягкой почвы. Подойдя к дереву, я поставил ящик на землю и взял у прадедушки лопату. Мы молча опустили ящик в яму, забросали его землей и забили в холмик кол с табличкой. «Патч. Первая собака Джошуа». Прадедушка придумал необычную надпись. К нам присоединилась тетя Лу, положив на крошечную могилку букетик поздних осенних цветков. «Весной мы посадим здесь фиалки», — сказала она. «Спасибо», — сказал я и, захватив с собой лопату, направился к дому. Нужно было переодеться и заняться хозяйством. «Джоша, подожди!» — окликнул меня прадедушка. «Это еще не все». Я остановился, надеясь, что он не попросит меня помолиться над мертвой собакой. «Это в доме», — объяснил прадедушка. Я послушно зашел в кухню и присел, ожидая, что же он мне хочет показать. Прадедушка, шаркая ногами, прошел мимо. Он действительно выглядел уставшим. Я никогда еще не видела, чтобы его походка была такой вялой. Через минуту прадедушка вышел из своей комнаты, неся что-то под своим свитером. Когда он подошел, этот бугор зашевелился, и наружу показался милый собачий носик и два живых, почти черных глаза. «Я знаю, что это не Патч», — сказал прадедушка, выпутывая лапки щенка из своего свитера. «Но она тоже очень веселая». Он передал собачку мне. Она была совсем крошечной, сущий младенец. У нее была курчавая коричневая шерстка, а по бокам симпатичной мордочки свисали миленькие ушки. Картину дополнял пушистый хвост колечком. «Она еще совсем мала, чтобы обходиться без мамы», — сказал прадедушка. «Поэтому мы должны быть с ней очень осторожны. Она сейчас чувствует себя ужасно одинокой, поэтому к ней нужно относиться с любовью, Джоша». Я просто держал ее на руках, изумляясь, что щенок может быть настолько крошечным и в то же время безупречным. Собака лизала своим малюсеньким язычком мою руку. Видно, что она это уже хорошо умела делать. «Она никогда не станет сторожевой собакой, потому что слишком мала для этого», продолжал прадедушка. «Эта порода вообще низкорослая, но я другой найти не смог». «Она очень красивая», — прервал я его, потому что мне показалось, что прадедушка извиняется за этого щенка. «Только посмотрите, посмотрите на ее мордашку. Бьюсь об заклад, она быстро научится трюкам. Уверен, она даже сможет ходить на задних лапках и танцевать. Внутри меня опять ожило что-то, что уже, казалось, умерло навсегда. Меня охватила радость. Я услышал, как тетя Лу облегченно вздохнула. Лицо прадедушки тоже уже не выглядело таким уставшим, как раньше. Я опять прижал к себе щенка. Собачка была настолько маленькой, что я мог без труда держать ее в своих ладонях. «Как ты ее назовешь?» — спросила тетя Лу. «Не знаю. Я подумаю над этим, пока буду заниматься по хозяйству». «Ох, я совсем забыл про хозяйство!» Я был вынужден оторваться от своего щенка. «Дедуля, ты мог бы присмотреть за ней, пока я займусь делами?» Прадедушка только улыбнулся. «Она выглядит немного сонной. Наверное, я просто положу ее себе на кровать, чтобы она могла поспать». Я передал щенка прадедушке, и он, тихо разговаривая с собачкой, понес ее в свою комнату. «Спасибо, Джош!» — шепнула мне тетя Лу. «Он так устал! Я даже начала беспокоиться за него. Я боялась, что если ему еще придется заниматься и хозяйством, то для него это будет слишком». «Он заболел?» — спросила я беспокойно. «Нет, просто устал», — покачала головой тетя Лу. «Как только ты ушел в школу, он отправился в город, чтобы найти замену Патчу. Я не знаю, сколько он прошел пешком, а потом еще ходил по улицам, разыскивая собаку со щенками, но нашел только один выводок. Щенки были еще слишком малы, чтобы отнять их от матери. Но миссис Санки, хозяйка собаки, в конце концов, разрешила выбрать одного. Прадедушка каждому по очереди подносил блюдце с молоком, чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь из них лакать. Эта собачка была самой маленькой из всего выводка, но сразу же поняла, как работать язычком. Прадедушка всю дорогу домой нес ее на руках, так что она очень особенная, Джош. Я кивнул. Собачка действительно была особенной. Наверное, нужно будет ее назвать как-нибудь наподобие «Чудесная» или «Дарина». Я на цыпочках подошел к двери прадедушкиной комнаты. Мне хотелось поблагодарить его, если, конечно, мне удалось бы проглотить ставший в горле комок. Но он уже спал, тихо похрапывая. Щенок уютно устроился в его объятиях на груди. Мне опять перехватило горло. Нужно будет обязательно поблагодарить его позже. Хотя, конечно же, нелегко было выразить в словах переполнявшие меня чувства.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек.

Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь.

В Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране,

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

0: Я хочу прочитать два текста из Священного Писания, а потом скажу тему рассуждений. Первое место Писания – это первая книга Паралипоменон, 29 глава, буду читать с 26 стиха. «И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем. Времени царства у него над Израилем было 40 лет. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него». Второе место Писания – это третья книга Царств, 11 глава, 4 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». В этих двух местах Священного Писания сказано о двух личностях. Что между ними общее? Во-первых, это отец и сын. Это семья. Во-вторых, одинаково у них было то, что они провели одинаковое время царствования. Давид царствовал над Израилем 40 лет. Соломон царствовал над Израилем 40 лет. Но конец жизни отца и сына был совершенно разный. Из этих двух стихов хочу обратить внимание на одно слово – старость. Когда пришло время перехода для Давида, написано «умер в доброй старости, насыщенный днями жизни». А когда пора жизни пришла для Соломона, во время старости жены его, они отвратили сердце его от Бога. И сердце его уже не было вполне предано, как было предано сердце отца его Давида. Мое желание сегодня немножко поговорить о старости. Может быть, эта тема и не кстати, но я в конце скажу, что эта тема, она тоже важна, необходима. И для тех, кто сегодня понимает, что еще молоды, что еще старость, да, это за горами, чтобы не спешили с выводами. А из этого, из места Писания взяли очень важный урок для назидания, тогда, когда еще молоды. Почему? Потому что мы обязательно столкнемся с старостью и с проблемами старости. Что такое старость? Я представляю себе, что это книга начатая. И в этой книге пишется наша биография. Где родился, когда родился, родители, когда в школу ходили, когда крестились, когда завет с Богом вступили. Все наше поведение, все наши поступки, хорошие или плохие, все пишется в этой книге. И кто-то из нас сидит, и, может быть, несколько листков осталось из этой книги, и все. А может быть, у кого-то несколько страниц, и эта книга будет закончена. А потом эту книгу будут читать наши дети, наши родственники. Там, где мы были, об этой книге будут вспоминать. Мы могли бы сегодня вспомнить из-за Степана Никитовича Мессерука, из-за Дубового, из-за многих братьев, которые раньше были и совершали служение. Но это осталось книгой, книгой законченной. А теперь по этой книге только вспоминаем историю жизни, как она проходила. Когда проходит время старости, мы видим, какие перемены происходят в нашем организме, в нашем теле. Ну, волосы уже седеют, зубы выпадают, зрение уже не то, слух уже не то, какой-то разговор в семье. Что? Ага, погромче говори, уже слух не то. Что же такое? По больницам надо? Да нет, это не вопрос, не помогут. Это уже вопрос поры жизни, в которую мы входим. И смотрим, уже задышка у нас. Раньше мы работали и не уставали, а теперь уже устаем, уже не можем делать то, что делали раньше. Где-то сердечко пошаливает у нас, где-то что-то другое. И испытываем некоторые немощи, проблемы и трудности, которых ранее мы не испытывали. В нашей Херсонской области меня пригласили на одно общение. Ну, я приехал. Ну, у них общение проходило в подвале, вот где будем кушать здесь по местной церкви. Так и у них начинается общение, и оно уже начинается со стола. Они там приготовили все, что приготовили, покушали, а потом свободное общение где-то в течение часа. Ну, вот когда мы в подвал спускались, первая сестричка опускалась, она пожилая уже. И вот еле-еле она с этой лестнички на лестничку передвигается, а за ней целая очередь. Ну, обогнать ее не обгонишь, толканешь, может упасть, немощная, старенькая. А ей неловко из-за того, что за ней такое создалась очередь, она оглядывается и говорит: «Если бы мне в молодости кто-то сказал, что я в старости буду так ходить, то я бы ни за что не поверила, а сейчас простите, пожалуйста, но быстрее не могу». Да, пришло время старости. Когда приходит это время? 50 лет, 60 лет, 70 лет. В какое время? Антонюк Николай Степанович на одном из общений рассказывал, когда Костюченко его рукоположил на пресвитерское служение, а у них в церкви много было покаявших, заявивших на крещение, и много было желающих принять крещение. Ну и Костюченко говорит Григорий Васильевич: «Николай, ты уже пресвитер, будешь крестить ты. Я уже человек старый, а ты будешь крестить». «Ну, хорошо». Я, говорит, первый раз всех их покрестил. А потом, говорит, пришло время, я стал считать. Вот рождение такое-то. В этом году он сказал: «Я уже старый». Я, говорит, посчитал, оказывается, ему 48 лет было. А он говорит: «Я уже человек старый». В другой местности пресвитер, ему 58 лет. Делает членское собрание, говорит: «Братья и сестры, я хочу с себя уже ответственность снимать. Я уже человек не молодой, я уже в возрасте, мне 58 лет. Уже нужно готовить замену». Ну, сидит одна сестричка пожилая в зале, разогнался. «Мы еще подумаем, тебя отпускать или не отпускать». Он говорит: «Я чувствую, что уже время мое истекло, время пришло». Да, конечно, мы не скажем, 50 лет – это старость, или 60, или 70. Я встречал одного брата у нас в области, он до глубокой старости на велосипеде катался. Там в той местности очень такие дороги, то вверх, то вниз поднимаются горы такие. Он говорит: «На седьмом десятке лет я только почувствовал свою уже старость». На седьмом десятке лет. Ну, а другие раньше. Поэтому это не какая-то возрастная шкала. Это внутреннее состояние человека. Когда мой тесть умер, я был намного моложе, я посчитал, что умер в доброй старости. Недавно встречался с его сыном Петром. Он говорит: «Ты представляешь, мой папа умер 64 года, а мне сейчас 64. Это же уже время перехода. Как быстро пролетели». Вот так вот мы входим в эту пору. Но самый важный вопрос не в этом, что у нас зубы будут выпадать, зрение теряться, слух уже не тот. Самый важный вопрос в другом. Когда придет время старости, мы будем приближаться к Богу. Мы будем сближаться с Ним и будем все ближе или ближе, или когда придет время старости, а мы с каждым годом, с каждым месяцем будем отдаляться дальше, дальше и дальше. И вот заключительная часть этой книги, она покажет нам не время старости, она покажет нам все время прожитой жизни, по какому пути мы шли, по пути, когда мы приближались к Богу, или по тому пути, когда от Бога отделялись. А уже старость только положит печать и откроет наш внутренний мир, и откроет наше внутреннее состояние. Когда я рассуждал над жизнью и старостью Соломона, я задался вопрос: почему Соломон в старости от Бога отступил? Такой мудрый был муж, такой был благословенный, столько много написал, но сама мудрость, само воплощение мудрости истины. И вдруг старость, и ушел из жизни, как идолопоклонник, как отступник. Какая причина? Почему? Вообще в семье Давида было много сыновей. Ну, к примеру, кто у него был первый? Амнон. Второй сын? Да, Луиа, это от Авигии. Третий – Авесалом, четвертый – Адония, ну еще несколько сыновей. Соломон стал царем, когда последний. Он не был из числа первых сыновей. Мне кажется, что по праву, но лучше было бы, чтобы сын Авигии был царем. Почему? Ну, когда Версавия стала, когда он уже утвердился в царстве. Он уже не бегал, он уже не прятался от Саула. Это могущественный, сильный царь. И он в это время женился на Версавии, Авигее. Авигея же разделила полностью весь его скорбный путь. Он же в изгнании был, сколько лет бегал от Саула, и вместе с ним его жена. Она полностью разделила весь его страдальческий путь, все тяготы, все лишения. Да, был момент, она даже в плен попала. Она находила в стане врагов, и, может быть, уже никакой надежды на жизнь у нее абсолютно не было. Кажется, может быть, ее сын, который жена, которая оказала такое вот благотворное отношение с Давидом, но у Бога были свои планы, у Бога были свои намерения, и именно воля была и Божья, и воля Давида, чтобы царем был Соломон. Почему же тогда этот мудрейший царь, при котором экономика, изобилие, которое настолько поднялось, что все последующие века никто к этому уровню не подошел, почему же все-таки в старости он отступил? Какая причина? Почему это важно? И мы придем к старости. Но нам нужно обратить внимание, какой старости. С какими проблемами столкнулся царь Соломон и какие были вопросы? Книга Второзакония, 17 глава. Я хочу прочитать некоторые мысли и порассуждать причины, которые привели Соломона к отступлению. Буду читать с 15 стиха. «Когда ты пройдешь землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и владеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг тебя, меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой». Следующая мысль, 16 стих. «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем своим». Итак, для царя было повеление в законе Божьем. Это еще во времена Моисея. «Коней себе не умножай». Ну, может быть, для нас это непонятно. Почему? Для чего? Ну, давайте сделаем маленькую аллегорию, сравнение. Представьте себе две воюющих армии или две дивизии. Одна воюет на танках, а другая воюет, ну, вот, пешие солдаты. Скажите, какая армия победит? Ну, понятно. Та, которая на танках, подавит всех. Для чего Соломон приобретал этих коней? Да это же военная сила. Для того, чтобы сдерживать натиск военных действий, это надо лошадь. А где их брать? Пожалуйста, в Египет. А в Египте? А в Египте папочка. Ну, или другими словами, тесть. Он же оттуда жену взял. Для политического союза, чтобы укрепить связь между Израилем и Египтом, у него дома находится жена фараона. Теперь, безусловно, придя в Египет, перед тобой все богатства Египта. Надо конь, пожалуйста, 2 килограмма серебра, забирай коня, лучшего. Тебе надо колесница? О, это похлеще танка. Пожалуйста, 11 килограмм серебра, забирай. И Соломон обеспечил всю страну свою и колесницами, и конями. Но, конечно, дело коммерческое. А у Соломона с коммерцией было очень прекрасно, хорошо. И купцы приобретали коней не только для Израиля. Они многих коней продавали в другие народы, там, амореям, другим народностям. Конечно, это было в его время прибыль, это был доход, это было серебро. Но пройдет время, тех, кого он вооружил, тех, кого он обеспечил и конницей, и всадниками, пройдет время, когда они на Израиль придут и нанесут колоссальнейшие ущербы военные из-за того, что они были очень сильно вооружены и снащены еще при жизни Соломона. Итак, из закона Господня первое он нарушил. Следующее. «Чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы...» Ну, второй момент. «Не умножал себе жен». Я не хочу озвучивать цифру, сколько у него было жен. Но там были те жены, о которых Бог сказал, не бери их и сыновей твоих за эти народы не отдавай. Когда он женился? В старости? Да нет. Женился-то пораньше. Сразу мудрость потерял? Да нет. Каким был благословенным, таким и остался. Как был царем, так и царствовал. Как его слушались, так и все слушались. Как экономика процветала, так и все процветало. Бог молчал, да вроде бы и что-то такое. Политический союз с одними народами, с другими, с третьими. Брал их, брал. Для чего? Ну, надо мир, надо безопасность. Как скреплять эту безопасность, когда берешь жену с этого народа? И когда эта жена с этого народа, и она является твоей женой, это союз межгосударственный. И идти войною, и теперь воевать, ну, это же нарушить союз. У меня же дома твоя жена, куда же ты идешь со своей армией? И вот во время старости, все эти жены они развратили. А Соломон то к ним, написано, прилепился сердцем. И в этом была трагедия. И в этом была беда Соломона, что он нарушил Слово Божие. И не обратил внимания, как иногда не обращаем внимания и мы. Ну, смотрите, когда Самсон, самый сильный муж, стал ходить кривыми путями, что он силу потерял сразу? Да нет. Вошел блудница, там переночевал, ночью встал, вышел, ворота на плечи взял и потерял, и понес. Занес их на гору и там бросил. Так потерял силу? Не потерял. А где был? На святом месте? Да кривыми путями пошел, а силу сразу не потерял. И Соломон очень мудрый, благословенный, одну жену, другую, десятую, двадцатую, сотую, и мудрость не потерял. И все было при нем нормально, хорошо, а вот во время старости все, что сказалось в твои дни жизни, молодости и до старости, а вот теперь в старости, при закате книги, и открывается сердце, и открывается отношение, кому оно принадлежит. «Чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Но все цари всегда имели золото. Сейчас президенты имеют валюту, имеют банки там разные, находят формы для того, чтобы как-то переводить. Это, естественно, система мироправителей. Скажите, кто помнит, какой доход Соломона был за год? Сколько золота ему приносили в его казне за один год? 666 талантов. Знаете, сколько это золота? Около 24 тонн золота. Сегодняшние наши миллионеры, миллиардеры, вместе взятые, да, это ничего по сравнению с богатством Соломона. Около 24 тонн золота. Ну, а за серебро говорить-то не стоит. Он его сделал равноценным камешку. Взял ты камешек, взял серебро, так какая разница. А что в левой, что в правой. Равноценным, то есть настолько его обезличил. Почему? Из-за изобилия. Поэтому самый мудрый царь, самый величественный, поэтому и с разных стран и шли послушать мудрости. А когда и шли, они что, не приходили с пустыми карманами? Они не приходили без ничего. Там тонны золота, серебра, драгоценностей и прочее вели, и казна увеличивалась, увеличивалась и увеличивалась. Последний момент, что здесь сказано. «Когда сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов». И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Мудрый был у Соломона отец Давид. У него было правильное отношение. Хотя было падение, это разовое падение за все время царствования. У Соломона намного в этом вопросе было хуже. У Давида однажды, разово, не пободрствовал. Почему Давид так сохранился? Ну, вот его позиция, его отношение. Мы читаем Псалом 118, но и там есть его отношение к Слову Божию. Ну, к примеру, «Отче мои предваряет утренний рассвет, чтобы мне углубляться в Слово Твое». То есть просыпался очень рано, и не садился за царские дела. С теми надо мир заключить, тому войну объявить. Туда надо сделать, то надо сделать. Он просыпался, и первое, с чего начинал каждый день, с закона Господнего. Он его читал, он его рассуждал. И в этом же псалме написано, «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем». Вот что оберегало этого царя от многих греховных поступок. Вот что даровало жизнь – закон Божий. А где это было в жизни Соломона? Но есть в Священном Писании хотя бы разовое упоминание: проснулся Соломон и в храме Божьем, чтобы он постоянно систематически занимался. А в этом успех, а в этом благословение. И мы видим, что пришло время старости, и сердце неверно пред Богом. А когда сердце неверно пред Богом, Господь воздвигает противников. Один противник, другой противник, а потом третий противник кто? А уже третий противник – это Иероваам. Это один из рабов, который поднял руку свою на господина. И когда об этом узнал Соломон, что он хотел сделать? Он хотел умертвить его. Соломон, по какому пути ты пошел? У твоего отца Давида была возможность с тестем своим Саулом, неоднократная возможность лишить его жизни и занять престол. Руки свои не поднял. А ты каким путем пошел? Ты же пошел путем Саула. Это Саул гонялся за Давидом, а теперь ты, Соломон, ищешь его и Иероваама. Для чего? Чтобы лишить жизни его. Но ты не понял духовного мира, ты не понял духовного окружения. Это Господь воздвиг. Если люди воздвигают, оно пройдет. Нужно только терпение и время, и оно обязательно оно пройдет. Но если Господь воздвиг, тогда беда. Тогда против Господа не устоит ни одна плоть, и силы победы, чтобы противостать, не будет ни у кого. Почему? Господь стал врагом. И вот эти причины, они привели к тяжелым последствиям. И эти тяжелые последствия были не только для Соломона, самого мудрого человека, но это было последствием для всего его народа, для всего его царства. При жизни его сына государство Израиль было разделено, царство израильское и царство иудейское. И когда 10 колен ушли в плен, они по сегодняшний день в Израиль не возвратились. 2 колена, которые ушло в вавилонский плен, 2 колена возвратились. Иерусалим обстроились, сейчас в земле Израилевой живут. Израиль до сих пор рассеян. И никто не знает, в какой стране они находятся, кто где. 2 колена, они существуют. Но в пророчестве мы читаем, придет время, и сам Бог соберет, Он их знает. И будут сложены 2 этих жезла, и будет один царь и одно управление, и разделения уже больше никогда не будет. И вражды, которая вековой существовала среди народа израильской, этой вражды уже больше не будет. Вот какая цена неверности, отступничества и беды. А проявилась когда? А проявилась в старости. Поэтому мое слово к тем, кто считает себя, что нужно достиг этой зрелости, у Господа держаться, крепко держаться. Ну, а кто считает, что старость, она за горами, она издалека, давайте о старости подумаем раньше. Ведь то, что мы сейчас делаем в наши годы, оно с каждым годом будет сказываться, и это все отразится в той старости, в которой Господь ведет нас. Или мы приблизимся к Господу, и будет у нас надежда, о которой сказал некогда апостол Павел: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Скажите, а что сегодня наши братья и сестры делают в старости? Я знаю некоторых стариков, которые умирали и кричали: «Господи, в ад не хочу!» Подожди, какой ад? Ты член церкви был, ты проповедником был. Почему надежды нету? Почему веры нету? Почему все рухнуло? «Господи, только в ад не посылай!» Да, потому что не обращал внимания раньше. Одну сестру старости посетил с вечери Господней. Я говорю: «Ну вы ж помолитесь Богу». «Конечно, конечно, помолюсь». «Ой, не знаю, как молиться». «Ну, молитвой Отче наш». «Ну, помолитесь». «Отче наш, сущий на небесах». А дальше уже ничего не помню. «Как не помнишь? А почему не помнишь?» «Что же с памятью случилось? Самое важное, самое ценное. Одни и до старости, и до седины, они насыщены. У них жизнь, у них здравие, у них рассудок хорошо работает. Глубокая вера и упование на Бога, а у других отчаяние, разочарование и глубокий, глубокий кризис». Пусть Бог благословит нас помнить, что все мы к старости придем. А там, где старость, это время вечности, это время близкого встречи с Богом. Аминь.
1: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни» подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение пятой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете, они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: «Спасибо, барин», — сказала Ульяна. «Вы очень добры и справедливы. Но, если надо, мы сможем сами позаботиться о семье Лукьяна. Мы все должны помогать друг другу». «Это правильно и разумно!» — радостно воскликнул Валериан. «Если бы люди только знали, какие чудеса они могли бы творить, если бы держались друг друга, тогда не было бы ничего невозможного. Послушайте меня все! Где бы ни требовалась помощь, окажите ее. Пусть это будет всего лишь подать стакан воды ребенку. Сделайте, и будете счастливы». Он довольно закивал и ушел, оставив толпу в еще большем замешательстве, чем раньше. Было ясно лишь то, что Валериан не считал Лукьяна виновным ни в каком преступлении. Тем временем в доме отца Василия накрывали обед с невиданной пышностью. Матушка стремилась на славу попочивать нежданного и весьма желанного гостя. Паисий секретничал с отцом Василием, который переживал изрядно беспокойные часы, находясь в исключительно напуганном и расстроенном состоянии чувств. Паисий бронил его по двум пунктам. За то, что несвоевременно передает плату, постоянно ожидаемую в епархии. И за то, что не уберег свое стадо от новой ереси. «Ты ответишь за эти души перед Богом», – разглагольствовал он. «Проклят тот, через кого эта скверна проникает в церковь! Помнишь, как сказано? Лучше бы ему мельничный жернов повесили на шею и бросили его в море. Ты хоть понимаешь, отец Василий, что это значит?» Отец Василий только закатывал глаза и вздыхал. «Это настоящий скандал!» — продолжал Паисий. — Еретики одержали верх в княшах. Епархия и сам архиепископ очень этим недовольны. Правильно ли то, что сельский священник покрывает штундистов? Что ответишь ты своему судье в день страшного суда, когда он спросит тебя, как ты заботился о веренных тебе душах? Отец Василий застонал. «В этом мире твой судья – архиепископ, а на том свете надо отвечать перед Богом». Это было очень сложно для сельского священника, который всего-то и хотел жить мирно да получать причитающееся. «Ах, отец Паисий!» – сказал он. «Вы не знаете этих людей. Думаете, легко с ними управляться? Но вы поговорите с ними об еретиках. Они тут же скажут: оставьте их в покое. Они регулярно платят подати, выполняют свой долг. И если они после этого отправятся в ад, так что с того? Это вас не касается. Это их дело. Вы за их душ не отвечаете. Но мы непременно в ответе, сказал отец Паисий. Отец Василий вспомнил Лукьяна, трудолюбивого, умелого, щедрого, милостивого и доброго ко всем своим соседям, Ульяну с ее святой самоотверженностью и непоколебимой честностью, Павла, сильного, храброго, внимательного ко всем, неутомимо спешащего на помощь тому, кто в беде. Вся небольшая штундистская община прошла перед его мысленным взором, и с неслышным стоном он сказал сам себе, что это были лучшие люди в его приходе. «А ты знаешь, — не унимался Паисий, — что они учат тому, что христианин не может быть солдатом, и что ростовщичество, прибыль и доходы — это все неправильно. Ты знаешь, что они считают всех нас равными, и что нет твоего или моего? Если одалживаешь деньги, ты грешишь. Ты должен дать их просто так и не пользоваться нуждой своего брата. Если штундисты одержат верх, не будет ни торговли, ни коммерции».
2: «Но это ужасно!»
1: – воскликнул возмутившийся при этих словах отец Василий.
2: «Этому надо положить конец. Мы должны искоренить их, пресечь всякую порсель. Это опасные люди. Ну что я могу сделать?»
1: Паисий бросил на него взгляд, полный жалости и пренебрежения. «Полагаю, ты проповедуешь перед своей паствой?» – сказал он с усмешкой. «Ты их духовный отец и должен учить их слово за словом, мысль за мыслью. Тут понемногу, там понемногу. Если будет плохой урожай или опустошительная непогода, разве это не Божья кара еретикам, которые должны понести православные? Если случается мор среди скота, разве скот православных и еретиков не пасется на одних лугах и не пьет из одной поильни? Ты должен разъяснить им эти вещи, учить их в церкви и в быту. Если мужчины будут невосприимчивы, обратись к женам. Это долг твой. И епархия спросит с тебя, если ты им пренебрежешь».
3: Потом он перешел к другому серьезному упущению – несвоевременной передаче пожертвований, которые ждут церковные иерархи. Отец Василий слушал с нескрываемым отчаянием, но Паисий несколько смягчил тон и даже обещал просить епархию обождать с выплатой, если отец Василий пообещает присмотреть за штундистами и докладывать об их поведении.
1: «Все же, надеюсь, мы уничтожили секту в зародыше», – сказал Паисий. Оба приступили к обеду в благостном состоянии души. Матушка, исключительная повариха, приготовила великолепный обед на скорую руку, желая умилостивить столпа церкви. Обед вполне удался. Однако же матушка непрестанно сетовала на трудные времена и малые доходы.
4: «Ох, люди охлаждаются к вере, должна вам сказать», – стонала она. «И знаете ли, сторонятся церкви. Приходят только на венчание да отпевание. В старые-то времена, знаете ли, каждую хату освещали не меньше 3 раз в году. И столько получалось с этого копеечек да рубликов. А теперь-то не чаще, чем 1 раз в году».
1: Она замолчала, чтобы вынуть горячую еду из печи и наполнить тарелку Паисия.
2: «Люди перестали умирать, говорю я вам», – продолжила она. «Разумеется, дети мрут, как мухи. Но я вас спрашиваю, сколько приносят детские погребения? Мать предлагает вам корзинку яиц, и надо быть ей благодарными хотя бы за это. Но чтобы похоронить дитя, ты имеешь столько же хлопот,
1: сколько похоронить взрослого, говорю я вам. Но взрослые теперь почти не умирают. Прошлым летом у нас было всего-то 2 погребения, и один мертвец был какой-то бродяга, которого нашла полиция, и нам пришлось отпевать его так. Мы тогда вошли в разорение, ваше преподобие. Дохода с усопших почти нет. Ох! И все же, сказала она с глубоким вздохом, вот отцу Кириллу из Преображенской церкви Господь ниспослал удачу несколько лет назад. Только за одно лето более 100 людей померли в его приходе от дифтерии. Вы видели, какой красивый дом он выстроил себе в Ковыльске, напротив городского сада?
4: Разумеется, ответил Паисий. Дивное место. Он собирается сдавать его офицерам.
1: Именно так, сказала матушка. И все это было выстроено на деньги за погребение, говорю я вам. Значит, Господь возвышает одного и смиряет другого. Все по его святой воле. Она говорила очень набожно. У матушки было больше смекалки, чем у супруга. И она знала, что было, вероятно, самым слабым местом их гостя. Во время десерта, щедро угощая Паисия наливками, она спрашивала, а не назначат ли его скоро настоятелем кафедрального собора в Ковыльске? «Говорят, отец левитов уходит», – заметила она. «И кроме вас некому занять его место». Паисий довольно улыбнулся. В настоящий момент это было верхом его устремлений.
4: «Я слишком молод для этого поста», – сказал он скромно.
1: «Нужен не возраст, а ум», – ответила матушка, – «чтобы получить назначение. Ум и святость, знаете ли. Я помню времена, когда епископом было едва за 40. Мы увидим вас епископом до своей смерти».
4: Паисий, знатно отобедав, вступил в оживленную беседу, рассказывая об интригах в епархии и о том, как ему самому приходится быть чрезвычайно осторожным. В душе он соглашался с матушкой в том, что его ум и устремленность более чем превышали молодость и должны были подсказать епархии, что он достоин занять высокий церковный сан. Если он сумеет искоренить штундистов в губернии, он обязательно получит назначение. И свои первые шаги он предпримет здесь, в Книшах. В сумерки он отправился назад в Ковыльск. Отец Василий после столь множественных возлияний мог едва шевелить языком и, разумеется, не понимал почти ни слова из того, что ему говорили. Но матушка была так же трезва и разумна, как во время обеда. Именно ей Паисий вновь повторил свои строгие наставления для ее мужа как пастыря. Он изложил свои наказы против штундистов в самой простой и доходчивой форме. Матушка пообещала ему провести самую тщательную работу среди женщин. Любое несчастье, которое с этих пор произойдет в Книшах, будет на совести еретиков.

Множество взглядов провожали Ульяну и Павла в следующее воскресенье, когда они, не скрываясь, шли по деревенской улице к хате, где имели обыкновение собираться штундисты. Осень наступала на пятки уходящему лету, и легкая колыхающаяся дымка лежала над степью вокруг села, смягчая зной солнца, уже наполовину готового улечься в свою земную постель. В опечаленных сердцах матери и сына поселилось чувство под стать осени, ввиду близкой суровой зимы. И все же, когда их глаза встречались, между их душами пролетала искра надежды и бесстрашия. Они проходили мимо хаты старосты Савелия, когда увидели,

глазами, и легкая улыбка заиграла на ее губах. «Отвечу тебе, Савелий, словами нашего Господа. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Греха мы боимся, а не подчиниться своей совести – это грех против Бога». «Вы за это погибнете!» – воскликнул Савелий с чувством. «Мы можем умереть, но не погибнуть», – ответила она. «Наш Господь говорит, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Да, мы в его руке, Савелий. Молю Бога о том, чтобы она простерлась и над тобой». Савелий отвернулся, опечалившись и устыдившись. А мать с сыном, бок о бок, почти рука об руку, как они ходили, когда Павел был еще совсем маленьким, проследовали к месту собрания. Там было не больше половины невеликой общины, ибо страх обуял сердца наименее преданных. Стул Лукьяна опустел. И при виде этого глаза Ульяны вдруг затуманились слезами. Тихими голосами пропели псалом, часто прерываясь, и друг за другом все расплакались. Перед самым концом молитвенного собрания человек, все это время сидевший в темном углу, вышел вперед и встал перед небольшой общиной. Они узнали в нем торговца, который накануне приехал со своими товарами в Книши. «Я Степан», — сказал он, — «а Лукьян — мой духовный отец. Церковь Ковыльска прислала со мной послание для церкви Книшей. Давайте я его зачитаю, братья». Все присутствующие слыхали о Степане и его иконоборчестве. Послышался приветственный гул, прежде чем он начал читать письмо. «Церковь Ковыльска шлет через брата Степана поклон возлюбленным братьям в Книшах. Мы знаем о выпавшем на вашу долю горе, потере вашего любимого наставника Лукьяна. Он здесь, рядом с нами, но, увы, он недосягаем для нас, но только не для молитв, которые мы будем возносить к трону Бога, Отца нашего, денно и ношно. То, что можно сделать без подкупа и взяток, будет совершено, но, Боже упаси, чтобы мы искусили какого человека согрешить против законов земли нашей. Братья, пришли страшные времена. Черные тучи сгущаются над нами, и не видно нам света ниоткуда, кроме как сверху, где сияет солнце добродетели и целительные лучи его. Вознесите головы, вознесите сердца ваши. Да, вознесите их к Господу. Молитесь об укреплении наших душ. Будьте сильны! Будьте сильны, говорим мы, в Господе! Братья, вы помнили о нас в дни наших бедствий и посылали многое от своих имуществ, чтобы утолить наши нужды. А теперь сами, не таясь, дайте нам знать о своих нуждах, и мы будем счастливы помочь вам. Если кто из вас голодает или нах, отрядите нам верного посланника, и мы поделимся всем, что у нас есть. Мы протягиваем вам руку дружбы и братства. Вы нам дороги, как своя плоть и кровь, ибо все мы в руках нашего Господа. Остерегайтесь нарушить любой закон. Остерегайтесь возражать и спорить. Остерегайтесь пивных. А более всего, остерегайтесь людей, поднимающих смуту среди селян,
сеющих недовольство.

0: Вольство и бунт. Мы верны царю, которого Бог его бесконечной мудрости поставил над нами. То, что надлежит царю, мы отдаем с готовностью. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Нет наказа яснее этого. А засим, возлюбленные братья и сестры, прощайте, будьте стойкими, будьте единомысленны, верьте в Господа. Да пребудет в вас мир Божий, который превыше всякого ума. Грустная беседа состоялась после чтения этого письма. Степан рассказал им, что волынские братья отправили его с миссией укрепить разоренные церкви в губернии, поведав им о собственном чудесном обращении, когда свет жизни почти мгновенно ворвался в его темную и безжизненную душу. Было оговорено, что через несколько дней Павел поедет в своей повозке в Ковыльск, чтобы хоть чуть-чуть узнать о Лукьяне. И после нескольких горячих и слезных молитв маленькая община разошлась. Вокруг деревенского колодца собрались женщины, когда Ульяна и Павел миновали его по пути к дому. Ульяна, как водится, остановилась, чтобы поздороваться с соседками, а Павел успел прошептать Гале: «Жди меня сегодня в полдень у могилы паночки». Галя кивнула, но ничего не сказала. Могила паночки находилась на опушке старого леса, примерно в 3 верстах от Книшей. Дороги к ней не было, лишь тропинка, бегущая по краю крутого оврага. А через эту пропасть был переброшен грубый мост из ствола огромного ореха. Весной этот овраг становился руслом ревущего потока, который летом высыхал до ручья, вдоль которого лежали выбеленные и скругленные камни, похожи на мертвые кости. 100 лет тому назад в этом овраге была зверски убита девушка. По обычаю, на склоне оврага поставили крест, чтобы отметить это кровавое место. Но очень давно крест и даже холм, на котором он стоял, были смыты вешними водами. Но место это по-прежнему пользовалось дурной славой. Все знали, что здесь водятся привидения. Запоздалые путники слышали во тьме отдаленные крики, плач и демонический хохот. Пастухи со своими стадами стороной обходили могилу паночки, а воры, промышлявшие древесиной, не прельщались тамошними великолепными дубами и орехами. Рискуя лучше попасть в руки лесника, чем к злым духам, населявшим овраг. Оставленная в покое человеком, природа безраздельно завладела этим местом. Изобилие и невиданная пышность поражали взгляд и воображение, придавая неизмеримую силу тому впечатлению, что здесь обитает некая невидимая и тайная сила. Именно в ночной час могила паночки становилась совершенно безлюдной. Это было одинокое место. Однако в течение дня его не всегда избегали. И хотя Галя не решилась бы пойти туда одна, она не побоялась встретиться там с Павлом. Был душный и знойный день ранней осени. Воздух не колыхался, и вся природа, казалось, спала мертвым сном. С безоблачного неба солнце устремляло свои безжалостные лучи, словно текучий огонь, и бледные сжатые поля отдавали жаром на ее лице, руках и босых ногах. Птицы умолкли. Только кузнечики ликовали, отпрыгивая в разные стороны от ее поспешных шагов с пронзительным цвирканьем, будто им нравилось испытание зноем, навлеченное на все живое вокруг. «О, скорее бы дойти до леса!» — думала Галя. Но она не пошла прямо к могиле паночки. вдруг она доберется туда раньше Павла? Ее даже днем страшило это место. Кроме того, там водились змеи, ибо место было сырым. И она вздрагивала при одной мысли об этих гадах. Она бросилась на землю, едва достигнув опушки леса. В глубокой, сухой тени густых деревьев было прохладно. Она уткнулась пылающим лицом в мягкий дерн. После палящей жары в полях это казалось ей раем. «Он должен меня найти», — сказала она себе. «Если любит, то очень быстро найдет». Вскоре она подняла лицо и начала с жадным любопытством наблюдать за муравьиной колонией неподалеку. Глядя на них, она позабылась. Часть насекомых изо всех сил старалась сдвинуть с места кусочек коры, упавший с дерева. «Это семья. Она хочет построить дом», — подумала она. Другой муравей усердно тащил по неровной земле увядший стебель травы. А это дерево. Он его спилил. Свое? Или он его украл? Наверное, украл. Вот за ним бежит лесник. Теперь его поймают и сошлют в Сибирь. Но второй муравей, вместо того, чтобы вступить в борьбу с первым, ухватил стебель за другой конец и помог его тащить. «Вот бы люди поступали так», — сказала Галя, тяжело вздохнув. «А то они всегда друг против друга. Ах, неужели Павел не придет?» Над ней нависла густая листва, неподвижная в застывшем воздухе. Здесь и там, между толстыми ветвями, виднелись маленькие просветы голубого неба. Но в самом лесу зеленая крыша над головой становилась более плотной. Она медленно и осторожно пошла в направлении могилы Паночки, и деревья начали выстраиваться в непрерывную стену по обеим сторонам. Она ощутила себя так далеко от дома, и лес с его загадочным видом увлекал ее в свои страшные объятия. Сердце судорожно застучало, и она старалась не прислушиваться. Но что за непонятные и неизвестные звуки раздавались в этих зеленых провалах? Она знала, что идет к могиле Паночки, но не могла противостоять чарам. Ее любопытство, смешанное с суеверными страхами и желанием увидеть нечто сверхъестественное, влекли ее вперед. Наконец она добралась до кровавого места и с замирающим сердцем заглянула во враг. Это была дикая заколдованная расселина, поросшая спутанными кустарниками, великолепными в своей неухоженности. Светлые серо-зеленые шиповники выделялись на фоне темной крапивы. Огромные папоротники бушевали на влажной почве. Гигантский болиголов рос в безграничном изобилии. Густые заросли орешника примыкали к стволам дубов, жившим здесь уже сотни лет. Странный аромат поднимался от этой смешанной растительности. Удушливое испарение, казалось, лишавшее ее чувств. Это было именно то место, где в полночь собирались демоны, чтобы придумать, как бы им погубить верных христиан. Она вспомнила, как Авдейка, мальчик из Книшей, был сначала как все, пока не побродил здесь однажды в сумерки, чтобы вернуться домой перед рассветом полным дурачком. Внезапно она услыхала позади себя громкое блеяние, и что-то пронеслось мимо нее прямо в обрыв. Кровь застыла у нее в жилах, и она попыталась бежать с проклятого места, но члены не слушались ее, и она упала бы оземь, если бы в тот самый момент сильные руки Павла не подхватили ее, и она изо всех сил прильнула к нему. кто-то блеял!» – выпалила она, показывая в чащу и глядя туда испуганными глазами. «Всего лишь овца отбилась, Галюшка моя!» – сказал Павел. «Ничего, не бойся, я с тобой!»
1: «Уже не боюсь!» – ответила она, всхлипнув и улыбнувшись. «Почему ты так поздно, Павел? Я уж думала, ты забыл!»
0: «Забыл!» – отозвался он. «Забыл! Да как же! Что ты? Я только о тебе и думаю. И я ждал тебя здесь больше часа, боялся, что ты не сможешь прийти. Давай сядем, милая. Мне надо столько тебе сказать». Павел посмотрел на ее босые ноги и увидел царапину от ежевики. Он усадил ее на ствол упавшего дерева, взял свою овечью шапку, всунул туда обе ее ступни. «Бедняжечки!» – сказал он. «Им так будет куда удобнее. Галя моя, я боюсь говорить тебе то, что должен сказать. Я боюсь за тебя».
1: «Боишься за меня?»
0: Рассмеялась Галя, но, увидев взволнованное лицо Павла, вдруг посерьезнела. «Вчера арестовали Лукьяна», — сказал Павел.
1: «Ах, Бог мой!» — ответила она. «Я слыхала! Бедный старый Лукьян!»
0: «Его сошлют в Сибирь», — продолжил он со страхом в голосе.
1: «В Сибирь? За что? Что он такого сделал?»
0: – спросила Галя. «За то, что читал Новый Завет и проповедовал Божье спасение среди тех, кто во тьме», – ответил он. Он заговорил о проповеднической жизни и наставничестве Лукьяна. Его сердце было переполнено чувствами, и он рассказывал о своем учителе с большой теплотой. Но Галя слушала невнимательно. Она шла к могиле паночки не для того, чтобы говорить о старом Лукьяне, пасечнике. Она жалела его, но были более серьезные темы для разговора. «Галя, — сказал Павел, — должен сказать тебе вот что. Они все говорят, что меня изберут пресвитером вместо Лукьяна. Я молод, но учен более остальных. Тогда, милая, я окажусь в самом опасном положении».
1: «Опасном?» –
0: воскликнула она в замешательстве. «Да», – сказал он. «То, что выпало Лукьяну, рано или поздно выпадет мне. Меня тоже схватят и отправят в Сибирь. Несмотря на летнюю жару и яркий солнечный свет, оба ощутили ледяную дрожь при упоминании жуткого слова «Сибирь».
1: «Нет, нет!»
0: – вскричала она, теснее прижавшись к нему.
1: «Не делай этого, Павел! Оставь их! Вернись ко мне и к истинной церкви! Ах, да ты не любишь меня! Или ты не говорил бы о таких вещах? Любишь ли ты тюрьму и Сибирь сильнее княжей, свободы и меня?»
0: «Нет, Галя моя», — ответил он.
1: «Но, милая, я люблю Бога и Его правду превыше всего на небе и земле. Ах, если бы ты знала Спасителя, как знаю Его я, ты бы все поняла».
2: «Значит, мне придется выйти за Панаса!» —
0: прервала его Галя, разразившись плачем.
2: «Старый Ахрим приходил вчера. Он и мой отец заключают сговор. Если бы ты любил меня, ты бы уберег меня от Панаса. Я бы убедила отца выдать меня за тебя, если бы ты только был христианином. Ах! Зачем делаешь меня такой несчастной?»
1: «Я должен был тебе сказать», — произнес Павел, «потому что, если ты станешь моей женой, тебе придется разделить со мной эту долю. Мы будем бедны и покинуты, преследуемы и изгнаны. Ты не сможешь выдержать».
2: «Нет, смогу. Я там с тобой», —
1: ответила Галя сладким шепотом. Она прижалась к нему щека к щеке.
2: «Я люблю тебя, Павел!» —
1: воскликнула она.
2: «Никого, кроме тебя, не любила. Не оставляй меня, не предавай. Я скорее сотни раз отправлюсь с тобой в Сибирь, чем выйду за Панаса».
1: Она подняла лицо и посмотрела на него долгим и молящим взглядом. Он был глубоко тронут, но его глаза были печальны и бесстрастны. Она не нашла в них смягчения. Галя поникла головой и снова разразилась горькими рыданиями. «Не бывать нашему счастью, — сказал Павел. — Разве только ты разделишь нашу долю и согласишься на венчание у немецкого пастора?» Галя покачала головой. «Тогда быть всему по Божьей воле», — произнес он, отдавшись приступу фатализма, который всю жизнь сопровождает жизнь русского крестьянина и который удивительным образом примиряет его с тяжелой судьбиной. Они сидели рядом, почти не разговаривая, пока красный солнечный шар не коснулся западного горизонта и темные тени не поползли по лесным полянам. В отдалении послышались пастушьи рожки. Скот сгоняли домой на ночь. Павел проводил Галю до края леса, и они расстались, как влюбленные, видевшиеся в последний раз. Павел упал под деревом и закрыл лицо руками. Сколько он находился в безнадежном раздумье, он не знал. Но когда поднял голову, в небе, словно зажженные лампы, висели звезды. Чтобы попасть в Острань, ему придется пройти через мрачный лес за спиной. Он искренне верил в существование демонов, но не боялся их. Какой вред они могли причинить тому, кто под защитой Господа? Он смело шагнул в чащобу. Недалеко от леса стояла избушка углежога, почти развалившаяся, ибо после несчастья с Авдейкой никто из селян не решался заниматься хоть каким-либо делом так близко от могилы паночки. Каково же было удивление Павла, когда он увидел свет, который пробивался сквозь щели в крыше и стенах. Он украдкой двинулся вперед с учащенно бьющимся сердцем. Любопытство и смелость поддерживали друг друга. Если одно изменяло ему, другое укрепляло его решимость. Он не мог уйти, не раскрыв тайну. Наконец он подобрался к избушке достаточно близко, чтобы увидеть происходящее внутри, сквозь приоткрытую дверь. Там сидел Валериан, а рядом с ним человек с кипой бумаг в руках. Они беседовали приглушенными голосами.
3: «Слушай, мне показалось, я слышал шаги», — сказал незнакомец.
1: «Это невозможно», — ответил Валериан со смехом. «Ни единая душа в книшах не осмелится ночью подойти сюда и на версту. Они слишком крепко верят в дьявола. И этот дьявол нам хоть раз пригодился, дружище!»
0: Они продолжили разговор еще тише, и Павел стоял так же тихо, как и приблизился к избушке. Мать ждала его возвращения. Он видел, как она сидела в хате с вязанием в руках, а на столе перед ней лежал изрядно потрепанный Новый Завет. Молчаливый и несчастный, он подошел к ней, опустился на колени и спрятал лицо на ее груди.
3: Ульяна поняла, что он хотел сказать, и сердце ее разрывалось от противоречивых чувств. Она помнила, как эта милая голова покоилась у нее на груди, и тогда ни боль, ни скорби не терзали ее. Теперь ее мальчик стал мужчиной со всеми его переживаниями и качествами. Он тяжело страдал, и само его молчание говорило о глубине его горя. Ее слезы быстро закапали на его темные волосы, когда она склонилась, чтобы нежно поцеловать любимую голову. «Нет никого», — произнесла она, — «кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более сие время и век будущей жизни вечной».

0: Гале повезло, что отца не было дома, когда она вернулась. Он ушел к Ахриму, и, вероятно, будет поздно. Марфа сказала ей, что считала вопрос о браке с Панасом вполне решенным, и уже перебирала Галин гардероб и постельное белье, которые они ткали вместе несколько зим. Мать, казалось, думала, что любая девушка радовалась бы такой блестящей партии, да еще и с таким приданным, которое готов дать за ней отец.
1: «Мама!» – воскликнула Галя. «С какой-то стати другим девушкам завидовать мне! Я буду несчастна!»
0: «Не говори так! Это плохая примета!» – ответила мать. «С тобой, Господь! Со временем свыкнешься и полюбишь супруга!»
1: «Ты ведь не полюбила отца!» – сказала Галя. «Ты боишься его! И ты счастлива, когда его нет дома! Он не против и поколотит тебя, если чем не угодишь! Панас будет относиться ко мне точно так же, как только я ему наскучу!»
0: Они немного помолчали, а Марфа продолжала при этом раскладывать на десятки простыни и полотенца, когда Галя вдруг не выдержала.
1: «Не пойду за него!» – вскричала она.
0: «Как ты можешь так говорить?» – рассердилась мать. «Разве может девушка не пойти за того, на кого укажет отец? Это неслыханно! Он тебя изобьет, запрет и заморит голодом, и все скажут, что он прав. Ты должна будешь покориться. Женская судьба такая, слушаться во всем. Да, я знаю, когда-то и я была девицей и боялась Карпа. Как я тогда припадала к ногам своего отца и молила его. Я тоже кого-то любила. Карп был старше меня и любил одну бедную девушку. Но наши семьи были богаты, и нас заставили пожениться. Это было для меня горе горькое. Да, Галя, ты не первая и не последняя. Мое бедное дитя!»
2: Несчастная мать смягчилась при воспоминании о девичестве и начала жалеть и оплакивать свою дочь. Галя молчала. Она знала, что мать не в силах ей помочь. Она проплакала почти всю ночь и проснулась с покрасневшими глазами и бледным лицом. Карп, выйдя к завтраку, осмотрел ее внимательным и пытливым взглядом. Он любил свою единственную дочь, и его удручала мысль о том, что ему, по всей видимости, придется заставить ее выйти за Панаса. Он видел, что она ничего не ест. Она убрала со стола, сложила скатерть, ни разу не взглянув на него. Не было смысла оттягивать разговор. «Что ж, доченька, — сказал он, — полагаю, ты знаешь, что Бог посылает тебе хорошего мужа. Ахрим и я почти договорились о приданном, и в следующее воскресенье мы отпразднуем помолвку».
1: «Отец!»
2: – вскричала Галя, упав перед ним на колени и прижавшись к нему.
1: «Я не хочу замуж! Если бы ты любил меня, ты бы так не спешил избавиться от меня!»
0: «Не хочу замуж! Не хочу замуж!» – повторил Карп с усмешкой. «Всякая девушка хочет замуж. А Панас – лучшая партия в княшах. Любая другая девушка поставила бы свечку перед иконой и плясала бы от радости».
1: «Отец, я не люблю Панаса! Я буду несчастна с ним! Не делай мне горя! Я ведь твоя единственная дочь!»
2: Старый Карп был недоволен, поняв, что не в состоянии с легким сердцем сломить волю дочери. «Скажи мне», — сказал он, — «ты все еще думаешь о Павле Руденко?»
0: «Да»,
2: — прошептала Галя, крепче прижавшись к отцу. «Но если он будет продолжать в том же духе, все его имущество и земли конфискуют», — сказал Карп. «Я это точно знаю. Об этом говорили Савелий и отец Василий. Ты ведь можешь остаться ни с чем, моя маленькая Галя. Ты молода и неразумна, и не понимаешь, что такое жизнь. Это не только ласки и игры. Хотя, возможно, Павел готов отказаться от своей глупой ереси», добавил он уже более мягким тоном. «Если Павел вернется к вере працев, старый Карп не станет препятствовать его женитьбе на Гале».
0: «Нет! О, нет!»
2: – зарыдала она. «И ты выйдешь за штундиста?» – воскликнул Карп.
0: «Я не хочу ни того, ни другого!»
2: – настаивала Галя.
0: «Позволь мне остаться дома, отец! Буду работать и угождать тебе! Никуда не стану ходить! Только в церковь! О, позволь мне, пожалуйста, остаться и жить с тобой!»
2: Марфа до этого момента слушала в полном молчании. «На самом деле, зачем ее торопить?» — сказала она теперь. «Пусть останется дома и продлит свое девичество. Это единственное счастливое время, которое есть у нас, женщин. У нее еще будет много возможностей впрячься в ярмо».
3: «Молчи, дура!» – взорвался Карп,
2: обрадованный тем, что сможет теперь перевести на кого-то свой гнев.
3: «Видишь, девица почти не в своем уме и едва знает, что говорит. Вместо того, чтобы привести ее в чувство, ты начинаешь тут причитать о женском счастье. Хватит! Она выйдет за Панаса, и все! В воскресенье мы отмечаем помолвку!»
2: Он стремительно вышел из дома, оставив Галю на полу возле его стула всю в слезах. Марфа ничем не могла ее утешить. Обе думали об одном и том же. Ей не суждено выйти за Павла. Отец заставит ее взять себе другого мужа. И почему не за Панаса? Какая разница? 2 дня спустя Карп снова отправился к Ахриму, а на следующий день Ахрим приходил к Карпу. Они сидели вместе часами, обсуждая мельчайшие детали приданого, когда, наконец, пришли к полному согласию и ударили по рукам. В тот же день Карп сообщил дочери, что был окончательный сговор. Девушка восприняла роковую весть с видимым равнодушием. «Слава Богу, она теперь в порядке», – подумал Карп. Он даже снизошел спросить Марфу, что она думает о Гале. «Похоже, с ней все хорошо», – ответила мать бесстрастно. В действительности казалось, что Галя смирилась с судьбой. Она больше не плакала, помогала матери и принялась за домашние хлопоты, готовясь к предстоящему приему гостей. Однажды, неся воду с колодца, она встретила Павла и поприветствовала его, как просто знакомого. Между ними все было кончено. Не стоило больше и думать о нем. Самым ранним утром в воскресенье Марфа возилась у печи. Надо было приготовить угощение на целый полк. Весь дом был вверх дном. Карп поднял из погреба самые разные напитки, особенно меды и водку. В прежние дни здесь была бы расторопная помощница Ульяна. Ах, если бы Павел был суженым дочери! Галя взяла свадебный пояс, который сама красиво расшила, вплетая в каждый стежок свои светлые мысли о счастливой жизни с Павлом. Как часто она представляла себе, как обвяжет им Павла, словно кушаком, потом склонится и поцелует его в руку в знак того, что считает его своим повелителем и супругом. Как бы они ни были заняты, важно, чтобы вся семья отправилась в церковь. Негоже, чтобы кто-то подумал, что подготовка к пиру задержала их. Они не могли встретить там Павла, и печальное сердце Гали было спокойно на этот счет. По возвращении домой Марфа и Галя закончили свои приготовления, и когда часы на церковной колокольне пробили 12, начали сходиться гости. Ни Марфа, ни Галя не присаживались вместе со всеми. Они сновали между печью и столом, почуя гостей, приглашая отведать то одно, то другое угощение. Они пировали несколько часов кряду, пока самый голодный гость не заявил наконец, что насытился.
4: Вы прослушали пятую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, сегодня мы подготовили вам историю из жизни животных. Но вначале послушайте песню.

на мягких лапах. «Ты видел, как медведь ловит рыбу?» — спросил меня дед Харитон, когда мы сидели в сторожке и пили чай. «Нет? Ну тогда я тебе покажу. Есть у меня в лесу такой рыболов». Утром, чуть свет, мы отправились с дедом Харитоном в зеленую чащобу. Шли местами глухими, с буреломами и завалами. Наконец, дед Харитон, идущий впереди, предостерегающе поднял руку. Я остановился, прислушиваясь. Где-то недалеко шумела вода. Дед Харитон снял ружье с плеча, чтобы оно ему не мешало, и опустился на колени. Обернувшись, качнул головой. «Смотри!» Раздвинув заросли черемухи, я увидел внизу речку. Даже с сопки, где мы затаились, было видно, что она прозрачна, глубока и довольно быстра. Там, где речка суживалась, у переката я заметил медведя. Черный, огромный, с большими ушами, он стоял у кромки воды, подавшись всем телом вперед с вытянутой лапой. Медведь пристально смотрел в воду. Вдруг он резко нагнулся, запустил лапу в стремнину и вытащил рыбину. Она трепыхалась и вот-вот могла выскользнуть из Мишкиной лапы. Но он тут же швырнул ее на берег, покрытый галькой и мелкой зеленью, и опять принялся неотрывно смотреть в воду. Тут, откуда ни возьмись, у берега появилась лиса. Она, как и мы, спрятавшись в кустах, стала наблюдать за Мишкиной рыбалкой. А рыбалка обещала быть хорошей. Медведь то и дело усердно нагибался и уже несколько раз в лапе у него поблескивала. Мы видели, что лисе не имется. Она то осторожно подпрыгивала, будто ей пятки жгло, то приседала, озабоченно поджимая рыжий хвост. Наконец не выдержала. Высунула из кустов морду с чутко подрагивающими ушами. Потом, поглядывая то на рыбину, прыгающую в траве, то на медведя, стоявшего к ней спиной, на мягких лапах неслышно двинулась вперед. Лихо схватив рыбину зубами, она, также осторожно ступая среди камешков, вернулась в кусты и здесь торопливо съела Мишкин улов. То ли лиса не наелась, то ли решила запастись рыбкой впрок, но она опять направилась из кустов на берег. Только она сцапала рыбину, как медведя, будто кто уколол в спину, резко обернулся. От неожиданности лиса открыла пасть, и рыбина шлепнулась на песок. Медведь рявкнул. Лиса в прыжке, круто развернувшись, кинулась в кусты. Медведь за нею. Он мчался с такой быстротой, что, конечно, догнал бы лису, если бы она не схитрила. Юркнула в густые заросли багульника, густо перевитые плетями актинидия и лимонника. Медведь еще немного пробежал и остановился перед этой живой изгородью. Вернулся на берег речки, к месту удачно начавшейся рыбалки, однако продолжать ее не стал. Взяв в лапы рыбину, он нехотя пожевал ее. Потом присел, словно соображая, что же делать дальше. Настроение у него явно было испорчено. Озираясь по сторонам, а не подсматривает ли кто, вырыл яму и припрятал в ней оставшийся улов. Постоял немного на берегу, глядя на воду, качнул большой лохматой головой. Мне даже показалось, что я услышал негодующий вздох. «Ну, погоди, мол, рыжая!» и тяжелой поступью побрел в лес.

Малыши, идем мы с дедом Харитоном по лесу. Вечер, тишина. Ветерок ласково перебирает на ясенях листья. Невдалеке журчит ручей. Не спеша углубились в заросли. Сразу стало сумрачно и прохладно, запахло влажной корой. Вдруг из-под выворотня, из-под корней старой пихты, поваленной бурей, прямо под ноги нам с радостным визгом выскочили щенки. Четверо, шустрые, задорно поднятыми остроконечными ушами. Видимо, услышав в кустах шум, проголодавшиеся щенки решили, что это возвращается мать. Вот и не удержались, кинулись навстречу. «Вы куда?» — изумился дед Харитон. Поняв, что ошиблись, щенки повернулись обратно к норе. Но дед Харитон, быстро нагнувшись, успел подхватить одного из них на руки. И тут произошло непонятное. Зверек в руках деда Харитона весь обмяк, поднятые уши опали, лапки повисли. Дед Харитон положил его на землю, легонько погладил пальцем по спинке. Зверек не шелохнулся. «Не разрыв ли сердце у бедняжки от страха?» — подумал я, с жалостью приглядываясь к зверьку. Щенок был в серебристо-бурой шубке с темным налетом, будто присыпанной угольной пылью. На острую, как у лисенка, мордочку, казалось, была надета черная маска с белой оторочкой. «Такой милый, необычный зверек!» Между тем дед Харитон сорвал стебелек травы и медленно провел им по пятке щенка. Раз, второй. И тут мы заметили, как мертвый чуть-чуть поджал, затем мелко и судорожно задергал тонкой короткой лапкой. Подмигнув мне, дед Харитон сунул мягкий ворсистый стебелек в его мокренькую ноздрю. Черный носик щенка быстро-быстро задвигался, сморщился и «Чхи! Чхи!» Глаза его невольно распахнулись, пасть приоткрылась. Глядя на нас круглыми блестящими глазами, он громко, обиженно завизжал, наверное, виня деда Харитона в том, что вернул его к жизни. Ловко прошмыгнул между сапог деда и скрылся в норе. «Ишь какой!» — покачал головой дед Харитон. «Маленький, от горшка два вершка, а хитрить уже научился».

Гнездо на воде. Мы вышли к чистой лесной речушке, вышитой золотыми кувшинками и белыми лилиями. У меня и у деда Харитона были полные корзинки грибов, прикрытые сверху мягкой травой и ветками папоротника. Вдоль речушки по косогору росли серо-зеленоватые грибы с приплюснутой шляпкой. «Да это же шампиньоны!» — воскликнул я. «Вот так удача!» Но дед Харитон покачал головой. «Нет, бледная поганка». «Да, верно, бледная поганка. Она очень похожа на шампиньон. Но если присмотреться, то у шампиньона пластинки на шляпке розовые, а у поганки белые, и обертка на ноге, и шляпка зеленью отливает. Все живое обходит ее стороной. Яд бледной поганки сильнее змеиного». Я прошелся по косогору, собрал несколько серо-зеленоватых грибов. Потом присел на берегу и вместо камешков начал кидать их в воду. Невдалеке от нас, у зарослей камыша, темнел островок из травы и листьев. Наверное, он появился здесь весной, в половодье. Островок покачивался на мелких волнах, уцепившись за корягу, торчащую из воды. Дед Харитон сидел на поваленной ветром березе и, улыбаясь, наблюдал за моим развлечением. Грибы пролетали над островком, гулко шлепали по воде. «Попаду или не попаду в островок?» — задорно спросил я. «Попробуй», — пожал плечами дед Харитон. Он добродушно щурился. Наверное, сидеть на березе ему было приятно. В низинку наплывали запахи хвои, зреющей земляники, иван-чая. Лучи солнца не жгли, а ласкали. Я прицелился и раз! Гриб ударился в корягу и разбился вдребезги. Островок, словно лодка, качнулся. И тотчас из камыша, разбежавшись по воде, взлетела птица. Она была величиной с черка, шея рыжая, бока тоже рыжие и хохолок на затылке. Птица тревожно метнулась к островку. «Рогатая поганка!» — прошептал дед Харитон и вслух подумал. «А не гнездо ли у нее на островке?» «Бледной поганкой мы вспугнули рогатую поганку», — пошутил я. «Кстати, почему такая красивая птица и поганка?» — удивленно спросил я. «Это охотники так прозвали. Мясо ее рыбой пахнет. Поганая. А вообще она птица хоть куда. Быстрая, бедовая». Птица пронеслась над островком, развернулась, приблизилась к нему, присела на островок и вдруг бултых в воду. «Смотрите, нырнула!» — в восторге прошептал я. Вскоре птица вынырнула, держа что-то в клюве. Немного повозилась на островке и снова скрылась под водой. После третьего раза она долго сидела неподвижно, наверное, отдыхала. Затем взлетела и скрылась в камыше. Речушка была неглубокая, и мы с дедом Харитоном, закатав штанины, без труда добрались до островка. Дед Харитон не ошибся. На легком, зыбком островке птица свила гнездо. В нем на мокрой подстилке из листьев лежали 4 светло-желтых яйца. 3 из них были влажными. Мы поняли, рогатая поганка ныряла за ними. «И случится же такое!» — я смущенно почесал затылок. «Конечно, я чувствовал за собой вину. Брошенный мною гриб попал в корягу, пошатнул гнездо. Вот яйца и упали в воду. Заметив беду, птица нырнула, достала с речного дна яйца и уложила их на место. «Я слышал, что рогатая поганка прекрасно плавает и ныряет», — сказал дед Харитон. «Но чтобы так? Неужели она видит под водой?» — подхватил я. «Ну и ну». Мы выбрались на берег, подождали, пока рогатая поганка вернулась в гнездо, и вдоль берега не спеша пошли на кордон. По пути нам вновь попался серый гриб, бледная поганка. Я наступил на него ногой, вспомнил об умной, красивой птице, рогатой поганке, и улыбнулся. «Поганка, поганке рознь».

Птица с характером. Дед Харитон примостился у окна и охотничьим ножом застругивал конец тонкой еловой ветки. Лесник мастерил барометр. Укрепленная на стене, хорошо высушенная на солнце ветка к ненастью будет сгибаться в дугу, а к сухой погоде выпрямляться. И дед Харитон, не выходя из сторожки, мог определить, какую на сегодня ждать погоду. Между делом он говорил: «Интересное создание птица. Вот аисты. Птичий перелет, известно, трудный и долгий. А гляди, приспособились спать на лету». Я молча перебирал на столе книги, зная, что дед Харитон, как человек одинокий, любил порассуждать вслух. «Летят клином. Передние не спят, прокладывают путь. А задние спят. Недолго, минут 10. Потом меняются местами». «А вы что, летали с ними?» — не выдержал я. «Нет, не летал», — ответил он, не поднимая головы. «Но установить, как бьется птичье сердце во время сна и во время бодрствования, можно и без этого. Читал я, ученые крепили на груди птиц радиопередатчики, и те все передавали». Дед Харитон метнул из-под нависших бровей синий взгляд. «Да я тебе и без хитроумных передатчиков скажу. Птица, как и человек, всякое бывает. И сообразительная, и добрая, и смелая. Есть со смекалкой, с хитринкой. И даже с характером есть». Дед Харитон положил желтую еловую ветку на колени. Не так давно на порубке он почти наткнулся на долгоносую птицу. Она сидела в траве и, заметив его, почему-то не взлетела. Дед Харитон заинтересовался. В чем дело? Оказывается, птица сидела на яйцах. Дед Харитон легко определил, что это вальшнепиха. Вся она была удивительно пестрой, с волнистыми полосками на груди. Длинный вишневый нос и серый хвост с белыми пятнышками беспокойно подрагивали. Однако птица продолжала бесстрашно оставаться в гнезде. Чтобы понапрасну не тревожить птицу, дед Харитон ушел. Но нет-нет, да и вспоминал про нее. И что-то щемило сердце, будто беду предчувствовало.

0: птицей перенес его в другое место, где трава была гуще и выше, обмахнул веткой муравьев. Ослабевшую птицу надо было накормить, и дед Харитон накопал ей дождевых червей. Поднес на ладони к клюву, но вальшнепиха даже не взглянула на них.
1: «Так не годится», — строго сказал дед Харитон.
0: «Хочешь быть крепкой — ешь». И он силой открыл ей клюв. После этого на третий день к вечеру дед Харитон заглянул в гнездо, но никого в нем не обнаружил. А потому, как аккуратно была выброшена сероватая с рыжеватыми пестринками скорлупа, он понял — птица вывела таки птенцов. «Сколько мук претерпела птица, но своего добилась», — закончил дед Харитон и, многозначительно подмигнув, добавил. «Вот что значит птица с характером».

Бегающая под водой. Мы шли по глухому распадку, склоны которого густо заросли кустами багульника. По дну распадка текла неглубокая, по-весеннему быстрая речка. Здесь, внизу, еще было холодно. Кое-где вдоль речки виднелись серые, подтаявшие кочки снега. На повороте речка образовала неширокий плес. Внезапно из плеса выпорхнула птичка и стремительно низко полетела над водой, следуя всем изгибам речки. «Аляпка!» — ласково произнес дед Харитон, и суровые обветренные морщинки на его лице немного разгладились. «Проворная печуга!» Птичка присела на ветку багульника, склонившуюся к самой воде. Села, головку свесила вниз, что-то высматривая. Солнце вышло из-за тучи. Аляпка завертелась туда-сюда, запела. Пение ее напоминало бульканье быстрого ручейка среди камней. Вдруг она качнулась и головой вниз нырь в воду. Мне было хорошо видно, как она бежала по дну плеса, помогая себе короткими крылышками, будто веслами, и хвостом. Вынырнула вблизи нас. Маленькая, серо-бурая, она тельце, но хотя бы капля воды. «Ледяная вода птичке не помеха», — заметив мое недоумение, сказал дед Харитон. «Перья у нее смазаны особым жиром, который в воде пузырится, создавая воздушную прокладку. Она-то и предохраняет надежно от холода. Мороза Аляпка совсем не боится. Всю зиму здесь у воды живет. Речка-то наша не замерзает». Аляпка стояла, запрокинув голову посреди речки на коряге, захлестываемой водой. В клюве она держала небольшую рыбку. Рыбка дергалась, и Аляпка никак не могла проглотить ее. Но вот над водой понеслось ее мелодичное, громкое пение. «Ну вы только поглядите! Такая крошечная, а какая отчаянная! По колено стоит в ледяной воде, да еще и поет!»

Умелица. Птицы свое гнездо вьют, лепят, долбят. А есть и такие птицы, которые себе гнезда шьют. Да-да, именно шьют. И я видел это своими глазами. Вот как это было. Возле нашего крыльца по весне распустилась бузина. Широкие плотные листья ее под ударами теплого ветра журчали подобно струйкам лесного ручейка, напористо мчавшегося среди корней. Дед Харитон, выйдя из сторожки, взглянул из-под ладони на пышно зеленеющий куст и, помедлив, сказал: «Весна в силу вошла. Не как Славка гнездо собирается шить, а? Потомство выводить будет». Я тоже взглянул на высокий раскидистый куст и в его листве почти у самой земли заметил маленькую буроватую птичку. На голове продолговатые светло-желтые полоски, шея, брюшко белые. «Шить гнездо?» — спросила с удивлением. Дед Харитон усмехнулся и подтвердил: «Да, шить гнездо. Это она умеет. Да еще и как. Присмотрись-ка к ней повнимательнее». Дед Харитон вскоре вернулся в сторожку, а я, присев на крыльцо, с любопытством стал наблюдать за птичкой. Вот она спорхнула на ветку, с которой листья свисали, почти касаясь друг друга. Повертела головкой по сторонам, посмотрела сначала одним глазом, повернулась, посмотрела вторым. И, кажется, убедившись, то, что нужно, перебралась на

Черенок листка застучала по нему острым клювом, словно застрочила по краю листка с точностью швейной машинки. Обработав этот лист, Славка-портниха принялась за следующий. Потом птичка долго, несколько часов кряду, сшивала листья, протягивая длинный, похожий на нитку, стебелек травы от одной дырочки к другой. И мало-помалу получилось гнездо, похожее на зеленый кулек. «Хороша портниха!» — высунувшись в окно, подмигнул мне дед Харитон. «Да что там, портниха!» — в тон ему весело ответил я. «Небось, не каждая портниха дом себе сошьет». «Это точно!» — согласился дед Харитон и снова окинул взглядом гнездо. «Что и говорить, умелица!» Неделю напролет Славка озабоченно вертелась в гнезде. Как и полагается хорошей хозяйке, она обставляла его, наводила уют. Выложила стенки белым тополиным пухом и мягкими хохолками репейника, прикрепила их к листьям травинками. Вышел я поутру из сторожки. Свежий ветерок покачивает птичий домик, как зыбку, а из домика доносится нежная, ликующая песенка. И я понял, в шитом домике живется ничуть не хуже, чем в построенном».

У муравейника. Недалеко от опушки леса, среди золотистых сосен, возвышался серый муравейник. В нашем лесу было не так уж много муравейников, поэтому они охранялись лесничеством. И каково же было мое удивление, когда, идя мимо знакомого муравейника, я увидел на нем скачущую птичку, серенькую, невзрачную, чуть крупнее воробья. Чем она занимается? Я присмотрелся. Время от времени птичка запускала в муравейник длинный и клейкий язык. Потревоженные муравьи вцеплялись в него и тут же исчезали во рту птички. «Ах ты, безобразница! Нашла, кем лакомиться в лесу!» Даже вскрикнул я от неожиданности и шагнул к муравейнику. Птица, вспорхнув, скрылась в ветвях старого граба. Приглядевшись, я заметил в замшелом стволе отверстие, темнеющее невысоко над землей. «Вот ты куда спряталась! Ну, я тебе сейчас!» Я закрыл отверстие ладонью, но тут же отдернул руку. Из дупла послышалось змеиное шипение. Я попятился, посматривая по сторонам, нет ли поблизости подходящей палки на тот случай, если придется отражать атаку. «Ты чего?» — не понял меня дед Харитон. «Гадюка!» — я указал глазами на дупло. «Нет!» Дед Харитон улыбчиво смотрел на меня. «Ты же сам видел, туда влетела птица». «И угодила прямо в гадючую пасть», — уверенно заявил я. Мне стало жаль птицу, которая по моей вине попала в беду. Дед Харитон покачал головой. «Вертишейка это!» «Но я же слышал шипение». «Таким манером она врагов отпугивает», — подмигнул. «И, как видишь, действует». У меня был, наверное, весьма растерянный вид, потому что дед Харитон рассмеялся. «Да, со змеей не каждому хочется иметь дело. Но все-таки это вертишейка». Вновь я недоверчиво приблизился к дуплу, заглянул в него и опять отшатнулся. Там извивалась змея. «Смелее, смелее!» — подбадривал меня дед Харитон. Чувствуя неловкость перед лесником, я пересилил страх и еще раз внимательно заглянул в дупло. Постепенно глаза мои освоились его полумраком, и я увидел птицу. Стало заметно, как на ее головке взъерошиваются перья, покачиваются волнистые полоски на спине, извивается бурый ремешок от головки до надхвостья. И все это было удивительно похоже на выползающую змею. Я достал птицу из дупла. Вертит она головкой то вправо, то влево. Глаза желтенькие, строгие. Небольшой клюв слегка изогнут на конце. Перья теплые, мягкие. Рукавом пиджака вытер я холодный пот со лба. Потом улыбнулся. «Хоть ты меня и напугала, но муравьев обижать я тебе все-таки не позволю». Слегка подбросил вертишейку. Она сразу же затерялась в зелени леса.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 37 главу, где пророк рассказывает о своем видении поля с сухими костями. Эти сухие кости символизировали израильский народ, который жаловался на свою судьбу и говорил: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Разочаровавшиеся в своем Господе изгнанники кидались от одной крайности в другую. Пока Иерусалим был цел, и лжепророки продолжали говорить о возвращении пленников домой, эти люди цеплялись за ложную надежду. Теперь Иерусалим разрушен, и израильтяне впали в другую крайность. Психологи называют такое состояние депрессивным психозом. Этим людям очень плохо. Еще недавно они храбрились, но теперь они совершенно пали духом. Они говорят: нет никакой надежды. И вот Бог посылает Иезекиилю видение поля с сухими костями, пытаясь донести до своего народа весть о том, что у них есть надежда, и что дом Израиля еще возродится. Итак, читаем 37 главу, послушайте 12 стих. «Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». Погодите, погодите, возразят здесь некоторые из вас. Вы же утверждали, что это введение возрождающихся сухих костей не имеет никакого отношения к физическому воскресению. Да, я говорил это и продолжаю говорить. И в доказательство правильности именно такого понимания могу привести вам 21 стих 37 главы. «Скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». Вот какую весть желает донести Бог до своего народа, когда в 12 стихе говорит о выходе из гробов. Израиль рассеялся и оказался погребенным среди народов этого мира, не признающих Господа. Но наступит момент, когда все иудеи вернутся на родину. Здесь мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на три этапа воскресения костей, которые наблюдал Иезекииль. Я уже говорил вам в прошлой беседе, что эти три этапа очень важны. Они представляют собой ключ к пониманию будущего, которое уготовано для народа израильского. И теперь мне хотелось бы добавить, что Божье пророчество о возрождении израильской нации тоже исполняется в три этапа. Я не пытаюсь найти исполнение этого пророчества в каждом стихе Библии, но здесь оно явно присутствует. Следите за моей мыслью. Народ Израиля был погребен, то есть рассеялся по всему миру. Он умер для Бога и для веры. Это первая стадия — сухие, мертвые кости. В 1948 году началось восстановление еврейской государственности, восстановление целостности нации. Но пока еще израильтяне по-прежнему представляют собой мертвое тело. Конечно, у израильского народа сейчас есть свой флаг, есть своя конституция, есть премьер-министр и парламент, у них есть своя армия и полиция, у них есть государство. У них есть все, кроме духовной жизни, поскольку Иерусалим в настоящее время — это город, в котором процветает ислам, и никакой особой духовной жизни и духовного возрождения в нем нет. Я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Народ Израиля пока что мертв. Да, материальные и интеллектуальные признаки возрождения присутствуют, но отсутствует дух. Это вторая стадия. Кости собрались в тела, но они мертвы. Таково сегодняшнее положение Израиля. В последующих стихах с 15 по 28 Иезекииль упоминает два жезла.
Я не стану вдаваться в подробности, скажу только, что упомянутые жезлы символизируют Северное царство Израиль и Южное Иудею, которые снова воссоединятся. Это значит, друзья мои, что 10 колен Израиля, которые сегодня называют потерянными, на самом деле не потеряны. Бог знает, где они, и я уверен, что они вернутся на свою родину. Читаем далее. Послушайте стихи с 22 по 24. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. Я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Итак, Бог снова сделает иудеев единым народом. Пастырь, который здесь упоминается, это Господь Иисус Христос. Он родился в племени Давида. Прочтите первые главы Евангелия от Матфея и от Луки, и вы найдете там две родословные, в которых Давид упоминается как предок Иисуса Христа. Наш Господь происходит из рода Давида, который был великим царем и пастырем народа Божьего. И настанет момент, когда Давид снова будет править Израилем. Да, я полагаю, что Бог воскресит Давида и поставит его править Израилем во время тысячелетнего царства или в период вечного царства, которое наступит после тысячелетнего. Некоторые комментаторы утверждают, что Давид будет править в тысячелетнем царстве, другие, что во время вечного. Я же думаю, что Давид будет править все это время, как наместник Господа Иисуса Христа на земле. Послушайте, что записано у Иезекииля дальше, в 28 стихе. «И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Итак, друзья мои, это время еще не пришло, но оно обязательно придет. «Святилище мое будет среди них вовеки. Вечный храм будет стоять здесь, на земле». В книге Откровения рассказывается о новом Иерусалиме, в который будет вознесена Церковь Христова. Этот новый Иерусалим будет не на земле, а на небе. А народ Израиля будет проводить вечность именно на земле, и у них будет Божий храм, святилище, о котором, собственно, и говорит прочитанный только что 28 стих. Нет сомнений, что в 37 главе Иезекииль говорит о народе Израиля, но в определенной мере мы можем применить его слова и к своей жизни. Мир, в котором мы с вами сегодня живем, — это поле мертвых костей или мертвых тел, если вам больше нравится. Людям кажется, что они живы, что они что-то делают, достигают каких-то целей, но на самом деле они мертвы в своих прегрешениях. Они лишены духовной жизни. Вот почему им все время хочется немного выпить, или немножко принять наркотиков, или еще как-нибудь взбодриться, чтобы хоть немного подстегнуть свое мертвое тело. Тогда как Бог совершенно ясно сказал нам в первом послании Иоанна, глава 5, стих 12. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Друзья мои, если вы имеете Сына Божия, вы имеете жизнь. Если вы не имеете Сына в своем сердце, вы мертвы. На земле есть живые люди и люди мертвы. Послушайте также, что написано в 36 главе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это значит, что человек, не принявший Сына Божия Иисуса Христа, мертв.
Бог говорит, что вы мертвы, если не верите во Христа. Кости сухие, слушайте Слово Господне. Он призывает вас принять жизнь. Примите Иисуса Христа как Спасителя. Вот какое значение имеет для нас с вами эта чудесная глава, представляющая собой пророчество о народе Израиля. Следующие главы, 38 и 39, самые знаменитые в книге Иезекииля. В них упоминаются Гог и Магог. Я попытаюсь объяснить эти главы немножко не так, как обычно делают толкователи, поскольку хочу, чтобы вы хорошо уяснили некоторые очень важные истины. К сожалению, обычно эти главы толкуют люди, которые явно не имеют никакого представления о пророчествах Иезекииля. В результате их толкования получаются очень странными и напоминают мне объявление, которое я однажды прочитал в каком-то техническом журнале. «Требуется человек для работы с ядерными изотопами, молекулярными реакциями и трехфазными циклотронными урановыми фотосинтезаторами. Опыт работы не нужен». Примерно так же забавно бывает читать некоторые толкования, опирающиеся только на отдельные главы и стихи из пророка Иезекииля, а не на всю Библию в целиком. Итак, из 37 главы мы узнали, что у Бога есть определенный замысел по поводу будущего Израиля. А в 38 и 39 главах этот замысел рассматривается несколько подробнее. Здесь говорится о последних врагах израильского народа. Послушайте первые два стиха 38 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». Слово «Гог» означает «правитель», «крыша», «человек, который занимает высокое положение». Я думаю, что так можно назвать диктатора. Ведь человек, который занимает самое высокое положение в обществе, это и есть диктатор. Слово «магог» означает «голову», а по-еврейски «голова» — «рож». И в отношении этого слова приводились разные истолкования. Например, Дин Стэнли в своей книге «История Восточной Церкви», которая была опубликована около 50 лет тому назад, отмечает, что Гессений, великий еврейский ученый, отождествлял Рош с Россией. Надо сказать, что это утверждение в определенной мере подкрепляется географическим положением России. В шестом стихе 38 главы Иезекииля перечислены народы, которые будут на стороне израильских врагов в последние времена. «Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Гомера — это, вероятно, Германия, а дом Фагарма — Турция. А вот сочетание «от пределов севера» указывает на географическое положение народа. В 15 стихе той же главы мы читаем: «Пойдешь от места твоего, от пределов севера». А во втором стихе 39 главы сказано: «И выведу тебя от краев севера». Когда я объясняю значение этих глав, то всегда показываю карту. Пределы севера — это крайний север. И если вы посмотрите на карту, вы увидите, что наиболее далеко к северу и северо-востоку от Израиля находится Россия. Но такое толкование, конечно же, нельзя считать абсолютно доказанным, поскольку исполнение пророчеств находится всецело в руках Бога, и мы должны внимательно следить за развитием исторических событий, чтобы внести в это повествование полную определенность. Но в любом случае мы не можем сбрасывать со счетов это указание на страну, находящуюся на крайнем севере. Не забывайте, что все стороны света упоминаются в Библии по отношению к Израилю. И север в Библии — это не северные территории по отношению к Калифорнии, и не север для тех мест, в которых живете вы. В Библии север — это то, что находится к северу от Израиля, а запад — это земли к западу от Израиля, восток — земли к востоку от Израиля.
Иначе говоря, Израиль — это географический центр, когда мы изучаем Слово Божье. Читаем далее, послушайте третий стих 38 главы. «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Это странное выражение. В книге пророка Иезекииля Бог неоднократно говорит о суде над разными народами. Он осуждает Вавилон, Египет и другие страны, которые были врагами его народа и его лично. А здесь речь идет о стране, которая выступит против Божьего народа в последние времена. Кроме того, из текста ясно, что эта страна выступит и против Бога, потому что Бог говорит: «Я на тебя». До этого Бог обращался с такими суровыми словами только к народам, которые уже существовали в то время и уже выступали против Бога и против Израиля. Здесь же речь идет о народе, которого во времена Иезекииля еще не существует. Однако Бог уже осуждает этот народ. Друзья мои, нынешнее поколение людей стало свидетелем событий, которые еще не видывало ни одно прошлое поколение. Например, в 20 веке впервые в мировой истории появилось государство, основной философией которого стало безбожие. Вся жизнь и философия советского государства были основаны на предположении, что Бога не существует. Это была атеистическая страна. И во всем мире еще не было такого народа, народа атеистов. Некоторые из вас, наверное, скажут: «А как же язычники древности? Разве они не были атеистами?» Нет, друзья мои, не были. Они были политеистами. Они верили во многих богов. Они отступали от истинного Бога, но не становились атеистами. И нетрудно понять, почему это происходило. С самого начала человеческой истории люди сохраняли знания о Боге. Во времена Ноя не существовало атеистов, и проблемы атеизма вообще не было. Проблема была в том, что люди легко предавались греху и поклонялись многим богам. В те времена они были политеистами, и все великие народы прошлого были политеистическими. Так что Бог в книге Иезекииля осуждает политеистические народы. Он говорит, что все идолы Мемфиса будут уничтожены. И они были уничтожены. Наверное, не было другого народа, настолько глубоко вовлеченного в идолопоклонство, как египтяне. Но они тоже были политеистами. По части многобожия с египтянами могли посоревноваться разве что вавилоняне. Политеизм был особенностью древнего мира. Но Советский Союз стал первой страной, которая положила атеизм в основу своей философии. Давайте вспомним и вот еще о чем. Не существует Божьей заповеди против атеизма. Две из десяти важнейших ветхозаветных заповедей запрещают политеизм, и сейчас я их вам прочитаю. Это 3 и 4 стихи 20 главы книги «Исход». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Как видите, это заповеди против политеизма. А заповеди против атеизма в законе Божьем нет. Хотя надо признать, что атеизм начал возникать еще во времена Давида. В 1 стихе 13-го псалма мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». И в этой ситуации царь Давид не знал, что лучше — смеяться над наивностью такого человека или осуждать его. Это была недопустимая, парадоксальная позиция, которую занимал один маленький человек. А тут целый народ утверждает, что Бога нет. В эпоху Холодной войны политики говорили, что с Россией невозможно вести переговоры. Уинстон Черчилль говорил, что Россия — это секрет внутри загадки, которая покрыта тайной. Художник-карикатурист Руб Гольдберг называл Иосифа Сталина великим философом наоборот.
Под одной из его карикатур было написано: «Верх — это низ, белое — это черное, далекое — это близкое, день — это ночь, большое — это малое, высокое — это низкое, холод — это жара, да — это нет». Друзья мои, вам не кажется безумной такая постановка вопроса? Но такова была, а, возможно, и остается сейчас философия, положенная в основание жизни российского государства. Сталин однажды сказал: «Мы низложили земных царей, мы низложим и небесного Господа». Когда Россия запустила на Луну ракету, и эта ракета, обогнув Луну, стала приближаться к Солнцу, по русскому радио объявили: «Наша ракета пролетела мимо Луны, теперь она приближается к Солнцу, но Бога мы нигде в космосе не обнаружили. Человек могущественнее, чем небеса. Мы освободились от ига Евангелия. Религия — это опиум для народа. Мы пойдем вперед, а Христос — это всего лишь миф». Я поражаюсь, насколько же мелко мыслят такие люди. Неужели они действительно воображали, что Бог сидит по ту сторону Луны? Они посмотрели на другую сторону Луны, не увидели там Бога и посчитали это доказательством того, что Бога вообще не существует. В основе атеистической логики находится философия наоборот. Однако Бог не оставит этого заблуждения без наказания. Не забывайте, что когда-то давно, еще когда Россия не существовала на свете, Бог сказал: «Вот я на тебя», обращаясь к стране, которая будет открыто выступать против его воли и против его народа. И мы должны прикладывать все силы, чтобы не услышать это обращение в свой собственный адрес. Однако, друзья, время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы продолжим разговор о главах 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год. Молитва. Пауль Денглер. Реальность. Полагающийся на Библию не следует хитросплетенным басням, а будучи связан с Богом, полагается на истину. Нет утешения более глубокого, чем те слова, которые мы находим в Библии. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1, 16-21. Господи, Слово Твое истина, оно не обманывает. Не люди его придумали, это не выдуманные басни, не художественное произведение, лишенное силы и жизни. Твое слово – это весть о Твоей реальной силе, весть о Твоей божественной силе, Твоей силе, силе, которой Ты желаешь действовать в нашей жизни, в наших буднях, силе, которая спасает, призывает, защищает нас от грозящей погибели, показывает нам бренность этого мира. Твое слово – это весть о Твоем пришествии, Господь Иисус Христос. О втором Твоем пришествии. Ты придешь снова в силе и славе, в славе Царя, в божественном величии. Это не человеческая идея, не выдуманные человеком басни. Это истина, это реальность. Реальность, которую Твои ученики видели своими глазами там, на горе, где были вместе с Тобой. Они видели Тебя в божественном величии. Они видели Тебя, Твое лицо, сияющее, как солнце, Твои одежды, белые, как свет. Ты преобразился перед ними в небесный образ. Они видели Тебя таким, какой Ты есть на небесах, таким, какой Ты есть в реальности, явно, открыто, без принятого на Себя человеческого уничижения. И ученики слышали голос, голос с неба, голос небесного Отца. Это тоже реальность, действительность, которую они слышали своими ушами. Бог Отец проговорил, Он дал Своему Сыну царственность и могущество. Он облек Его в сияние и славу, украсил честью и величием, утвердил Его, сказав: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это Ты, Господь Иисус Христос, Сын возлюбленный, Сын, доставляющий радость Отцу. Это истина, это реальность. Ты, Сын, посланный нам Отцом для того, чтобы мы слушали Тебя, чтобы вызволить нас из этого бренного мира для Твоего Царства, под Твое господство, чтобы мы имели часть в Тебе, в Твоей неприходящей сущности, чтобы мы могли стать такими, как Ты, детьми Божьими, которым Отец благоволит. И это тоже реальность. Мы должны стать такими, как Ты. Для этого Ты пришел, для этого Ты был послан Отцом, для этого Отец посылает Свое Слово. И этого Слова мы должны держаться. Оно должно дать нам уверенность в мире, полном неизвестности, наполнить нас надеждой на земле, полной безнадежности, убедить нас в нашем призвании, напомнить нам о цели, к которой Ты желаешь привести нас. Эта цель – Твоя слава. И поскольку ученики своими глазами видели Твою славу, своими ушами слышали голос Отца, признававшего за Тобой честь и славу, они обрели полную уверенность в этой реальности. И то, что они видели и слышали, они возвещают нам, чтобы и мы обрели уверенность. Это пророческое слово.
2: Слово, принятое ими от Отца, абсолютно надежное Слово. Слово, ставшее нам светом во мраке. Слово, служащее нам во благо, если мы подчиняемся Ему. Оно светит нам, указывает путь, указывает цель. В пустынном, безжизненном месте оно вселяет в нас силу и жизнь. В грязном, безотрадном месте оно говорит нам о приготовленных нам Иисусом чистоте и красоте. Слово и весть всегда рядом. Они никогда не угасают, не теряют силу. Они светят, пока не станут реальностью в нашем сердце. Пока в нашем сердце не взойдет утренняя звезда. Пока в нас не расцветет день, о котором ты в своем слове говоришь, что этот день наступит. Это день твоего пришествия, день избавления, день радости для твоих, день, когда ты заберешь нас домой, день, которому мы радуемся радостью неизреченной, день, когда мы увидим тебя в славе и божественном величии, день, когда мы будем преобразованы в твой образ. Это пророческое слово надежное, потому что оно твое. Таково каждое слово Священного Писания – это твое слово, нечеловеческое, сказанное людьми, движимыми Духом Святым. Они говорят о том, чего мы не можем знать от природы. Они говорят о божественной реальности, которая существует, даже если мы ее не видим. Они говорят о будущем, о том, что произойдет по твоему промыслу, даже если мы не можем себе это представить. Они говорят о вечном, об истинном, они говорят это пророческое слово для того, чтобы мы обратились к этой истине, приняли ее и жили по ней. Они говорят об этом для того, чтобы мы спаслись этой вестью, чтобы мы имели свет в нашей жизни и знали цель выше той, которую дает нам мир. Цель славы у тебя в вечности».
3: Размышления над словом. Ивон Швенглер. Фарисейская ловушка или проклятие возрастной дальнозоркости. Существует понятие старческой или возрастной дальнозоркости, когда отдаленные предметы видишь хорошо, а расположенные близко расплывчато. Назовем это болезнью фарисеев. Они абсолютно четко видят ошибки других, но слепы по отношению к собственным прегрешениям. Маленький или большой фарисей живет, наверное, в каждом из нас. Однако нельзя относиться к этому легкомысленно, поскольку при таком подходе потери в наших церквах могут стать горькой реальностью. Вспомним, что Иисус Христос обратил свою самую обличительную и суровую проповедь не против оступившихся грешников или отчаявшихся учеников, а против фарисеев, лицемеров, ханжей, законников. Как они ненавидели его за это? Ненавидели, потому что он разоблачал их ханжество. Слова Иисуса, будто нож, пронзали их уверенность в собственной непогрешимости. Они даже не замечали, что используют разные мерки. Как много они делали, казалось бы, во славу Божью, а на самом деле для того, чтобы представить себя в выгодном свете. Обособившись от духовной черни, фарисей молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Луки 18:11. Яд законничества ослепляет наши глаза и порождает гордыню в сердцах. Позиция осуждения и критический взгляд разрушают радость общения с братьями и сестрами. Длинная юбка и волосы, собранные в пучок на макушке, у женщин, костюм с галстуком вместо джинсов у мужчин. Но кто вправе судить что угодно Богу? Какая музыка или какие песни? В спорах о форме теряется содержание, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств 16:7. Неприверженность к Библии отпугивает молодежь от церкви, а затхлый запах законничества, скрывающий красоту Евангелия и подавляющий жизнь. Мы спасаемся верой, а не делами. В послании к Ефесянам 2:8-9 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Если кто-то начертал на своем знамени правоверность, то это еще не значит, что он действительно правильно верующий. Рядом с правоверностью таится другое чудовище – категоричная убежденность в своей правоте. Желание быть всегда правым – самый беспощадный убийца отношений, любых, в том числе и брачных. А если, настаивая на своей правоте, мы еще ссылаемся и на Библию, то лучше от этого не будет. Однажды я прочитала следующее. О блудном сыне говорится, что он, придя в себя, решил вернуться к отцу. То есть он обратил свою критику против самого себя. А мы, благочестивые, так сильно заняты злым миром вокруг нас, что у нас совсем нет времени рассматривать свои собственные грехи и приходить в себя. Нам больше нравится указывать пальцем на других. Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов. Однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. Истина и любовь – две неразрывные вещи. В истории искушения Иисуса в пустыне и Христос, и дьявол ссылаются на Слово Божье. Законничество – это когда путаешь диагноз с лечением. Закон показывает мне мой грех и нужду в спасении. Однако мы глубоко ошибаемся, если думаем, что соблюдение закона оправдает нас перед Богом. Но если человеку была дарована жизнь от Иисуса, то по отношению к этому человеку действуют заповеди Божьи, на основе которых человек сможет вести полноценную жизнь. Закон и послушание – бесспорно взаимосвязанные вещи. Однако наше послушание должно проистекать из любви, а не по принуждению, как у детей, а не как у рабов.
1: Точка зрения. Юрий Грицан. Уроки Павла. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Галатам 4:12. Не задумывались ли вы над тем, почему наше благовестие зачастую остается непринятым и непонятым? Предлагаю обратиться к посланиям Павла и извлечь несколько истин из жизни и благовестия апостола. Истина первая – любящее сердце. Павел называет галатов братьями. Как апостол мог оказаться в Галатии за сотни километров от дома? Что им двигало? Сердце Павла горело любовью к Христу, спасшему его, и к людям, не знавшим Господа. Поэтому он отправился в Галатию. Плодотворное благовестие исходит из сердца любящего Бога и людей. Истина вторая. Благовестие Павла начиналось не с провозглашения Евангелия, но со снисхождения к людям. Павел говорит, что прежде чем он начал призывать галатов быть такими, как он, то есть уверовать в Христа, он сам стал таким, как они. Он старался узнавать людей, понимать их и говорить на их языке. В жизни мы ведь так и поступаем. Например, чтобы объяснить ребенку опасность электричества, мы объясняем ему, как все работает, понятным ему языком, опускаясь до его уровня. Не то же ли сделал и Христос, когда уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек? Филиппийцам 2:7. Чтобы спасти нас, Бог тоже сначала стал таким, как мы, и сделал Он это, чтобы мы могли стать подобными Ему. Давайте и мы, во-первых, благодарить Бога, что Он снизошел к нам во Христе и обращается к нам понятным для нас образом. Во-вторых, будем учиться благовествовать, любя людей и стараясь понять их. Аминь.
0: Из нашей истории. Вальтер Жак. С Евангелием к большевикам. Из журнала «Den Reich Kam» от 2-1920. Перевод с немецкого Марии Винс. В мае этого года, 1920,
4: я посетил принца Карла, президента шведского Красного Креста в Стокгольме. Мое обращение к этому благородному аристократу и филантропу имело следующую цель – просить сделать все возможное со шведской стороны, чтобы несчастные немецкие и русские военнопленные могли увидеть свою родину в этом году. В ответ мне было сказано: «Несмотря на огромные трудности, мы сделаем все, что в наших силах, в надежде, что нам удастся до наступления зимы переправить на родину по 60 тысяч человек с каждой стороны. Большего при таких печальных транспортных условиях мы сделать не сможем». Но Бог сжалился над несчастными. На данный момент на родину уже отправлено около 100 тысяч человек, а последний эшелон с нашими немецкими земляками должен прийти из Сибири в декабре. Тем не менее, в здешних лагерях остается еще очень много российских военнопленных. Причина в следующем. Весной разразилась война между Россией и Польшей, и российские дивизии в пугающе стремительном темпе двинулись к воротам Варшавы и уже приблизились было к нашим границам. Казалось, Польша потерпела поражение. Но тут, неожиданно для большинства, но не для сведущих, поляки отразили натиск нападающих. Разбитые войска Троцкого устремились назад. Части из них, около 50 тысяч человек, удалось спастись через границу Пруссии. Переправленные в Германию, они заполняли теперь опустевшие лагеря для военнопленных. А это ставило перед нашей миссией новую задачу. Мы понимали это. Но что же делать? Наш опыт в этой области был до сих пор большей частью неутешительным. В одном лагере, правда, в самом красном, с нашими братьями обошлись весьма недружелюбно, сделав проведение собраний просто невозможным. Пустят ли вообще наших посланников в лагеря? Ведь в газетах для успокоения публики сообщалось, что новые лагеря Красной Армии строго изолировались из-за угрозы распространения эпидемии и ведения пропаганды. Но Бог сумел когда-то снять для Петра трехуровневую защиту тюрьмы. Рука этого Бога не сократилась и сегодня. Зная это, мы ожидали указаний от нашего Господа. Он, верили мы, услышит наши молитвы. И Он услышал. Две недели назад мы получили письмо из лагеря в городе С, где оставалась небольшая группа братьев из числа старых военнопленных. Они просили: «Пришлите к нам двух хороших проповедников. Комендант разрешил нам проводить собрание для красноармейцев и даже обещал дать для этого помещение театра». Это был однозначный призыв. По примеру 13-й

баптистов. Итак, Господь помог нам. Теперь предстояло преодолеть вторую преграду в лице его большевистского превосходительства, товарища генерала Г. Братья-лагерники уже успели ознакомиться с этикетом Советской России и, соответственно, проинструктировали приехавших наших братьев. Обращаясь к нему, называйте его только «товарищ генерал». Никаких «ваше превосходительство», «господин» или еще что-нибудь в этом роде. Командующий был энергичным человеком с представительной внешностью, носившим черкесскую военную форму. Он принял обоих посланников Евангелия в своем штабном бараке весьма приветливо. Усадив их, он спросил, чего они желают. «Товарищ генерал, мы приехали, чтобы провести здесь несколько религиозных собраний. Мы хотим проповедовать нашим друзьям Евангелие». «Да, пожалуйста, проповедуйте. У нас сейчас полная свобода. Каждый может верить или не верить во что хочет. Только прошу вас, после собрания оставляйте время для вопросов и ответов, так как наши товарищи уже отвыкли вслепую верить авторитетам». «С удовольствием», — ответили наши братья и, поблагодарив генерала, распрощались. Так приветливо их бывшие господа начальники с ними не обращались. Видимо, новое время принесло с собой и что-то хорошее. Верный Господь прекрасно вел до этих пор. Оставалось преодолеть еще третью преграду — найти подходящее помещение для собраний. Первая попытка была неудачной. В своей милости Господь иногда допускает в нашей жизни неудачи и позволяет делать неверные шаги, чтобы затем открыться нам в еще большей славе. Помещение театра нам не давали. «Да это же все ерунда! О чем вы там собираетесь говорить?» — сказали нам товарищи из театральной труппы, узнав о наших намерениях. «К тому же у нас репетиции и представления. Нам самим нужно это помещение». Свободного барака тоже не было. Что же делать? И тут Господь направил нашего брата М. в столовую, где, как ему было известно с прежних времен, имелось большое свободное помещение. И действительно, его расчеты оправдались. Находившийся там товарищ управляющий, конечно, тоже выдвинул свое «но», хоть и был, как он утверждал, религиозным человеком. Он сказал, что днем это помещение используется, там работает магазин. А когда брат М. сказал, что комната нужна только по вечерам, он продолжал искать причины для отказа, заявив, что там нет освещения. Но и тут наш брат нашел, что ответить. Для внешнего освещения у них есть карбидная лампа и свечки, а все, что нужно для внутреннего освещения, будет дано им через Слово Божье и Духа Святого. Достигнув с Божьей помощью договоренности, он мог теперь спокойно идти обедать. В это время другие братья, уже давно пообедавшие, объявляли по баракам: «Сегодня вечером состоится религиозное собрание с проповедью и прениями». Оставшиеся часы до собрания братья провели в усердной подготовке. Преклонив колени, они горячо молились, прося Господа исполнить их духом и силой. Они знали по опыту, какая тяжелая предстояла им задача — благовествовать простым, необразованным крестьянам в плохо освещенном помещении, без скамеек, чего было ожидать от огрубевшей от войны солдатни. На ум приходили ободряющие стихи из Священного Писания — «Не бойся, малое стадо, дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, в том числе и бедному большевистскому». Сколько жизни и ободрения приносят эти слова в такие часы. Скоро 7. Пора идти. Уже на подходе к бараку видно: народу битком набито. С трудом наши братья пробились внутрь, к сколоченному из досок столу, служащему кафедрой. Братья-лагерники выстроились с обеих сторон, чтобы петь псалом. Перед ними, вплотную друг к другу, стояли около 500 человек во всевозможных и невозможных униформах, с шапками на головах и папиросами во рту, нетерпеливо толкаясь и что-то бормоча. Брат М. открыл собрание. Коротко объяснив цель встречи, он сказал: «Прежде чем читать Слово Божье, у нас принято просить у Него
Создателя и Господа мира благословение. Так что

Давайте помолимся». Толпа приумолкла. Некоторые даже стянули шапки с голов и убрали папиросы. Большинство, однако, ничего не понимая, лишь с любопытством смотрели на говорящего. Такого вступления к молитве они в своей церкви не слышали. Брат помолился горячо и искренне, по-детски просто и коротко. Затем он, открыв свою любимую Библию, подаренную ему шведскими братьями, долгожданную Библию с параллельными местами карманного формата, прочитал текст из второго послания к Коринфянам 5:12-21 о примирении с Богом. Затем сказал немногословную речь. «Мы уже примирились с Богом, ухватились за Его руку, протянутую нам с любовью Божией в Иисусе Христе. А теперь Он посылает нас к вам, сказать вам и просить вас, сделайте это и вы. Примиритесь с Богом, и вы станете свободными и счастливыми людьми». Волнение прокатилось по толпе. Дух Божий действовал. В глазах у некоторых появились слезы. После короткого гимна слово взял брат Г. Он прочитал из Евангелия от Иоанна 15:12-14. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои». Простыми словами он описал распятую любовь, отдавшую свою жизнь не только за своих друзей, но и за нас, хотя мы некогда были, а по своей натуре все еще остаемся его врагами. Волнение возрастало. Молот Слова Божьего в сочетании с огнем Божьей любви касался ожесточенных войной и революцией сердец грешников. И когда братья призвали к заключительной молитве, ни одна шапка уже не оставалась на голове. Многие упали на колени, слезы потекли по суровым щекам солдат. Собрание закончилось. Братья объявили: «Если кто хочет узнать подробнее о пути к примирению, приходите завтра утром в помещение в банном домике, где братья проводят свои встречи. Следующее публичное собрание будет завтра вечером, а кто хочет получить Евангелие или другую христианскую литературу, подходите сюда к столу». После этих слов произошло нечто невероятное. Вся толпа ринулась к столу, на котором находились пакеты с книгами. «Дайте, пожалуйста, и мне, и мне, и мне тоже». Как хлеб раздают проголодавшимся детям, так здесь проголодавшиеся поистине, бедные души жадно хватали отдельно изданные книги Библии и трактаты. Вся литература вмиг разошлась, и разочарованные лагерники успокоились только после твердого обещания братьев сразу по приезде в Вернигороде прислать еще. Как сказал пророк: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Амоса 8:11. Такие возвышенные моменты навсегда врезаются в память. Все спокойно разошлись по баракам. Все прошло мирно, без возражений и возмущений. Проповедь никто не прерывал. Все покорились наставлению Духа Божьего, присутствовавшего на собрании. Возвращаясь после собрания в барак, несколько братьев невольно стали свидетелями того, какое сильное впечатление произвела простая речь проповедников на некоторых офицеров, побывавших на встрече. Обсуждая между собой пережитое событие, они говорили примерно то же, что нам известно из Нового Завета. Что это такое? Ведь это необразованные люди, судя по их виду и манере выражаться, но при этом они говорят с такой силой, что волосы дыбом встают. На следующий день, с самого утра, солдаты один за другим начали приходить в молитвенную комнату. То с каким-нибудь вопросом, то с просьбой, можно ли получить Новый Завет, а когда будет следующее собрание, и так далее. Но кто знаком с характером русского человека, тот знает, что это был только повод, чтобы остаться и послушать слово жизни. И это их желание с удовольствием исполнялось. Общение продолжалось до 5 часов.
В простом дощатом бараке слава Божья открывалась намного ярче и прекраснее, чем в каком-нибудь великолепном соборе в России при свечах и запахе ладана. «И это естественно», — отметил брат М., «ведь для нашего Господа тоже не нашлось другого места, как только в яслях в хлеву, вдали от столичного великолепия». Во второй вечер собрание прошло так же спокойно и благословенно, как и в первый. Оба брата снова проповедовали. Один — на текст из второй главы книги «Деяния апостолов», другой — из Евангелия от Матфея 7:22-29. После заключительной молитвы было объявлено, что братья сегодня уезжают из лагеря и возвращаются в Вернигород. В ответ из зала в унисон прозвучало сердечное «спасибо» и «до свидания». Многие со слезами на глазах прощались с братьями, явившимся к ним, как ангелы Божии, в их плену и нужде. Братья уезжали из лагеря с молитвой в сердце о том, чтобы Бог снова собрал здесь для себя группу верных учеников и свидетелей, как Он уже делал это раньше. Для нас этот случай – новое доказательство того, что у Господа есть особые планы в отношении русского народа. Разве Он, заложивший в сердце человека жажду и стремление к истине и миру, не найдет путей свои планы осуществить? Разве это не задача Церкви Божьей на земле? Наша ответственность, как в притче о добром самарянине, помочь народу в настоящем самарянском духе, народу, попавшемуся убийцам, в буквальном смысле этого слова, возлить ему на раны масло и вино. Евангелие нашего Господа, который пролил свою кровь и послал Духа Своего, чтобы свет Его милости засиял и для народов Востока. Тогда, по действующему в Царстве Божьем закону органической взаимосвязанности всех членов тела, благословение вернется и к нам, и к другим, как написано: «И благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Поэтому свет Востоку.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается. Кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий ответ возвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчи Соломоновых, 15 глава, 1 стих. Когда Аттила, предводитель гуннов, жестоко расправился со всеми городами Европы и дошел до Реймса во Франции, навстречу ему вышел городской епископ. Приблизившись к Аттиле, епископ спросил: «Кто ты, победивший столько царей и покоривший столько земель и городов?» Аттила ответил: «Я царь гуннов, я бич Божий». Тогда епископ сказал ему: «Кто же может воспрепятствовать бичу Божьему?» «Приветствую тебя, Аттила, и так как ты бич Божий, то делай, как Бог тебе повелел». Эти слова тронули жестокое сердце гунна, и он оставил город, не причинив никому никакого вреда. Кроткое слово епископа спасло город и его жителей. Кротость – это подлинная скромность, в которой нет никакой гордыни. Она есть высшее геройство, сила, способна не только победить врага, но и нравственно возродить его, изменить, сделать другом. Сила властная, она зло превращает в добро. Нет ничего могущественнее кротости. Как вода гасит сильно горящее пламя, так и слово, сказанное с кротостью, усмиряет гнев, воспламененный сильнее огня в печи. От кротости происходит двоякая польза. И сами мы обнаруживаем в себе кротость, и, успокоив раздраженный дух брата, спасаем от потрясения его рассудок. Именно тогда особенно нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и враждебными людьми. Тогда и открывается ее сила, тогда и сияет ее действенность, достоинство и польза. Господь наш был укоряем, но сам не укорял. Тем и учит нас кротко и терпеливо обходиться с врагами нашими. Укоряющим не отвечать укором, а злословящих не злословить, но или молчать, или без гнева и с кротостью отвечать праведно. Если Господь наш и безгрешный, и укоряемый не укорял, тем более мы, рабы Его и грешники, должны делать это и Господу нашему подражать.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Конец делу венец. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. Книга пророка Иова, 42 глава, 10, 12, 13 стихи. «Бабушка, расскажи мне, пожалуйста, конец вчерашней истории про Иова», — попросил утром Сережа. «Конец делу венец», — так гласит народная мудрость. Давай посмотрим на конец этой истории и увидим, каков наш Бог на самом деле, — сказала бабушка. Иову пришлось пережить очень тяжкие страдания. Боль души и тела усиливалась еще и от того, что он не знал, отчего все это с ним происходит. Ведь он так любил Бога и делал столько добра людям. К нему пришли его друзья, и вместо того, чтобы поддержать его в скорби, все время утверждали, что он в чем-то согрешил, и ему необходимо раскаяться пред Богом. Они считали, что Бог наказывает Иова. Но страдающий Иов не разочаровался у Бога. Он только сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иов думал, что скоро умрет, и сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Но у Бога были другие планы относительно Иова. Когда постыженный дьявол вынужден был оставить в покое свою жертву, Господь поспешил на помощь Иову и восстановил здоровье, семью и имущество своего друга. Он щедро вознаградил Иова за верность, дав ему вдвое больше богатства и детей, а погибших детей Господь возвратит ему в вечности. Вот какой славный конец у этой истории! Так и в жизни каждого из нас. Если мы доверяем Богу, нас ждет такой же замечательный конец. Конец страданиям, болезням и смерти. И начало новой, вечной жизни вместе с нашим дорогим Иисусом. Кстати, там мы сможем получить ответы на все вопросы, которые сейчас кажутся непонятными и неразрешимыми.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота красноречия. Какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено. Книга Есфирь, 7 глава, 2 стих. Книга притчей учит нас, кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Притча 25.15. Вы узнаете сегодня, что, действуя с мудростью, терпением и мягкостью, мы действительно можем справляться с трудностями. Вчера мы восхитились мудростью Божией царицы Есфири, понявшей, как убедить своего могущественного супруга, царя Артаксеркса, отменить смертельный приговор против ее народа. Сегодня мы оценим, как она использовала свое красноречие, то есть мягкий язык, для того, чтобы обратить сердце своего супруга против Амана, своего ближайшего помощника, задумавшего жестокий замысел уничтожения иудеев, обратить сердце его к еврейскому народу. Но прежде следует заметить, чего не сделала Есфирь, когда узнала о положении своего народа. Нигде в 10 главах истории Есфири вы не найдете гнева или смятения, ярости или паники, опрометчивости или противодействия. Есфирь знала, что если не будет держать себя в руках, то не сможет предотвратить бедствие. Потому она выбрала своим оружием мягкое, настойчивое, убедительное красноречие. Какие приемы красноречия использовала Есфирь? И что важнее, какова ваша речь? Почтительные слова. Когда Есфирь обращалась к своему мужу, она говорила примерно так: «Если царю благоугодно, если я нашла благоволение в очах царя, я исполню слово царя». «Гостеприимные слова», — говорила Есфирь. Любезная Есфирь приветливо приглашала царя: «Пусть придет царь на пир, который я приготовила ему». И осмотрительные слова. Чувствуя, что просить еще не время, Есфирь мудро попросила, чтобы царь пришел еще завтра на пир, который я приготовлю. И ясные слова. Когда время подошло, Есфирь смело попросила: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой». И также немногие слова. Есфирь произнесла слова, полные почтения, гостеприимства, осторожности и ясности. Слова, тщательно подобранные и точные. Она говорила только то, что было необходимо. И, конечно, она говорила очень любезно. Да, одарит нас Бог красотой красноречия.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Господь позволил еще говорить о той теме, о которой мы говорили. И она очень многогранна. И учитывая время, которое нам осталось, мы немножко еще некоторые моменты затронем. Я напомню, что мы говорили о важности верной реакции на боль других людей, а также по отношению к тем, кто впал в грех. И мы увидели, что обычно Божьи люди, они сопереживали и плакали. И так делал Иисус Христос. Почему у него была такая реакция? Потому что у него было чистое сердце. Интересно, что когда часто цитируют текст «Если увидел брата согрешающего, то пойди его обличи», это все очень правильно. Вот вы знаете, вот как в мире существуют врачи, а есть патологоанатомы. Вы знаете, в чем разница между этими людьми? Врачи, они понимают, что перед ними живой человек. Патологоанатом, он исследует мертвое тело. Он не учитывает, что там может быть больно, что там может пойти кровь, что он может умертвить этого человека. К сожалению, иногда даже словом можно убить человека. Можно просто его дисквалифицировать из жизни, когда неправильное состояние сердца. Писание говорит, что взаимодействовать с теми людьми, которые согрешили даже против вас, нужно только тем, кто имеет плод Духа. Мы читаем в 5 главе послания к Галатам, что плод Духа – это милосердие, вера, воздержание. Помните, эти люди имеют мир и так далее. Есть там другая категория людей, которые имеют дела плоти. И вы знаете, в 6 главе продолжается эта мысль у Галатов, и там написано: «Вы духовные, исправляйте таковых дух и кротость», и мы ниже об этом скажем, если получится. А представляете, если не то расположение духа, если не то состояние духа, если негодование, пренебрежение к людям, это беда, это не врач, это патологоанатом, это разрушение последних шансов в усилиях по восстановлению упавшего. О каких слезах и сопереживании, и понимании там может идти речь? Как проверить состояние своего духа? Очень такой, знаете, простой пример. И он есть в Евангелии. В Луки 9 глава с 51 по 56 стих описывается история, когда Иисус, он уже знал, что приближались его дни взятия от мира. Он послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Нужно проверить, какова моя реакция на неготовность других людей слышать Евангелие, когда мы говорим об Иисусе Христе. И вот здесь такая ситуация. И там написано: «Там не приняли его». Почему? Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалиме. Маленькая ремарка. Как вы думаете, сегодня внешний вид благовестников может играть решающую роль в достижении грешников? Понятно, что это был сам Иисус, и у него был определенный внешний вид, и он знал, куда идет и зачем, но это повлияло на тех людей, которые не готовы его были принять. Тем более между этими народами существовали определенные проблемы. Я не буду называть национальности, но вы знаете, как-то я привел такой пример. Представьте себе, какого-нибудь еврея послать благовествовать во время Великой Отечественной войны в Берлин фашистской Германии и одеть пейсы, кипу. Как вы думаете, будет ли успешен это благовестие? Насколько воспримут этого человека? И что вообще может быть с этим человеком? Мы должны учитывать культурный контекст тех, кому мы благовествуем. Но те, кто это не учитывает, возможно, имеют неправильное расположение духа. Это маленькая ремарка. Видя то, что Иисуса не приняли, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Помните ситуацию, когда царь посылает один за другим пятидесятников? Речь не идет о современном религиозном направлении, речь идет о тех людях или воинах,
которых было 50 человек, и у них был старший. Но здесь идет неправильное применение Писания. Мы знаем, что в том случае там были воины, а здесь были люди невооруженные. Это были люди грешники. И посмотрите, как отвечает Иисус. Он повернулся к ним и сказал, он, во-первых, запретил им, он говорит, я запрещаю вам заниматься благовестием. Я запрещаю вам реагировать так на тех людей, которые не принимают Иисуса Христа. И он им говорит об их состоянии духа. Он говорит, что они даже не знают, какого они духа. Он говорит, посмотрите, как настроен мой дух. Я пришел не губить души человеческие, а спасать. И неправильное отношение к человеку, который находится еще в греховной природе, который, может быть, еще не возрожден, может быть, он находится в состоянии ожесточения, может привести еще к ухудшению ситуации, так что человек совсем закрывается. Он уходит из церкви, он не приходит ни на какие общения, он не видит понимания любви. Мы все знаем Нагорную проповедь наизусть, «Блаженные плачущие», там есть такой стих. И знаете, интересно, что иногда думаешь, почему этот стих идет за тем стихом, почему эта глава здесь, а ведь знаете, не всегда это расположено хронологически. А некоторые повествования в Писании не расположены хронологически. И одно бывает нахлёст на другое, но мы должны, я увидел, что нужно обращать внимание даже на последовательность некоторых стихов. И прежде чем мы прочитаем из Нагорной проповеди, я прочитаю Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Вы помните, это речь идет об учениках, которые только что покаялись, уверовали, и описывается то, как они проводили духовную жизнь. Почему бы не написать, что они пребывали в молитвах, в преломлении хлеба, в общении, в учении? Почему именно так? Я думаю, что мы все относимся к той категории людей, которые хотят, чтобы их молитвы были услышаны. Но посмотрите, первые ученики, несмотря на то, что они всегда были не в духе, не всегда были в духе, они однажды подходят к Иисусу и говорят, «Научи нас молиться». Они увидели, что молитвенная жизнь Иисуса, она не похожа на них. Он как-то по-другому молится, не как фарисеи, не как саддукеи, не как он. И знаете, интересно, многие хотят, чтобы их молитвы были услышаны, но в жизни этих людей нет первого пункта. Они не ученики Иисуса Христа. Знаете, слово «ученик» и слово «христианин» в Библии совсем разные пропорции, сколько раз это повторяется. Это в Антиохии учеников начали называть христианами. Но по идее последователи Иисуса Христа, они называются учениками Иисуса Христа. И человек, который хочет, чтобы его молитвы были услышаны, прежде всего он должен быть учеником Иисуса Христа. Второе, мы видим, что здесь написано в общении. Это слово означает взаимоотношения, соучастие и пожертвование. Человек хочет, чтобы его молитвы были услышаны, но он не пребывает в процессе ученичества, у него, может быть, разрушенные отношения с людьми, у него нет соучастия в жизни других людей, и он избегает всякие жертвы или пожертвования. Дальше идет преломление хлеба, вечеря Господня, где человек делает самопроверку и суд. Как может человек проверить себя, если он не знает учения Иисуса Христа? Как человек может судить себя, если у него нет соучастия и взаимоотношений с другими людьми? Он даже не думает о том, как он кому-то сказал, как он поступил по отношению к кому-то. Учение, общение, преломление хлеба и молитва. Не наоборот. Матфея 5 глава с 3 по 9 стих написано «Блаженные нищие духом». И я тоже хочу здесь обратить внимание, что не просто так эти слова или эти понятия, они расположены друг за другом. Когда мы удивляемся, почему некоторые люди, они находятся не в том состоянии духа, и почему в их жизни нет слез даже по поводу своих грехов, давайте обратим на это внимание. Что значит «нищий духом»? Это осознание своей беспомощности. Это осознание острой нужды в Боге.
Посмотрите, в Псалме 33, 19 стих, здесь написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». И еще раз хочу обратить внимание, как Ветхий и Новый Завет очень связаны. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». То есть здесь сказано, что те люди, которые имеют сокрушенное сердце, вам не напоминает это слово один из стихов книги Деяний. Дело в том, что в Деянии, в 2 главе, по-моему, в 37 или 38 стихе там написано, что когда они услышали слово, которое проповедовал Петр, там интересная реакция. Там написано, что они, вспомнил, умилились сердцем. Было бы правильнее переводчикам написать, что там произошло сокрушение сердца. И мы видим, что это давно уже было написано в псалмах, что Бог особо близок к тем людям, которые позволяют, чтобы эти твердыни, на которых человек строит свою жизнь, свое основание, самоуверенность, самооценка, самолюбование и так далее, он близок к тем, кто готов, чтобы это все сокрушилось. «И смиренных духом спасет», а там мы читаем, таковых есть Царство Небесное, блаженные плачущие. Вы помните, как отреагировал Петр, когда он увидел, что у него совсем нет, не сильный дух? Он был сокрушен, и поэтому он заплакал, когда увидел нищету духа. Без осознания нищеты духа никогда не будет плача о своих грехах. Посмотрите, после плача о своих грехах приходит кротость по отношению к грехам других людей. В Писании мы читаем, что «думайте о себе скромно, не думайте много о себе, думайте скромно по мере веры. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие люди, они избегают самоправедности, они ищут праведности в Боге, они понимают, что они могут претендовать на какую-то праведность только когда они находятся в Иисусе Христе, только когда они понимают, что Бог на них смотрит через Иисуса Христа. Помните, были люди, в послании к римлянам написано, они усиливались поставить свою собственную праведность. Блаженны алчущие и жаждущие правды, и написано, они насытятся. Праведные, или если мы сначала начнем, те люди, которые понимают нищеты духа, которые оплакивают свои грехи, которые жаждут праведности в Боге, они становятся милостивыми. Человек никогда не будет милостив к другим людям, если он не понимает своей греховности, если он не понимает, сколько Бог ему простил, если он не понимает, что его праведность сам, только как запачканная одежда, как пишет Исаия. Имеющие милости в отношении к людям, у этих людей чистое сердце. Это очищенное сердце. Поэтому и написано «блаженные чистые сердцем». Только такие люди увидят Бога. Они увидят Бога не потому, что, как в притчах написано, кто может сказать «я очистил свое сердце». К сожалению, сегодня есть такие люди, которые говорят «мы уже достигли совершенства». У меня был такой случай очень много лет назад, когда один брат говорил «я уже достиг совершенства». И мы ехали по дороге, останавливаемся, заезжаем в небольшую закусочную. И там он так показал свое совершенство, что одному пресвитеру и другому пресвитеру пришлось идти извиняться перед этими хозяевами этого кафе. Но человек думал, что он совершен. Если люди не плачут о себе и других, то, возможно, они не осознали нищету своего духа. И поэтому они не заплакали, когда они осознали свою греховность, как это сделал Петр. Матфея 26:75 написано: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежели нежели пропоет петух, трижды отречусь от меня, и, выйдя вон, горько плакал». Иногда осознание греховности или нищеты духа, или беспомощности, или своего греха приходит позже. Но это не помешало Петру оплакать свой грех. И поэтому эти люди, которые некроткие, они не жаждут праведности. И поэтому такие люди немилостивые. Если вы обратите внимание на тех людей, которые жаждут чужой праведности, чаще всего они делают это некротко. Чаще всего они не видят себя грешниками. И поэтому их сердца находятся не в должном состоянии. И, конечно, дальше написано «блаженные миротворцы». Разве такие люди
могут принести мир в церковь, в семью, между друзьями. И лишь те люди, которые имеют плод Духа, а слово «плод» означает «результат», они могут помочь упавшему. И мы читаем в 6 главе: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные», то есть те люди, которые имеют плод Духа в 5 главе, и у них есть вот этот плод милосердия. И посмотрите, «исправляйте такового в духе кротости». Опять это слово нас отсылает в проповедь о блаженстве. Там написано: «блаженные кроткие, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Эти люди понимают свою нищету, свою неспособность. Они понимают, что они полностью зависят от Бога, когда они хотят кому-то помочь. Это те люди, которые носят бремена друг друга. Как-то я разговаривал с одним человеком и сказал ему: «Знаешь, что ты сделал? Ты нарушил закон Христов». Он говорит: «Я вас не понимаю». Я говорю: «Давай читаем стих. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Если какой-то человек открыл вам свое сердце и стал говорить о своих переживаниях, о своих искушениях, но вы не смогли это понести вместе с ним, молясь за него, поддерживая, ища в Писании мудрости, как ему помочь, рассказали об этом другим людям, начали превозноситься над ним. Такие люди нарушают закон Христов. Почему? Помните, мы в Римлянам читали: кто не думать о себе более, нежели должно думать. Писание написано в одном духе. И здесь написано: ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. Когда человек, знаете, как тот человек, который молился в храме, как он молился? «Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики», или как этот брат или сестра, которые сидят. Он даже не понимал, он не видел своей греховности, у него не было кротости, у него не было нужды в Боге, у него было самолюбование. И когда мы говорим о том, что люди сопереживают или плачут о падении своих близких, особенно когда это друзья, братья, сестры, мама, папа, бабушка, дедушка, внук, внучка, можно задать вопрос: а когда последний раз у меня наворачивались слезы, когда я слышал о падении какого-то брата или сестры? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, мы вновь обращаем внимание на этого благословенного служителя. Посмотрите, когда он узнал, что в церкви Коринфской она погрязла в разных грехах, что большинство людей, обычно люди негодуют, когда узнают, большинство людей, к сожалению, негодуют, как и написано в одном они возгордились, слово «возгордились», оно в оригинале звучит «кичится». Это примерно, когда человек слышит о падении другого человека,

беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». И вот опять мы встречаемся с плачем. Посмотрите, что делал этот человек, когда он видел в церкви целый букет грехов. И чтобы не оплакивать немногих, он как будто на кладбище. Он видит, что эти люди пребывают в смерти. И если они не покаются, это живые мертвецы. Возмездие за грех – смерть. «Которые согрешили прежде и не покаялись, нечистоте, благодеянии, непотребстве какое делали». Почему Павел оплакивал упавших и не раскаявшись? Мы уже видели, что так поступали Божьи люди, пророки, имеющие чувствование Христовы. Если вы прочитаете книгу пророка Иеремии, он сидит на развалинах Иерусалима и плачет о пораженных дочерях народа. Сам Господь, когда как-то его спросили, за кого он спросил учеников, за кого почитают меня люди. Вы знаете, почему некоторые сказали, что, возможно, это Иеремия? Потому что наш Господь часто плакал, когда видел людей, которые согрешали. Почему Павел плакал? Возможно, он понимал, что церковь понесла урон. Как можно гордиться или злиться, когда духовная война, и когда твой рядом однополчанин, он ранен, он сейчас умрет. Представьте себе, вот идет война, люди воюют, они друг друга поддерживают, и вдруг кто-то стоит, ну ты что, ты здесь разлегся? Давай вставай, не надо притворяться, и что ты здесь расслабился? Обычно эти люди, они делают все возможное, чтобы вытащить человека с поля боя. Один пример. Во время Второй мировой войны, это реальная история, один человек, который очень любил свою страну, он решил пойти на войну. Когда он приехал в часть, он сказал: «Я верующий человек, я не могу брать оружие». Его заставляли и так, и так, и так. Потом все-таки его взяли на службу, над ним стали издеваться, его били, над ним смеялись, его всячески унижали. И вот они оказались на фронте. Было несколько сражений, но вдруг произошло такое сражение. Оно было с японской армией. И получилось, что оно проходило на такой высоте, и чтобы туда попасть, нужно было залезть по скале какой-то момент. И как только люди туда, воины залезали, почти всех их стреляли, и было очень много ранено. Он был одним из тех, кто вытаскивал из поля боя. Когда он туда залезал и вытаскивал, и он понимал, что если он назад вернется, он может погибнуть, но он каждый раз говорил: «Господи, помоги мне вытащить еще одного». Когда закончился бой, посчитали, что он вытащил около 100 человек. Только после этого люди, которые с ним воевали, они сказали: «Мы хотим, чтобы ты молился за нас». Если люди, которых мы хотим спасти, которым мы хотим подняться, которые поражены грехами, и они не видят правильное отношение к ним или жертвы по отношению к ним, то, что сделал нас Господь Иисус, ведь Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Бог благословит каждому из нас иметь чувствование Христовое. Написано, что в книге Откровения там уже не будет ни плача, ни слез, ни самой смерти. Там будет радость. Там будет радость у тех, которые сами спасены. Там будет радость у тех, которые спасали других. Пусть Бог благословит, чтобы у каждого из нас было верное состояние сердца. А для этого нужно понимать нищету духа. А для этого идет плод кротости. А дальше идет нужда в Боге в оправдании. А дальше, как сказано в блаженстве, тогда человек становится милостивым, и только такие люди наследуют Божье Царство. Пусть Бог благословит и поможет следить каждому за состоянием своего сердца, чтобы иметь спасение самому и быть способным правильно реагировать на боль других людей и на тех людей, которые находятся на пути в погибели. Давайте мы помолимся о себе,
Давайте мы помолимся.

и о тех, кто сегодня ранен, кто сегодня упал, чтобы Бог их спас, и чтобы нам написано совершать свое спасение и заботиться о том, чтобы остаться спасенными людьми. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пусть Господь прославится. Аминь.

и сильных иногда сгибают ветры, густую крону преклонив к земле. Стихии беспощадны в жизни этой. Нередко пребываем мы в борьбе. И ветви, как натянутые струны, молитвы, как защитная броня. Не страшно, если ветры вас согнули. Страшнее, если с корнем навсегда. И сильных иногда сгибают ветры, но если корень прочен во Христе, бессильны все утраты и потери, ведь мы к небесной шествуем стране. Чем больше испытаний в жизни этой, тем ближе льнем к Спасителю Христу. И сильных иногда сгибают ветры, испытывая веру на корню. Как важно углубиться в Божье Слово, источники искать воды живой, чтоб крепкою была корней основа, чтоб устоять в опасности любой, чтобы достичь небесного чертога, войти однажды в вечности покой, услышав долгожданный голос Бога. Ну вот и все, дитя, пора домой.

Сегодня вы услышали последнюю часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да благословит вас Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Дениса Самарин.
1: Я прочитаю Псалом номер 10. Целиком Псалом номер 10. Там 7 стихов. Начальнику хора, Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Братья и сестры, этот псалом написал Давид в то время, когда Авессалом подготавливал против него свой заговор. Конечно, мы понимаем, что деяния Авессалома, они не остались в тайне от Давида. Мы помним этот случай, когда Авессалом встречался с людьми и говорил, что вам, царю, нет дела до вас, вот если бы я был царем. И такими вкрадчивыми словами он заползал в сердце людей и располагал их к себе. И потом, друзья, произошло восстание, когда Авессалом решил воцариться. И, разумеется, люди мудрые замечали, что это восстание скоро будет. Ну и, как говорят исследователи, как раз вот этот псалом был написан тогда, когда Давид уже был уверен, что скоро будет восстание. Друзья Давида советовали ему спасаться бегством, спасаться в горах, так как заговор Авессалома они считали уже совершенно организованным, и вот-вот он подойдет к своей реализации. И положение Давида было очень опасным. Давид, сознавая эту опасность, все-таки избирает иной метод в начале своего этого события. Другой метод или другой осознавался с другой стороны совершенно. И вот в этой связи я хотел и рассмотреть этот псалом. Итак, Давид, друзья, в первом стихе говорит такие слова. «На Господа уповаю». Друзья, то есть Давид, он как бы утверждает, он указывает на тот фундамент, который в его жизни существует, на который он опирается при решении любых вопросов. Друзья, и так вот впоследствии в псалме в этом у него будут определенные размышления, определенные переживания, он будет выражать свою опасность. И если бы мы были в то время, то мы бы тоже, наверное, вот увидели всю эту напряженную ситуацию, когда Давид, он ничем не мог другом думать, как вот о сыне своем, который восстал против него. И вот эта трудная ситуация, но прежде чем вообще говорить о чем-либо, прежде чем говорить о каких-то проблемах, о решениях проблем, о вариантах решения проблем, прежде чем вообще рассуждать, он сам в самом начале утверждает самое главное, вот фундамент своей жизни. Какой фундамент? На Господа уповаю. Вот о чем бы мы дальше не будем разговаривать, какие бы варианты вы ни предлагали, чтобы давайте мы сразу утвердим, что самое важное в моей жизни. Самое важное в моей жизни, что я на Господа уповаю. А потом давайте разговаривать. Друзья, вы знаете, очень, очень важна эта мысль, но она для меня очень важна. Потому что в нашей жизни иногда бывают трудные переживания различные, обстоятельства трудные. И у нас надо решать какие-то вопросы, мы с кем-то советуемся, мы что-то делаем, что-то предпринимаем, так должно быть, так нужно делать. Но как хорошо в самом начале, перед всем этим, напомнить себе основу своей жизни христианской. Я уповаю на Господа. И это в самом начале. Это перед всем. Друзья, это незыблемо. Если что-то в предложениях, которые будут предлагать люди, в тех решениях, которые будут озвучены со стороны, если что-то в этих решениях будет противоречить этому основополагающему принципу «на Господа уповаю», то это решение, оно не будет принято мной. Вот так утверждает Давид. Он как бы в самом начале показывает тот фильтр, через который он будет потом все пропускать. То, что вы мне говорите, оно основано на фундаменте упования на Господа? Если да, принимаю, если нет – если нет, это мне не нужно. Я уповаю на Господа. Друзья, мне удивительно было то, что в этих обстоятельствах, весьма трудных обстоятельствах, Давид не просто заявил эту мысль «я на Господа уповаю», он не просто это сказал, он эту мысль записал в псалом, оформил в песню, отнес в храм и повелел разучить ее. Смотрите, начальнику хора, псалом Давида. Мы понимаем так, друзья, что в то время в храме служение совершалось, ну, часто очень, по крайней мере, ну, каждый день там, и, может быть, торжественные служения были, как у нас, каждое воскресенье, но каждый какой-то день недели, каждую субботу. Друзья, и я предполагаю так, что, переживая о следующем служении, Давид, он написал песню, в котором выразил свои переживания, и в самом начале он хотел, чтобы все люди узнали, что он уповает на Господа. Вот настолько это было для него важно. Давайте мы проверим свое сердце, свою внутренность, свои методы решения проблем. Когда мы с вами сталкиваемся с какими-то трудностями, готовы ли мы в самом начале этих трудностей заявить всем и в первую очередь самим себе, что мы в первую очередь на Господа уповаем? Это самое главное для нас в жизни. Друзья, что дальше? В этом же стихе, в первом, есть как бы другое предложение. Вот у него одно предложение, я на Господа уповаю. И на основании вот этого предложения он отвергает другое предложение. Он говорит, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. И в третьем стихе, прошу прощения, во втором стихе, эти люди, которые предлагают Давиду это сделать, они обосновывают свое предложение, они объясняют, ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Я вначале сказал, друзья, что многие толкователи этого псалма, они сходятся во мнении, что это предложение улететь на гору как птица исходило от друзей. Оно не исходило от врагов. Это не издевательство. Ну, спасайся на гору, улетай. Это не то, чтобы, знаете, какая-то такая форма, может быть, какого-то насмешки. Это друзья говорят ему, Давид, понимаешь, еще один день, может быть, два дня, и Авессалом возьмет, пойдет на тебя войной, он армию на тебя поднимет, и ты можешь умереть. Друзья, посмотрите, они во втором стихе они объясняют ему опасность положения Давида. Вот уже натянутый лук. Друзья, это не просто какое-то, ну, может быть, лишение финансов или там, допустим, он здоровье потеряет. Друзья, лук натянутый означает смерть. Уже стрелу свою приложили к тетиве, чтобы стрелять в сердце правых или в правых сердцем. То есть ты можешь умереть. Это смертельная опасность. Авессалом, он понимает, что за то, что он будет свергать царя, это преступление и в сегодняшнем мире преступление, и в то время преступление. Более того, поднял руку на отца. Он понимает, что ему не жить. У него только один способ. Или он победит, или он погибнет сам. И поэтому он пойдет на все. Давид, ты понимаешь, чем ты рискуешь? Поэтому спасайся на гору. И у Давида предложение выбирать это или выбирать это. И он говорит, я уповаю на Господа, и поэтому я не могу этого сделать. Друзья, я этими словами, вот этим вторым стихом хотел отметить мысль, что упование на Господа – оно очень часто сопряжено с большими трудностями. В каком плане? Мы можем уповать на Господа в незначительных вопросах. Ну, например, мы можем уповать на Господа, что Господь, ну, допустим, завтра пошлет хорошую погоду, и мы, например, сможем заняться своим огородом. Но если Он не пошлет хорошую погоду, то, в общем-то, тоже ничего страшного не будет, мы дома пройдем это время, и тоже неплохо. Да, то есть мы можем говорить так, уповая на Господа, когда речь идет о каких-то вопросах, но, возможно, не очень существенных. Друзья, и это естественно для человека-младенца в вере. Но человек, который идет за Господом уже довольно продолжительное время, вот эта шкала или вот эта степень его упования на Бога должна расти. Однозначно и очевидно, нельзя требовать от новообращенного человека, который вчера принял крещение, такой степени упования на Бога, какая, например, есть у Авраама, который сына своего понес, чтобы в жертву принести. Разумеется, у него такой степени упования на Бога никогда, ну, в данный момент нет, и нельзя этого ожидать. Но в Библии есть определенный принцип. Этот принцип роста. То есть я должен учиться уповать на Господа в большей степени, чем это было раньше. Это, например, раньше я мог доверить Господу этот вопрос, а потом вот этот вопрос, а потом вот этот вопрос, а потом все больше и больше и больше. И в конце концов, мое упование, оно увеличивается. Это очевидно для меня самого, это очевидно для окружающих. Это видно, что я больше уповаю на Бога. Для меня, конечно, один из самых ярких вот таких вот примеров упования на Бога, это Я еще слышал, в городе Тольятти мы жили, но это не в той церкви произошел случай, это где-то рассказали. Я его иногда, этот пример, рассказываю, но для меня он очень яркий. Это пример упования на Бога, когда в одной семье, это молодая совершенно пара семейная, они недавно поженились, мать и отец у них неверующие, они сами уверовали с мира, и вот у них заболел очень сильно ребенок. И они лечили его всякими средствами, ничего не помогало, и он уже, ребенок, почти умирал. И тогда мать говорит, что надо пойти к одной бабке, которая там умеет шептать, она точно поможет. Много раз это было испытано. И вот давление на эту молодую пару было настолько сильным, что они потом рассказывали о себе, что им было очень трудно. Но они говорят, мы этого не будем делать. И тогда их стали обвинять, что вы же должны испытать все средства. Если лекарство не помогает, значит, надо идти к бабке. Если он умрет, вы будете виноваты, и так далее, и так далее, и так далее. Но они хотели, чтобы ребенок выжил, они очень сильно переживали за это, они его очень сильно любили, были сильные искушения, но они понимали, что это неправильно. И они этого не сделали в конечном итоге. Ну, история закончилась хорошо, ребенок выжил, все, слава Богу, но я представляю, насколько это трудно может быть. Вот насколько тяжело бывает уповать на Бога. Насколько бывает трудно довериться Ему, когда вопрос встает не о погоде на завтрашний день или не о каких-то таких вот незначительных делах, а когда речь идет о твоей жизни и смерти, или о жизни и смерти каких-то, например, людей, или, может быть, о каких-то больших финансовых потерях, или еще о чем-то. Друзья, когда речь идет вот об этих ситуациях, когда Давид говорит, что лук уже натянули, уже стрела приложена к тебе, уже немножко и выстрелит, вот в этот момент ты готов уповать на Господа, или ты все-таки поддашься и побежишь на гору, и будешь спасаться, потому что ты другого выхода не видишь из положения. Друзья, это важнейшая мысль для каждого христианина, чтобы наше упование на Господа, оно росло, чтобы оно увеличивалось, чтобы оно в конечном итоге могло достигнуть этого состояния. Друзья, еще одна мысль, что даже если мы, наше упование на Господа не достигнет такого состояния, вот такие ситуации все равно придут. И поэтому правильно, когда мы сейчас переживаем о том, чтобы когда такие ситуации придут, наше упование было достаточно сильным. То есть есть такой текст в Библии, что мудрый, он видит беду, помните, да? И он укрывается. В жизни каждого из нас обязательно будет ситуация, когда она будет похожа на ситуацию с Давидом. Когда будет речь идет, идти будет речь о жизни и смерти. И тогда будет проверяться наше упование на Господа. И если мы сейчас не позаботимся, чтобы наше упование на Господа росло в повседневной нашей жизни, то, возможно, тогда мы не сможем правильно отреагировать на ситуацию, не сможем поступить как Давид, и, возможно, поступим по плоти, или, может быть, даже это будет совсем плохо. Итак, друзья, Давид говорит, я на Господа уповаю, он утверждает это, и он это упование хранит даже в тот момент, когда очень опасная ситуация. Третий стих, друзья, он очень необычный. Когда разрушено основание, что сделает праведник? О каких основаниях идет речь? Друзья, есть два толкования этого стиха. Ну, конечно, мы должны его толковать в привязке ко всему псалму. Мы не должны его выдернуть из контекста и говорить о нем как-то отдельно. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Друзья, вот одно из толкований, оно такое. Я прочитаю цитату из одной книги. Итак, разрушенные основания. Потрясены основы политической и общественной жизни. Так как заговорщики не признавали Давида царем, желали его низложения и стремились к установлению нового направления жизни, что иное, как не бежать, может сделать праведник, то есть Давид, у которого для борьбы с готовым обнаружится вооруженным восстанием, есть только сознание своей чистоты пред врагами, но нет никаких внешних средств обороны. То есть автор этого толкования, он предлагает толкование, что разрушенное основание – это потрясенная вот как бы жизнь его. То есть он опирался на свою власть, у него было войско, у него еще что-то. Теперь этого ничего нет, все основания разрушены. Что сделает праведник, когда все основания разрушены? Друзья, когда я читал это толкование, оно почему-то не укладывалось в мое сердце. Потому что, почему? Потому что, друзья, здесь Давид не похож на человека, который ищет, может быть, последние зацепки какие-то. Да? Вот у него все разрушено, и теперь он к Господу обращается. Друзья, когда у человека все разрушено, все основания разрушены, он к Господу обращается всегда. Мы наблюдаем это во время войны. Мы, конечно, этого не наблюдаем, но мы читаем рассказы, мы слышим очевидцев. Когда человек оказывается в ситуации, когда все разрушено, когда нет никаких оснований, что он делает? Он к Богу обращается, да? Когда человек в больнице находится, и врачи ему сказали, что нет никаких шансов, что он делает? Он к Богу обращается. Когда у человека очень трудные обстоятельства, когда у него ничего не помогает, он обращается к Богу. Когда у любого человека разрушено основание, он обращается к Богу. У любого человека. Но здесь написано, когда у праведника разрушено основание, что он сделает? Друзья, я понимаю, этот текст можно толковать совершенно иначе. В другом смысле. Я этот текст, вот этот стих номер 3, когда разрушено основание, что сделает праведник, отношу к стиху номер 1, на Господа уповаю. То есть он говорит, основание праведника – это упование на Бога. Вы мне говорите, улетай на гору, спасайся на гору. Если вы разрушите во мне вот это основание моего упования на Бога, тогда за что я вообще могу делать? То есть вы мне говорите, спасайся на гору, а я уповаю на Господа. Если вот это основание моего упования на Господа сейчас разрушить, если я должен послушаться вашего совета и по плоти поступить, то тогда что я вообще могу сделать? Я же праведник, я ничего не могу сделать. У меня единственное основание – это мое упование на Бога. И если оно будет разрушено, то тогда я ничего не могу сделать. Друзья, я понимаю так, что разрушенное основание – это основание упования. У праведника единственное основание. Какое основание у праведника? Но одно единственное – это упование на его Господа. И если его разрушить, а что вы делаете своим советом? Вы мне советуете спасаться на гору. Что вы этим делаете? Вы разрушаете мое основание. Я уповаю на Господа, а вы мне говорите, Бог тебе не поможет. Спасайся. И если это основание вы разрушите у меня, то что мне останется вообще тогда делать? Как я буду жить? Как я буду Богу молиться? Что я за человек такой буду, если у меня вот это самое главное основание моей жизни разрушено? Поэтому я уповаю на Господа. И, друзья, начиная с 4 стиха, он объясняет, Давид объясняет, почему в этих тяжеленных обстоятельствах он все-таки уповает на Господа. Друзья, интересно, апостол Павел, я немножко отвлекусь, в послании к Ефесянам, когда он говорит о единстве между верующими в церкви, и он призывает их к единству, он говорит, вам нужно быть в единомыслии, живите достойно звания, в которое вы призваны, снисходите друг к другу любовью. Когда он их поощряет тому, чтобы они были в одном духе, в единомыслии, потом он говорит, почему надо это делать. Он объясняет им и говорит такие слова, потому что одна вера, одно крещение, один Господь, одна надежда вечного звания. Вот у вас одно. Самое главное – это одно, поэтому вам нужно стремиться к единству. Здесь то же самое. Он говорит, я уповаю на Господа, и теперь он говорит, почему я это делаю? И он, как апостол Павел, на Бога указывает, почему вам надо быть в единстве? Потому что один Господь. Почему я уповаю на Господа? И он говорит, смотрите, какие слова. Потому что Господь во святом храме своем. Куда он делся? Другими словами, вот я даже в своем конспекте написал, смотрите, Господь во святом храме своем никуда не исчез. Дальше он объясняет, что это за святой храм? Престол его на небесах. Почему я уповаю на Господа? Да потому что Господь-то не исчез. Вот если бы вы мне сказали, что Бог перестал существовать, если бы вы мне сказали, что Бог куда-то уехал, или Он перестал смотреть на эту землю, или если ему перестали быть интересны люди, или Он закрыл свои глаза и больше наблюдает, тогда, конечно, я бы поступал по-другому, потому что мне не на кого больше уповать. Но ведь Господь-то в своем святом храме своем, Он на небесах. Ничего же не изменилось. Это было неделю назад, он был, и месяц назад он был, и сейчас он здесь. Поэтому зачем мне менять свой образ жизни? Господь-то никуда не делся, он же здесь рядом, поэтому я буду уповать на Господа. Но это очень важная мысль. Она должна сопровождать нашу жизнь. Господь в святом храме своем, престол его на небесах. Когда у нас хорошее настроение, когда у нас может быть хорошее, может быть, какие-то победы в жизни, когда у нас нет искушений, мы говорим, Господь рядом, слава Богу, все.

его зрят. Другими словами, он видит, он не ослеп. Давайте мы переведем это на современный язык. Господь никуда не делся, и он не ослеп. Поэтому я уповаю на Бога, я продолжаю уповать на Бога, его очи-то зрят. Ничего не изменилось. Друзья, когда мы вот эту истину тоже поймем до глубины своей души, до своего сердца, до своего сознания, что очи Господа, они зрят, они продолжают видеть, они продолжают наблюдать, они продолжают смотреть. Это потом он уже укажет, куда они зрят, но сначала он просто утверждает, что они зрят. Друзья, нас, мы успокоимся, да, мы переходим через трудные обстоятельства. Есть такая вера, по-моему, ну, мусульмане, по-моему, утверждают так, что когда человек заходит под какую-то крышу, он заходит под какое-то здание, то Бог перестает его видеть. Вот у них, если я не ошибаюсь, но я почти точно не ошибаюсь, что Аллах, он не наблюдает человека, когда он за крышей и когда ночью. Поэтому, когда темно, можно что-то делать греховное, и когда под крышей можно что-то делать греховное, Бог не видит. Друзья, а вот Давид говорит, очи его зрят, они зрят Авессалома, они зрят меня, они зрят вот этих предателей, они зрят весь народ, они зрят это обстоятельство, они все зрят, и поэтому я уповаю на Господа, потому что он никуда не делся на небесах, и его очи зрят. Друзья, и последнее, что он предлагает в качестве обоснования, почему надо уповать на Господа, это три момента. Это первое, что Господь есть, Он не исчез, Он всегда, и сегодня, и вчера, и вовеки тот же, Его очи зрят и наблюдают. И третье, друзья, Он видит причину, почему это происходит в Его жизни. Интересно, что Давид, он не, ну как бы сказать, не то чтобы унывал, он не сказал, что эта ситуация непонятна для меня, он сразу понял причину вот этого состояния, почему так произошло. И он говорит, вежда его, ну вежда это что такое? Ну это вообще как бы глаза, вернее ресницы, да, ресницы или веки, да, вежда, веки. Вот ну здесь вот слово имеется в виду глаза, они испытывают человеческих сынов. То есть он понял, что это происходит сейчас. Что сейчас происходит? Это испытание. Друзья, посмотрите, первый стих, на Господа уповаю. Почему? Потому что это испытание от Бога. Выдержавший это испытание от Бога, выдержав испытание, получит от Бога благословение. А в чем испытание? Испытание чего это? Упование на Бога. Это вот испытание того самого основания, которое у тебя есть. Друзья, вот мы делаем дом, и мы, это основание, друзья, оно в какой-то момент испытывается. Оно очень много лет может быть не испытываться, а потом немножко тряхануло землю, и оно испытывается. И тогда проверяется основа, как было сделано основание. То же самое здесь. Мы живем нашей жизни, и у нас есть основание упования на Бога, но оно в какой-то момент начнет испытываться. И он говорит, я это понимаю, что это сейчас просто испытание. И, друзья, вот эти три момента, они помогают человеку сохранить в любых обстоятельствах упование на Бога. Первый момент – это что Господь, Он есть, Он не исчез, Он рядом. Второй момент, что очи Его зрят, они видят все, ничто не теряет из своего вида. И третий момент, что это не без Божьей воли происходит, как испытание. Послание Иакова, оно начинается словами «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А почему? «Зная, что испытание вашей веры». Друзья, любое искушение, вот это искушение или нет, сын восстал на отца, царство Давида может от него быть отринуто, это искушение или нет? Но любое искушение есть испытание веры человека или доверия человека Богу, любое искушение. И Давид это понимал. За много тысяч лет до Иакова Давид понимает эту же самую мысль. Он говорит, Бог испытывает сынов человеческих. Но интересно, друзья, кого испытывает Бог? Вот интересно такое, как бы вам сказать, ведение, что ли, Божие, или его это всеобъемлющее такое, как бы, всезнание, или вот такая мудрость потрясающая. Он говорит, Господь в 5 стихе, он открывает мысль, кого испытывает Бог? Не всех людей. Господь испытывает праведного. В данном случае вот есть Авессалом, Давид точнее, и есть Авессалом, два человека. Кого испытывал Бог? Давида. А Авессалом? А Авессалом нет.
А ненавидящего и любящего, а нечестивого и любящего насилия ненавидят.

0: видит душа моя, а над Авессаломом суд. Друзья, вот это интересная мысль. Авессалом, он готовил этот заговор. Это был нечестивый заговор. Это был заговор против Бога, против Отца, против закона. И пока этот заговор готовился, я понимаю так, что Бог с Авессаломом трудился и показывал ему, что тебе не надо этого делать. Я думаю, что находились люди, которые ему обличали. Я думаю, что совесть его обличала. Я думаю, что когда, может быть, он читал Ветхий Завет, может быть, он тоже видел вот это, когда он видел Отца или еще что-то, возможно, в нем как-то действовала вот эта сила, которая противостояла вот его вот этим размышлениям. Возможно, все это было. Но в конечном итоге да, это Авессалом, он все преграды убрал, он собрал большую армию, набрал войско, он нашел сторонников хороших, у него все было организовано, и, возможно, Авессалом сидел как-то вечером накануне этого восстания и думал, все получилось хорошо, все препятствия ушли, все кончилось, завтра будет восстание. Да, все, будет все хорошо. То есть он как бы выдохнул свободно, у него все получилось. Он воспринял вот это свое действование как положительный результат своего ума, возможно. Но в духовном мире это был суд. То есть вот то, что Бог попустил Авессалому вот это совершить преступление, это уже было... Ну, до этого Бог его предупреждал, до этого Бог хранил. Теперь все, ты упорствуешь, делай. Но теперь уже все, обратной дороги нет. Иногда, друзья, нам кажется, что нечестивый человек, он в чем-то успешествует, а на самом деле успех нечестивый чаще всего это суд Божий над ним, чтобы он увидел плоды рук своих, увидел свое нечестие. И смотрите, здесь написано как, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа моя. Здесь нет испытания. В этой ситуации уже с Авессаломом не было работы Божией. Да, с Давидом была работа. Давид испытывался, с Давидом Бог как-то трудился. Через это испытание Давида, Бог Давидов что-то достигал, а Авессалом все. Ненависть Божия к нему в этом обстоятельстве. Дождем прольется он на нечестивых горящие угли, и огонь, и серу, и палящий ветер, и вдоль из чаши. Ибо Господь праведен. Друзья, последнее, что я хотел отметить, что Давид очень хорошо понимал, что какие бы трудные обстоятельства ни были в жизни человека, если ты сохраняешь перед Богом праведность, то всегда это закончится благословениями Божьими. Если ты не сохраняешь Божью праведность, если ты идешь по пути разрушенного вот этого основания, когда упования у тебя нет, когда ты идешь по плоти, когда ты делаешь свои нечестивые замыслы, еще что-то, то в этом случае обязательно будет наказание. В той или иной мере, быстро или не очень быстро, но оно придет. Почему? И в 7 стихе объясняется, ибо Господь праведен. Друзья, вот это последняя мысль, которую я хотел обратить внимание, что Давид не сомневался в Божьей праведности. Можем ли мы сомневаться в Божьей праведности? Да, можем. Вот я когда готовил эту проповедь, я вспомнил про Аркадия. Прошу прощения, Аркадий. Вот Аркадий несколько месяцев работал как каторжный с утра до ночи, и ему до сих пор не платят зарплату. Может возникнуть мысль, что Господь неправеден. Но они же роскошествуют, они же фактически обманули человека, заставили его работать и так далее, и так далее. Друзья, вот у Давида ситуация была намного серьезнее. Но Давид не сомневался, что Господь праведен. В конечном итоге, когда все закончится, все увидят разницу между праведным и нечестивым. В конечном итоге обязательно Бог покажет, испытание пройдет, испытание закончится, нечестивые получат свою долю из чаши, праведники воссияют, потому что Господь праведен. То есть одно из сильнейших искушений в жизни человека – когда у него происходят трудности, одно из сильных искушений со стороны сатаны, что Господь неправеден, что что-то происходит нечестно, несправедливо, что-то происходит не так, как должно было бы происходить, лучше было бы иначе, должно было бы вот так и вот так, потому что если бы Господь был праведен, то было бы вот так и вот так. Друзья, Давид написал эти слова, я уже в самом начале говорил, тогда, когда этот заговор только еще готовился, а он уже был уверен, что Господь праведен. Он ни капельки не сомневался в том, что Господь праведен. Друзья, заканчивая свою проповедь, основанную на этом псалме, хотел бы напомнить основные мысли, что самым главным и твердым основанием жизни Давида было его упование на Господа. И это утверждение, он говорит в самом начале, он его утверждает, он его отстаивает, он им живет, он его защищает, друзья, и он даже воспел его в псалме, который потом пели в храме. Хорошо, друзья, если бы наша с вами жизнь, она была в какой-то мере подобна жизни Давида, чтобы в нас упование росло, и мы бы в трудных обстоятельствах могли бы, прежде чем рассуждать о чем-то, прежде чем какие-то проблемы решать, прежде чем вообще что-то делать, мы скажем сами в себе: «Мое упование на Господа». Давайте помолимся Господу нашему. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Дальнейшее служение пророка Ильи. О иудейском царе Иораме, сыне благочестивого царя Иосафата, женатом на дочери Ахава, написано следующее. Пришло к нему письмо от Ильи пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путем Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил. Зато вот Господь поразит великим поражением народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что выпадать будут внутренности твои от болезни твоей со дня на день». 2 Паралипоменон 21:12-15. После этого, говорится в Библии, филистимляне и аравитяне напали на Иудею, захватили все царское имущество, также сыновей и жен его, за исключением Ахозии, меньшего и сыновей его. Потом царь заболел неизлечимою болезнью внутренностей, проболел 2 года и умер в жестоких страданиях. 2 Паралипоменон 21:16-19. Болезни всякие бывают, и пророчества были разные. Здесь же самым удивительным является то, что к царю Иораму пришло письмо от Ильи пророка, о котором Елисей и сыны пророков свидетельствовали, что он взят от земли на небо. Этот случай дал повод для разных догадок и предположений. Проще всего этот случай объясняется так. Письмо было написано пророком Ильею, хранилось некоторое время у Елисея, а в должное время было доставлено иудейскому царю Иораму. Илье было заповедано Богом помазать Азаила в царя над Сирией. Илья этого не сделал. А в свое время Елисей прибыл в Дамаск и возвестил Азаилу, что он будет царем Сирии и причинит большие беды Израилю. 4 Царств 8:7-13. Также Илье было поручено Богом помазать Иуя в царя над Израилем. А это было сделано одним из сынов пророков по указанию пророка Елисея. 4 Царств 9:1-10, который был преемником Ильи. Последние сведения пророк Илье, записанные у пророков, находим в книге Малахии, 4:5-6, в которой Бог говорит следующее. «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Эти слова, переданные последним из пророков, создали в еврейском народе уверенность, что перед наступлением Дня Господня, который отождествляли с днем пришествия Мессии, придет пророк Илья и произведет особенную реформацию в народе, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Книжники, священники и народ ожидали явления пророка Ильи, который придет и приготовит их к принятию Мессии. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать при Иордане, призывая народ к покаянию и исправлению своей жизни, священники и левиты прислали из Иерусалима фарисеев спросить Иоанна Крестителя, кто он. Он им ответил, что он не Христос, то есть недолгожданный Мессия. Посланные тут же спросили: «Что же, ты Илья?» Он ответил: «Нет». «Кто же тогда ты, если не Илья и не пророк?» допрашивали присланные из Иерусалима. Иоанн Креститель ответил: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. От Иоанна 1 глава, с 19 по 28 стих. Посланные удовлетворились этим. Они возвратились в Иерусалим с докладом, что сын священника Захарии является каким-то странным человеком, но он не Илия и не пророк. Укоренившееся в народе толкование, что перед явлением Мессии явится пророк Илия и подготовит народ, помешало еврейским духовным и политическим руководителям признать в Иисусе из Назарета обещанного Мессию. Если не пришел решительный пророк Илия, который обличал царей и творил чудеса, то и Мессия еще не пришел. Так могли объяснять и, вероятно, объясняли народу, хотя явление и служение Иисуса для многих оставалось великой загадкой. Вопрос явления пророка Ильи беспокоил даже учеников Господа Иисуса Христа. Однажды они спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели». От Марка 9:11-13. Евангелист Матфей добавляет к этому: «Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». От Матфея 17 глава 13 стих. «Потому что Господь Иисус еще раньше сказал всем находившимся при нем об Иоанне Крестителе так: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». От Матфея 11:14. Евангелист Лука помогает нам понять служение пророка Ильи и служение Иоанна Крестителя перед явлением Мессии или Христа. Евреи ожидали, что Илия, взятый Богом на небо, неожиданно явится и начнет учить и вразумлять народ. Ангел же Господень возвестил священнику Захарии, что у него родится сын, которому он даст имя Иоанн, который будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многие из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». От Луки 1:15-17. Вероятно, эта истина мало кому была известна, а усвоенное человеческое толкование слов пророка крепко держалось в головах и сердцах народа. До нашего времени евреи верят и ожидают, что придет Илия и возвестит им о пришествии Мессии. Каждый год во время седера, пасхального ужина, на еврейском столе стоит чаша с вином для пророка Ильи. При конце ужина открывают дверь и приглашают пророка войти и возвестить им о Мессии. Евреи также верят, что при обрезании мальчика невидимо присутствует пророк Илия, для которого приготовляют особое сиденье на скамейке или ставят специальное кресло. Пророк Илия упоминается в Евангелии как присутствовавший на горе Преображения с Иисусом от Матфея 17 глава с 1 по 5 стих и от Марка 9 глава с 1 по 7 стих. У Луки об этом так написано: «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». 9:28-35. Этим евангелисты подчеркивают, что христиане обязаны больше слушать Иисуса Христа, нежели Моисея и Илью, которые приготовляли и призывали народ к послушанию и служению Богу. В книге Откровения в 11 главе говорится о двух свидетелях, которые будут пророчествовать 1265 дней. Они определены как две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Они будут обладать великой силою творить разные чудеса. Их служение закончится тем, что Антихрист победит их, убьет их, а трупы их оставит непогребенными на улице великого города с тем, чтобы все народы могли видеть их убитыми. Но через 3,5 дня эти убитые Антихристом свидетели воскреснут и взойдут на небо. В первые века христианства многие думали, что этими свидетелями будут Енох и Илья, которые живыми взяты на небо, а всем человекам положено однажды умереть. От Евреев 9 глава 27 стих. И потому они явятся опять среди людей для свидетельства о Боге и правде Его. Другие думают, что этими свидетелями будут Моисей и Илья. Во всяком случае, пророчество Малахии о приходе Ильи перед явлением Мессии частично исполнилось в служении Иоанна Крестителя, который действовал в духе и силе Ильи, а окончательно исполнится, когда Илья в теле неожиданно явится, как перед Ахавом, и начнет возвещать людям волю Божию и приготовлять их к принятию Мессии, которому даст Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. От Луки 1 глава, с 32 по 33 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год. Молитва. Пауль Денклер. Реальность. Полагающийся на Библию не следует хитросплетенным басням, а будучи связан с Богом, полагается на истину. Нет утешения более глубокого, чем те слова, которые мы находим в Библии. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1, 16-21. Господи, Слово Твое истина, оно не обманывает. Не люди его придумали, это не выдуманные басни, не художественное произведение, лишенное силы и жизни. Твое Слово – это весть о Твоей реальной силе, весть о Твоей божественной силе, Твоей силе, силе, которой Ты желаешь действовать в нашей жизни, в наших буднях, силе, которая спасает, призывает, защищает нас от грозящей погибели, показывает нам бренность этого мира. Твое Слово – это весть о Твоем пришествии, Господь Иисус Христос. О втором Твоем пришествии. Ты придешь снова в силе и славе, в славе Царя, в божественном величии. Это не человеческая идея, не выдуманные человеком басни. Это истина, это реальность. Реальность, которую Твои ученики видели своими глазами там, на горе, где были вместе с Тобой. Они видели Тебя, они видели Тебя в божественном величии. Они видели Тебя, Твое лицо, сияющее, как солнце, Твои одежды, белые, как свет. Ты преобразился перед ними в небесный образ. Они видели Тебя таким, какой Ты есть на небесах, таким, какой Ты есть в реальности, явно, открыто, без принятого на Себя человеческого уничижения. И ученики слышали голос, голос с неба, голос небесного Отца. Это тоже реальность, действительность, которую они слышали своими ушами. Бог Отец проговорил, Он дал Своему Сыну царственность и могущество. Он облек Его в сияние и славу, украсил честью и величием, утвердил Его, сказав: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это Ты, Господь Иисус Христос, Сын возлюбленный, Сын, доставляющий радость Отцу. Это истина, это реальность. Ты, Сын, посланный нам Отцом для того, чтобы мы слушали Тебя, чтобы вызволить нас из этого бренного мира для Твоего Царства, под Твое господство, чтобы мы имели часть в Тебе, в Твоей неприходящей сущности, чтобы мы могли стать такими, как Ты, детьми Божьими, которым Отец благоволит. И это тоже реальность. Мы должны стать такими, как Ты. Для этого Ты пришел, для этого Ты был послан Отцом, для этого Отец посылает Свое Слово. И этого Слова мы должны держаться. Оно должно дать нам уверенность, уверенность в мире, полном неизвестности, наполнить нас надеждой на земле, полной безнадежности, убедить нас в нашем призвании, напомнить нам о цели, к которой Ты желаешь привести нас. Эта цель – Твоя слава. И поскольку ученики своими глазами видели Твою славу, своими ушами слышали голос Отца, признававшего за Тобой честь и славу, они обрели полную уверенность в этой реальности. И то, что они видели и слышали, они возвещают нам, чтобы и мы обрели уверенность. Это пророческое слово. Слово, принятое ими от Отца, абсолютно надежное Слово. Слово, ставшее нам светом во мраке. Слово, служащее нам во благо, если мы подчиняемся Ему. Оно светит нам, указывает путь, указывает цель. В пустынном, безжизненном месте оно вселяет в нас силу и жизнь. В грязном, безотрадном месте оно говорит нам о приготовленных нам Иисусом чистоте и красоте. Слово и весть всегда рядом. Они никогда не угасают, не теряют силу. Они светят, пока не станут реальностью в нашем сердце. Пока в нашем сердце не взойдет утренняя звезда, пока в нас не расцветет день, о котором ты в своем слове говоришь, что этот день наступит. Это день твоего пришествия, день избавления, день радости для твоих, день, когда ты заберешь нас домой, день, которому мы радуемся радостью неизреченной, день, когда мы увидим тебя в славе и божественном величии, день, когда мы будем преобразованы в твой образ». Это пророческое слово надежное, потому что оно твое. Таково каждое слово Священного Писания. Это твое слово, не человеческое, сказанное людьми, движимыми Духом Святым. Они говорят о том, чего мы не можем знать от природы. Они говорят о божественной реальности, которая существует, даже если мы ее не видим. Они говорят о будущем, о том, что произойдет по твоему промыслу, даже если мы не можем себе это представить. Они говорят о вечном, об истинном, они говорят это пророческое слово для того, чтобы мы обратились к этой истине, приняли ее и жили по ней. Они говорят об этом для того, чтобы мы спаслись этой вестью, чтобы мы имели свет в нашей жизни и знали цель выше той, которую дает нам мир. Цель славы у тебя в вечности».
2: Размышления над словом. Ивон Швенглер. Фарисейская ловушка или проклятие возрастной дальнозоркости. Существует понятие старческой или возрастной дальнозоркости, когда отдаленные предметы видишь хорошо, а расположенные близко расплывчато. Назовем это болезнью фарисеев. Они абсолютно четко видят ошибки других, но слепы по отношению к собственным прегрешениям. Маленький или большой фарисей живет, наверное, в каждом из нас. Однако нельзя относиться к этому легкомысленно, поскольку при таком подходе потери в наших церквах могут стать горькой реальностью. Вспомним, что Иисус Христос обратил свою самую обличительную и суровую проповедь не против оступившихся грешников или отчаявшихся учеников, а против фарисеев, лицемеров, ханжей, законников. Как они ненавидели его за это? Ненавидели, потому что он разоблачал их ханжество. Слова Иисуса, будто нож, пронзали их уверенность в собственной непогрешимости. Они даже не замечали, что используют разные мерки. Как много они делали, казалось бы, во славу Божью, а на самом деле для того, чтобы представить себя в выгодном свете. Обособившись от духовной черни, фарисей молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Луки 18:11. Яд законничества ослепляет наши глаза и порождает гордыню в сердцах. Позиция осуждения и критический взгляд разрушают радость общения с братьями и сестрами. Длинная юбка и волосы, собранные в пучок на макушке, у женщин, костюм с галстуком вместо джинсов у мужчин. Но кто вправе судить что угодно Богу? Какая музыка или какие песни? В спорах о форме теряется содержание, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств 16:7. Неприверженность к Библии отпугивает молодежь от церкви, а затхлый запах законничества, скрывающий красоту Евангелия и подавляющий жизнь. Мы спасаемся верой, а не делами. В послании к Ефесянам 2:8-9 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Если кто-то начертал на своем знамени правоверность, то это еще не значит, что он действительно правильно верующий. Рядом с правоверностью таится другое чудовище – категоричная убежденность в своей правоте. Желание быть всегда правым – самый беспощадный убийца отношений, любых, в том числе и брачных. А если, настаивая на своей правоте, мы еще ссылаемся и на Библию, то лучше от этого не будет. Однажды я прочитала следующее. О блудном сыне говорится, что он, придя в себя, решил вернуться к отцу. То есть он обратил свою критику против самого себя. А мы, благочестивые, так сильно заняты злым миром вокруг нас, что у нас совсем нет времени рассматривать свои собственные грехи и приходить в себя. Нам больше нравится указывать пальцем на других. Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов. Однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. Истина и любовь – две неразрывные вещи. В истории искушения Иисуса в пустыне и Христос, и дьявол ссылаются на Слово Божье. Законничество – это когда путаешь диагноз с лечением. Закон показывает мне мой грех и нужду в спасении. Однако мы глубоко ошибаемся, если думаем, что соблюдение закона оправдает нас перед Богом. Но если человеку была дарована жизнь от Иисуса, то по отношению к этому человеку действуют заповеди Божьи, на основе которых человек сможет вести полноценную жизнь. Закон и послушание – бесспорно взаимосвязанные вещи. Однако наше послушание должно проистекать из любви, а не по принуждению, как у детей, а не как у рабов.
1: Точка зрения. Юрий Грицан. Уроки Павла. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Галатам 4:12. Не задумывались ли вы над тем, почему наше благовестие зачастую остается непринятым и непонятым? Предлагаю обратиться к посланиям Павла и извлечь несколько истин из жизни и благовестия апостола. Истина первая – любящее сердце. Павел называет галатов братьями. Как апостол мог оказаться в Галатии за сотни километров от дома? Что им двигало? Сердце Павла горело любовью к Христу, спасшему его, и к людям, не знавшим Господа. Поэтому он отправился в Галатию. Плодотворное благовестие исходит из сердца любящего Бога и людей. Истина вторая. Благовестие Павла начиналось не с провозглашения Евангелия, но со снисхождения к людям. Павел говорит, что прежде чем он начал призывать галатов быть такими, как он, то есть уверовать в Христа, он сам стал таким, как они. Он старался узнавать людей, понимать их и говорить на их языке. В жизни мы ведь так и поступаем. Например, чтобы объяснить ребенку опасность электричества, мы объясняем ему, как все работает, понятным ему языком, опускаясь до его уровня. Не то же ли сделал и Христос, когда уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек? Филиппийцам 2:7. Чтобы спасти нас, Бог тоже сначала стал таким, как мы, и сделал Он это, чтобы мы могли стать подобными Ему. Давайте и мы, во-первых, благодарить Бога, что Он снизошел к нам во Христе и обращается к нам понятным для нас образом. Во-вторых, будем учиться благовествовать, любя людей и стараясь понять их. Аминь.
0: Из нашей истории. Вальтер Жак. С Евангелием к большевикам. Из журнала «Den Reich Kam» от 2-го 1920-го. Перевод с немецкого Марии Винс. В мае этого года, 1920-го,
3: я посетил принца Карла, президента шведского Красного Креста в Стокгольме. Мое обращение к этому благородному аристократу и филантропу имело следующую цель – просить сделать все возможное со шведской стороны, чтобы несчастные немецкие и русские военнопленные могли увидеть свою родину в этом году. В ответ мне было сказано: «Несмотря на огромные трудности, мы сделаем все, что в наших силах, в надежде, что нам удастся до наступления зимы переправить на родину по 60 тысяч человек с каждой стороны. Большего при таких печальных транспортных условиях мы сделать не сможем». Но Бог сжалился над несчастными. На данный момент на родину уже отправлено около 100 тысяч человек, а последний эшелон с нашими немецкими земляками должен прийти из Сибири в декабре. Тем не менее, в здешних лагерях остается еще очень много российских военнопленных. Причина в следующем. Весной разразилась война между Россией и Польшей, и российские дивизии в пугающе стремительном темпе двинулись к воротам Варшавы и уже приблизились было к нашим границам. Казалось, Польша потерпела поражение. Но тут, неожиданно для большинства, но не для сведущих, поляки отразили натиск нападающих. Разбитые войска Троцкого устремились назад. Части из них, около 50 тысячам человек, удалось спастись через границу Пруссии. Переправленные в Германию, они заполняли теперь опустевшие лагеря для военнопленных. А это ставило перед нашей миссией новую задачу. Мы понимали это. Но что же делать? Наш опыт в этой области был до сих пор большей частью неутешительным. В одном лагере, правда, в самом красном, с нашими братьями обошлись весьма недружелюбно, сделав проведение собраний просто невозможным. Пустят ли вообще наших посланников в лагеря? Ведь в газетах для успокоения публики сообщалось, что новые лагеря Красной Армии строго изолировались из-за угрозы распространения эпидемии и ведения пропаганды. Но Бог сумел когда-то снять для Петра трехуровневую защиту тюрьмы. Рука этого Бога не сократилась и сегодня. Зная это, мы ожидали указаний от нашего Господа. Он, верили мы, услышит наши молитвы. И Он услышал. 2 недели назад мы получили письмо из лагеря в городе С, где оставалась небольшая группа братьев из числа старых военнопленных. Они просили: «Пришлите к нам 2 хороших проповедников. Комендант разрешил нам проводить собрание для красноармейцев и даже обещал дать для этого помещение театра». Это был однозначный призыв. По примеру 13 главы книги «Деяния апостолов» мы избрали 2 братьев, и уже на следующий день они, сопровождаемые нашими молитвами, отправились в путь. Прибыв в лагерь, они, конечно же, первым делом направились к братьям, радости которых не было предела. Затем они пошли к коменданту. Прочитав составленное нашей миссией сопроводительное письмо, он весьма охотно дал свое разрешение. Братья-лагерники были знакомы коменданту со времени их предыдущего пребывания в лагере, и он знал, что они оказывают весьма благоприятное влияние на свое окружение. В беседе со мной год назад комендант признался: «Ах, если бы весь лагерь состоял только из баптистов!» Итак, Господь помог нам. Теперь предстояло преодолеть 2-ю преграду в лице его большевистского превосходительства, товарища генерала Г. Братья-лагерники уже успели ознакомиться с этикетом Советской России и, соответственно, проинструктировали приехавших наших братьев. Обращаясь к нему, называйте его только «товарищ генерал». Никаких «ваше превосходительство», «господин» или еще что-нибудь в этом роде. Командующий был энергичным человеком с представительной внешностью, носившим черкесскую военную форму. Он принял обоих посланников Евангелия в своем штабном бараке весьма приветливо. Усадив их, он спросил, чего они желают. «Товарищ генерал, мы приехали, чтобы провести здесь несколько религиозных собраний. Мы хотим проповедовать нашим друзьям Евангелие». «Да, пожалуйста, проповедуйте. У нас сейчас полная свобода. Каждый может верить или не верить во что хочет. Только прошу вас, после собрания оставляйте время для вопросов и ответов, так как наши товарищи уже отвыкли вслепую верить авторитетам. «С удовольствием», — ответили наши братья и, поблагодарив генерала, распрощались. Так приветливо их бывшие господа начальники с ними не обращались. Видимо, новое время принесло с собой и что-то хорошее. Верный Господь прекрасно вел до этих пор. Оставалось преодолеть еще третью преграду — найти подходящее помещение для собраний. Первая попытка была неудачной. В своей милости Господь иногда допускает в нашей жизни неудачи и позволяет делать неверные шаги, чтобы затем открыться нам в еще большей славе. Помещение театра нам не давали. «Да это же все ерунда! О чем вы там собираетесь говорить?» сказали нам товарищи из театральной труппы, узнав о наших намерениях. «К тому же у нас репетиции и представления. Нам самим нужно это помещение». Свободного барака тоже не было. Что же делать? И тут Господь направил нашего брата М. в столовую, где, как ему было известно с прежних времен, имелось большое свободное помещение. И действительно, его расчеты оправдались. Находившийся там товарищ управляющий, конечно, тоже выдвинул свое «но», хоть и был, как он утверждал, религиозным человеком. Он сказал, что днем это помещение используется, там работает магазин. А когда брат М. сказал, что комната нужна только по вечерам, он продолжал искать причины для отказа, заявив, что там нет освещения. Но и тут наш брат нашел, что ответить. Для внешнего освещения у них есть карбидная лампа и свечки, а все, что нужно для внутреннего освещения, будет дано им через Слово Божье и Духа Святого.

«Не бойся, малое стадо, дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, в том числе и бедному большевистскому». Сколько жизни и ободрения приносят эти слова в такие часы. Скоро 7. Пора идти. Уже на подходе к бараку видно. Народу битком набито. С трудом наши братья пробились внутрь, к сколоченному из досок столу, служащему кафедрой. Братья-лагерники выстроились с обеих сторон, чтобы петь псалом. Перед ними, вплотную друг к другу, стояли около 500 человек во всевозможных и невозможных униформах, с шапками на головах и папиросами во рту, нетерпеливо толкаясь и что-то бормоча. Брат М. открыл собрание. Коротко объяснив цель встречи, он сказал: «Прежде чем читать Слово Божье, у нас принято просить у Него, Создателя и Господа мира, благословения, так что давайте помолимся». Толпа приумолкла. Некоторые даже стянули шапки с голов и убрали папиросы. Большинство, однако, ничего не понимая, лишь с любопытством смотрели на говорящего. Такого вступления к молитве они в своей церкви не слышали. Брат помолился горячо и искренне, по-детски просто и коротко. Затем он, открыв свою любимую Библию, подаренную ему шведскими братьями, долгожданную Библию с параллельными местами карманного формата, прочитал текст из второго послания к Коринфянам 5:12-21 о примирении с Богом. Затем сказал немногословную речь. «Мы уже примирились с Богом, ухватились за Его руку, протянутую нам с любовью Божией в Иисусе Христе. А теперь Он посылает нас к вам, сказать вам и просить вас, сделайте это и вы. Примиритесь с Богом, и вы станете свободными и счастливыми людьми». Волнение прокатилось по толпе. Дух Божий действовал. В глазах у некоторых появились слезы. После короткого гимна слово взял брат Г. Он прочитал из Евангелия от Иоанна 15:12-14. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои». Простыми словами он описал распятую любовь, отдавшую свою жизнь не только за своих друзей, но и за нас, хотя мы некогда были, а по своей натуре все еще остаемся его врагами. Волнение возрастало. Молот Слова Божьего в сочетании с огнем Божьей любви касался ожесточенных войной и революцией сердец грешников. И когда братья призвали к заключительной молитве, ни одна шапка уже не оставалась на голове. Многие упали на колени, слезы потекли по суровым щекам солдат. Собрание закончилось. Братья объявили: «Если кто хочет узнать подробнее о пути к примирению, приходите завтра утром в помещение в банном домике, где братья проводят свои встречи. Следующее публичное собрание будет завтра вечером, а кто хочет получить Евангелие или другую христианскую литературу, подходите сюда к столу». После этих слов произошло нечто невероятное. Вся толпа ринулась к столу, на котором находились пакеты с книгами. «Дайте, пожалуйста, и мне, и мне, и мне тоже». Как хлеб раздают проголодавшимся детям, так здесь проголодавшиеся поистине, бедные души жадно хватали отдельно изданные книги Библии и трактаты. Вся литература вмиг разошлась, и разочарованные лагерники успокоились только после твердого обещания братьев сразу по приезде в Вернигороде прислать еще. Как сказал пророк: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Амоса 8:11. Такие возвышенные моменты навсегда врезаются в память. Все спокойно разошлись по баракам. Все прошло мирно, без возражений и возмущений. Проповедь никто не прерывал. Все покорились наставлению Духа Божьего, присутствовавшего на собрании. Возвращаясь после собрания в барак, несколько братьев невольно стали свидетелями того,

какое сильное впечатление произвела простая речь проповедников на некоторых офицеров, побывавших на встрече. Обсуждая между собой пережитое событие, они говорили примерно то же, что нам известно из Нового Завета. Что это такое? Ведь это необразованные люди, судя по их виду и манере выражаться, но при этом они говорят с такой силой, что волосы дыбом встают. На следующий день, с самого утра, солдаты один за другим начали приходить в молитвенную комнату. То с каким-нибудь вопросом, то с просьбой, можно ли получить Новый Завет, а когда будет следующее собрание, и так далее. Но кто знаком с характером русского человека, тот знает, что это был только повод, чтобы остаться и послушать слово жизни. И это их желание с удовольствием исполнялось. Общение продолжалось до 5 часов. В простом дощатом бараке слава Божья открывалась намного ярче и прекраснее, чем в каком-нибудь великолепном соборе в России при свечах и запахе ладана. «И это естественно», — отметил брат М., «ведь для нашего Господа тоже не нашлось другого места, как только в яслях в хлеву, вдали от столичного великолепия». Во второй вечер собрание прошло так же спокойно и благословенно, как и в первый. Оба брата снова проповедовали. Один — на текст из 2 главы книги «Деяния апостолов», другой — из Евангелия от Матфея 7:22-29. После заключительной молитвы было объявлено, что братья сегодня уезжают из лагеря и возвращаются в Вернигород. В ответ из зала в унисон прозвучало сердечное «спасибо» и «до свидания». Многие со слезами на глазах прощались с братьями, явившимся к ним, как ангелы Божии, в их плену и нужде. Братья уезжали из лагеря с молитвой в сердце о том, чтобы Бог снова собрал здесь для себя группу верных учеников и свидетелей, как Он уже делал это раньше. Для нас этот случай – новое доказательство того, что у Господа есть особые планы в отношении русского народа. Разве Он, заложивший в сердце человека жажду и стремление к истине и миру, не найдет путей свои планы осуществить? Разве это не задача Церкви Божьей на земле? Наша ответственность, как в притче о добром самарянине, помочь народу в настоящем самарянском духе, народу, попавшемуся убийцам, в буквальном смысле этого слова, возлить ему на раны масло и вино. Евангелие нашего Господа, который пролил свою кровь и послал Духа Своего, чтобы свет Его милости засиял и для народов Востока. Тогда, по действующему в Царстве Божьем закону органической взаимосвязанности всех членов тела, благословение вернется и к нам, и к другим, как написано: «И благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Поэтому свет Востока.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 10. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. И была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него.

Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри».
Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.

Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!

Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня. Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю,

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость водительства Божьего в нашей жизни и о необходимости молитвы с нашей стороны о нем. Священное Писание изобилует обетованиями о таком водительстве. Каждому искренно, от всего сердца ищущему божественного руководства, Господь говорит в Своем Слове: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Но заметьте, что Господь дает это чудное водительство желающим и просящим его у него. «Настав меня, Господи, — молит Давид, — на путь твой, и буду ходить в истине твоей. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». Тому, который так взывает Господу о его водительстве, принадлежит обетование Божие. «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Молясь день и ночь всеусердно о том, чтобы увидеть верующих в Фессалониках и дополнить, чего недоставало вере их, Павел с уверенностью в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Молитва эта двояка. Во-первых, она касается путешествия, которое Павел намерен был предпринять, и, во-вторых, цель этой поездки — дополнить, чего недоставало вере детей Божьих в Фессалониках. Как важно, возлюбленные, всегда перед тем, как предпринять какое-нибудь дело или какую-нибудь поездку, просить божественного водительства. Как серьезно об этом предупреждает Слово Божие, говоря: «Теперь слушайте вы, говорящий сегодня или завтра отправимся в такой-то город. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, сделаем то или другое». О, возлюбленные, насколько мы зависимы от нашего Создателя и Господа! Как мы должны надеяться лишь на Его способность и мудрость во всех наших путях! Вот почему апостол Павел день и ночь молит о божественном водительстве. Можем ли мы сказать с такой же уверенностью, с которой мог сказать пророк Иеремия: «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Да, мы знаем эту истину теоретически, но как обстоит оно на практике? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит Слово Божие, «во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». О, какое преимущество имеет чадо Божие, что Господом утверждается стопы его, и он благоволит к пути его. Только дети Божии имеют такое водительство. Невозрожденный человек подобен сироте. Он не имеет любящего Отца Небесного, который бы позаботился о нем. Он должен справляться, как может сам. Какое жалкое его положение! Поэтому ему нужен и алкоголь, и табак, и наркотики, и другие увлечения. Бродя в жизни, как по пустырю, не имея ни цели, никакого достижения, он употребляет эти возбуждающие средства. Он знает, что жизнь коротка. Как ненавистен ему факт, что он стареет, и скоро придет его конец. Что будет дальше? Он не имеет уверенности, только некое страшное ожидание, которое он всеми этими способами старается заглушить, чтобы не думать ни о вечности, ни о Боге, ни о Христе, ни о небе, ни о аде. А верующий, какой он счастливый, ему сам Господь говорит: «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Чадо Божие, когда ты в последний раз воздал благодарность и хвалу Господу за это чудное благословение, которое принадлежит тебе? Подумай, какой ты счастливый человек! Но Слово Божие ясно учит, что мы это божественное руководство должны просить у Господа. И дальше, что ответ на эту молитву дается нам не одинаково, но по-разному. Например, приход Павла в Македонию был через видение, данное ему в Троаде, когда ночью предстал перед ним некий муж-македонянин, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Но такое водительство нельзя называть правилом, а вернее исключением. Как часто преследования заставляли Павла передвигаться с одного места на другое? Иной раз Господь указывал ему путь непосредственно внутренним голосом, а в иных случаях задержками и другими обстоятельствами. Например, во время своего первого посещения Эфеса, когда братья просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если угодно Богу». Никогда не забудем, что наши дни в Господних руках, и хотя в нашем сердце может быть много замыслов, состоятся же только определенные Господом. Мы знаем, что позже Павел возвратился в Эфес и пробыл там целых 3 года, и Господь дал такое чудное пробуждение, что враги его должны были сказать, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Господь ответил на молитву Павла в связи с фессалоникийцами, но только через 6 лет позволил ему Господь возвратиться к ним. Заметьте, какая тут разница с тем, что Павел им сказал в предыдущей главе. Там он говорит: «Мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Одно желание оказалось недостаточным. Только после всеусердной молитвы, и то после долгого ожидания, сам Господь управил путь его к ним. Писание не говорит нам, как сатана воспрепятствовал Павлу, поэтому спекулировать об этом бесполезно. Это, однако, не значит, что сатане удалось воспрепятствовать Божьему намерению. Только осуществление преждевременного желания апостола. Так что и в данном случае Господь восторжествовал. Так как по причине этого воспрепятствования со стороны сатаны мы сегодня обогащены этим первым посланием Павла к фессалоникийцам. Если бы он их тогда посетил, то не имели бы мы этого чудного послания. Так что и тут воля Господня преодолела, и сатана стал невольным орудием в плане Божьем. Что говорит нам эта молитва? Она говорит нам, что Павел не был фаталистом. Иначе говоря, раз Бог все предназначил, то оно так или иначе сбудется. И поэтому нет надобности думать о будущем. Нет. Он был глубоко озабочен о том, чтобы только Господом утверждались его стопы. И притом, несмотря на то, что с большим желанием, как он сам говорит, хотел он видеть их лица, он, тем не менее, не позволил себе ускорить свой путь и вламывать двери, но ожидал Божьего времени, когда ему откроется дорога к ним. Дорогие мои, пока его воля нам ясно не явлена, то нам безопаснее всего оставаться на месте. Если ты, мой друг, стоишь на распутье и не знаешь, куда повернуться, то проси Господа, чтобы Он сам преградил тебе дорогу, которую тебе не следует избрать. Силой не берись врываться в двери, которые для тебя закрыты. Теперь заметьте, в чем заключается вторая часть его молитвы. В первой части он просит о водительстве себе, а во второй о том, чтобы с его приездом к ним он мог бы дополнить, чего недоставало вере их. Но вы скажете, он ведь им в этом же послании уже сказал, что он благодарит Бога за всех их, непрестанно памятуя их дело веры, и дальше, что во всяком месте прошла слава о вере их в Бога. Чем объясняется это сильное желание увидеть их и дополнить, как он говорит, то, что еще не доставало вере их? Как, например, реагировали бы мы в таком случае? Сперва нас похвалили, а потом нам указывают, чего у нас еще не достает. Я боюсь, что некоторым это было бы совсем не по душе. Что он хочет дополнить моей вере? Он разве лучше меня? Да, к сожалению, есть дети Божии, которые находятся в таком болезненном состоянии, что не способны воспринять ни наставление, ни обличение, ни назидание. Они сделались настолько чувствительными, что больно их самолюбию признаться, что им чего-то еще не достает. Скажите, кто больше всего причиняет трудности в наших общинах? Разве не те, которые считают себя совершенными, как бы сверхдуховными и больше ни в чем не нуждаются? Они всегда готовы учить других, а сами они ничего не способны воспринимать. Апостол Павел не почел унизительным написать верующим в Риме, с которыми он еще никогда не встречался, что желает утешиться с ними верою общую, вашею и моею, как он говорит. Никогда не забудем, что каждый из нас имеет служение от Бога телу Христову, то есть Его Церкви, и что мы зависимы один от другого. Павел хотел дополнить, чего недоставало вере фессалоникийцев, и верующие в Фессалониках приняли это с радостью. Неразумен тот человек, который позволяет себе обижаться. Он не знает, что его эгоизм и гордость – самые лютые враги его духовного прогресса и роста. Чем мудрее человек, тем скорее он готов признаться в своем невежестве и в ограничении своего знания. Только полузнайка, новичок, который лишь слегка познал свой предмет, поверхностно, тщетно воображает, что он его усвоил. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать, говорит Слово Божие. Когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание, сказано в книге «Притчи Соломоновых». Фессалоникийцы оказались этими мудрыми верующими, что дали Павлу дополнить, чего недоставало их вере. Это мы видим из его второго послания к ним, после того, как он их посетил. Слушайте, что он там говорит. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братьев, потому что возрастает вера ваша». И дальше он говорит, «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Слово Божие говорит, чтобы мы поспешили к совершенству и оказывали такую же ревность до конца, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Слушайте, что говорит Павел о самом себе. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел здесь не говорит о своем спасении. К спасению никто из нас ничего не может прибавить. В праведности Иисуса Христа, верой в Него, мы стоим совершенными перед Богом. Не в нашей праведности, но в Его. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но точно так же, как новорожденный ребенок нуждается в питании, чтобы вырасти здоровым, так и новый человек, созданный Богом, должен расти и развиваться. А этот духовный рост значит преображаться все более и более в образ и подобие Сына Божия. К этому, говорит апостол Петр, мы должны прилагать все старания. Показать вере нашей добродетель в добродетели, рассудительность в рассудительности, воздержание в воздержании, терпение в терпении, благочестие в благочестии, братолюбие в братолюбии, любовь. Если это вас есть, говорит он, и умножается, а это значит, что оно должно постоянно расти в нас, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И теперь слушайте, что дальше говорит Петр. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Пусть сам Дух Божий вразумит каждого из нас и откроет нам бездну богатства и премудрости и ведения Божие, которые мы имеем во Христе Иисусе. Но, может, среди моих слушателей есть те, у которых нет этих чувствований. Вы говорите, не знаю, о чем вы говорите, у меня нет этой любви к Иисусу Христу, я не уверен в моей будущности. Что мне делать? Могу ли я стать этим чадом Божьим? О, мой друг, конечно, ты можешь. Тебе нужно родиться свыше. И сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника, Дух Божий готов совершить это чудо с тобой. Ты спрашиваешь, что тебе нужно делать? Ты способен делать только одно. И потому Бог ничего больше от тебя не требует. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Спасение – дар Божий, и его можно принять только верой. И это для того, чтобы никто не хвалился. Ему одному, умершему за наши грехи и воскресшему в третий день, принадлежит слава, хвала и поклонение. Пусть он, наш чудный Спаситель, будет прославлен через твое обращение. Прими его сейчас, и будешь иметь жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Глава 17. Пикси. Я назвал собачку Пикси. Эта кличка ей очень подходила. Это был маленький, озорной комочек шерсти. И вскоре мы все ее полюбили. Мне даже и в голову не приходило, что для нее нужно сделать будку. Пикси была всеобщей любимицей, и каждый принимал, как само собой разумеющееся, что такой крошке нельзя спать на улице. Дедушка и дядя Чарли, наверное, соглашались с этим еще и потому, что всегда были неравнодушны к малышам. Как бы там ни было, мы поставили для Пикси коробку возле кухонной плиты, где она могла бы коротать дни, уютно устроившись на старом прадедушкином свитере. На ночь я забирал ее к себе в кровать, против чего никто не возражал. Не знаю, кого они хотели этим утешить, меня или Пикси, но мне действительно никто и слова не сказал. Пикси была очень сообразительной и с самого начала веселила нас. Теперь весь мой мир вращался вокруг нее, и мне действительно приходилось брать себя в руки, чтобы сосредотачиваться на чем-то другом. Прадедушка еще раз напомнил мне о приближающемся дне рождения тети Лу, и однажды вечером мы вместе составили письмо с Юэн. Засунув его поглубже в карман, на следующий день я передал его Уилли. Сьюэн не заставила себя ждать с ответом, в котором заявила о своей готовности помочь в организации вечеринки вместе с несколькими другими девчонками. Она предложила приготовить жаркое и написала, что ее подруги с радостью позаботятся об обеде. Прадедушке оставалось только обеспечить всех достаточным количеством дров. Все остальное они брали на себя. Прадедушка очень обрадовался ответу Сьюэн и сразу же взялся за ручку, чтобы опять написать ей еще одно письмо, в котором одобрил план и назначил день. Наконец, достав из ящика своего комода купюру, он положил ее в конверт с письмом. Эти деньги предназначались девушкам на расходы на продукты. Я опять передал письмо Уилли, а он — Сьюэн. Когда дедушка и дядя Чарли закончили заготовку сена, на улице по-прежнему стояла погожая осенняя погода. Теперь в мои обязанности входило совсем немного дел по хозяйству. Остальными опять занимался дядя Чарли, а тетя Лу, наконец, могла сама следить за своими курами. В огороде были выкопаны и снесены в погреб последние овощи. Все обычные хлопоты по подготовке к зиме остались позади. Теперь уже никого особо не беспокоило, будет в течение дня дождь или нет. Конечно, мы были рады погожим денькам, но даже если бы погода испортилась, никто бы не расстроился. Мысли у всех были сосредоточены на грядущем дне рождения тети Лу. Если бы хорошая погода продержалась еще и до этого дня, то можно было сказать, что нам удалось выжать из нее все невозможное. Однажды вечером, справившись с домашними делами, мужской половине нашей семьи удалось улучшить несколько минут, чтобы поговорить подальше от ушей тети Лу. Прадедушка рассказал дедушке и дяде Чарли о запланированной вечеринке еще до того, как написал первое письмо Сьюэн. Они одобрили этот план и охотно согласились участвовать в его осуществлении. Вечеринку назначили на вечер субботы, день рождения Лу. Мы решили в субботу вместе съездить пораньше утром в город, чтобы потом успеть подарить тете Лу подарки и устроить маленький семейный ужин. Тогда именинница точно не будет догадываться о сюрпризе. Я выгреб из своей копилки те несколько монет, которые смог насобирать. Получилось не густо, и в конце концов я осмелился спросить у прадедушки, не будет ли он возражать, если я добавлю к своим скромным сбережениям те 20 центов, которые он дал мне на крючки. Все равно до зимы мы уже не выберемся на рыбалку. Он сказал, что не возражает, и у меня отлегло от души. Когда мы зашли в магазин, у нас разбежались глаза, и пришлось немного походить, чтобы остановить свой выбор на чем-то одном. Дядя Чарли решил купить кружевную шаль. Конечно, вряд ли она согревала, но зато была очень красивой. Дедушка остановил свой выбор на новом платье. Оно было кремового цвета с отделкой из розовых лент и кружев. Я уже представлял, какой красивой будет в нем тетя Лу. Что касается меня,
то я выбрал кружевной платок. Он сразу же мне приглянулся, но когда я подсчитал, сколько у меня денег, то оказалось, что на него не хватит. Тогда я продолжил поиски, но так и не нашел ничего настолько же красивого, как тот платок. Когда остальные уже были готовы возвращаться домой, я все еще ничего не купил. Дядя Чарли, заметив, что я рассматриваю витрину, наверное, сразу же понял, в чем проблема. Я почувствовала, как он опустил мне в карман несколько монет. Добавив их к своим, я расплатился за платок, и у меня еще осталось 5 центов. Пока мистер Керк заворачивал мой подарок, я размышлял над покупкой конфет, но потом отвернулся от них, решив вернуть эти 5 центов дяде Чарли. С прадедушкой мы встретились на улице возле повозки. Он ходил в другой магазин чуть дальше по улице и на обратном пути показал мне свой подарок. «Очень красиво», — одобрил я. «А для чего эта шкатулка?» «Для украшений». Я колебался, сказать ему правду или нет, но в конце концов решился. «Да, это действительно первоклассная шкатулка, но есть только одна проблема». Прадедушка непонимающе посмотрел на меня. «У тети Лу нет ни одного украшения», — шепнул я ему на ухо. На это прадедушка только с улыбкой покачал головой. «Значит, будут», — сказал он. «Обязательно будут». «Может, в этом и вправду есть смысл», — подумал я. «Сначала подарить шкатулку, а потом украшения». Мы не могли дождаться, когда закончим свои дела по хозяйству. В день рождения тети Лу даже Пикси ушла на задний план. Лу знала, что должна приготовить торт сама для себя. Она всегда пекла торты на все дни рождения, с того самого момента, как стала достаточно взрослой, чтобы стоять у плиты. Когда торт был готов, тетя Лу поставила его в центр стола, и мы во время ужина постоянно с улыбкой поглядывали на него. Нам не терпелось поскорее до него добраться. Но прежде, чем тетя Лу начала резать торт, мы подарили ей подарки. Мне разрешили быть первым, и я достал носовой платок. «Ах, Джош!» — воскликнула тетя Лу. «Какая красота! Где же ты взял столько денег, чтобы купить его?» Я посмотрел на дядю Чарли, но он сделал вид, что не понимает, что я хочу сказать своим взглядом. Тетя Лу сердечно обняла меня. Дальше настала очередь шали от дяди Чарли, и на этот раз глаза тети Лу действительно засверкали. Дядя Чарли с довольным видом принял свою порцию объятий, после чего снова взял дедушка. Достав из коробки красивое кремово-розовое платье, он расправил его складки. «Ах, пап, какое красивое! Очень! Я знаю, что на самом деле оно мне не нужно, но... Спасибо большое, это так мило!» В этом была вся Лу. Как всегда, говорит, что ей ничего не нужно. Я так и знала, что она скажет что-нибудь в этом роде. «Я в нем буду слишком нарядной. Будем надеяться, что вскоре произойдет какое-нибудь особенное событие, чтобы я смогла надеть его. А может, оденешь его на этот вечер? Ну, пожалуйста!» — начал упрашивать прадедушка. «Ты думаешь?» — щеки Лу вспыхнули. Мы опять начали уговаривать ее примерить это платье. Нам всем не терпелось увидеть, насколько наши покупки идут Лу. Лу, рассмеявшись, собрала в охапку подарки и убежала в свою комнату. Вскоре она вернулась и принялась, размахивая юбками и смеясь, важно расхаживать по кухне. Платье смотрелось на ней идеально. Кремовый цвет подчеркивал нежный цвет ее кожи, а розовые ленты прекрасно сочетались с румянцем на ее щеках. Набросив себе на плечи шаль, тетя Лу размахивала на своем платочком, изображая из себя кокетку. Глядя на это, мы все покатывались со смеху. Мы так развеселились, что я даже не заметил, как прадедушка встал со своего места. Он прокашлялся и сделал шаг вперед. «У меня тоже кое-что есть для тебя, Луиза». Она остановилась, и прадедушка вручил ей свой подарок. Бережно развернув его, тетя Лу тихонько ахнула при виде богато украшенной коробочки. «Шкатулка для украшений!»
Я был рад, что ей не пришлось спрашивать, что это. «О, спасибо, дедуля, это так мило!» «Открой ее, Луиза!» Она так и сделала. Внутри на нежном бархате лежал самый красивый медальон из всех, которые я когда-либо видел. Раньше его там не было, это точно, потому что прадедушка давал мне заглянуть в шкатулку. Большие голубые глаза тети Лу стали еще больше. Она какое-то время только ошеломленно смотрела на медальон, а потом осторожно достала его из шкатулки и положила себе на ладонь. «Он принадлежал твоей прабабушке», — сказал прадедушка немного хрипло. «Его достойны носить только прекраснейшие из женщин на земле, твоя прабабушка и ты». Подойдя к тете Лу, он взял из ее руки медальон и, обойдя сзади, застегнул цепочку на ее тонкой шее. Потом он поцеловал ее в щеку. «Вот тебе уже и 18, Луиза. Поздравляю!» Лу расплакалась и принялась по очереди целовать и обнимать каждого из своих мужчин. Мы, наверное, могли бы смеяться и наслаждаться сегодняшним общением весь вечер напролет, если бы дядя Чарли вдруг не вспомнил о часах. Он кивнул на них головой, привлекая наше внимание. Тогда дедушка предложил нарезать торт, и Лу, загадав желание, задула свечи. Потом она положила каждому на тарелку по хорошему куску, хотя сама съела только совсем немного. Наконец, встав из-за стола, тетя Лу со смехом побежала переодеваться в свою повседневную одежду. Я поделился своим куском торта с Пикси, стараясь дать ей не слишком много, чтобы это не повредило ее пузику. Ей явно понравилось, и она, облизнувшись своим маленьким язычком, принялась обнюхивать мои пальцы, чтобы убедиться, что в них точно ничего больше нет. Мы сидели за столом, разговаривая. Старшие пили кофе, а я запивал свой торт молоком. Семейный праздник удался, и вряд ли вторая его часть должна была получиться лучше. И все же мы с нетерпением ожидали приближающейся вечеринки. Впрочем, для меня она совершенно неожиданно оказалась совсем подпорченной дедушкой. Он повернулся к дяде Чарли. «Берт Томас будет?» Дядя Чарли только кивнул. Так вот, значит, какое имя значилось следующим в их списке. Забрав в охапку Пикси, я вышел на улицу, размышляя. «И зачем все портить? Тетя Лу счастлива в своем доме с нами. Разве вы этого не видите? Зачем же все портить?» Глава 18. Жаркое. Когда к дому начали одна за другой подъезжать упряжки, было почти 8 часов. Тетя Лу выглянула в окно, недоумевая, что бы все это значило. Но вскоре она поняла, что, наверное, это что-то связанное с ней. Создавалось такое впечатление, что у нас во дворе собралась вся молодежь округи в возрасте от 17 до 30. Там были даже несколько человек, которых я не знал по имени. В дом, смеясь, зашли Сью Энн, Корбин и Рэйчел Морган, чтобы вызвать тетю Лу на улицу. Та начала умолять дать ей пару минут, чтобы переодеться, и девушки согласились подождать. Я подумал, неужели тетя Лу наденет свое новое кремовое платье? Но у нее было достаточно здравого смысла, чтобы этого не сделать. Она спустилась вниз в просторном хлопчатобумажном платье с белым воротничком и манжетами. Тетя Лу была, как всегда, неотразима. Пока девушки накрывали на стол, установленный возле дома дедушкой, парни занимались упряжками. Вскоре наш скотный двор был забит жующими лошадьми, которых распрягли и привязали к перилам ограды. Возле дома стоял гам. Мне казалось, там не было никого, кто просто нормально разговаривал бы. Парни орали, а девушки хихикали. Когда все немного угомонились, Сью Энн начала организовывать игры. Я нашел укромное местечко возле куста жимолости, откуда можно было наблюдать за происходящим, не путаясь у других под ногами. Усевшись там, я, обнимая Пикси, удивлялся, как парням может быть интересно участвовать во всем этом. Каждый раз, когда девушки визжали или громко хихикали,
и я был рад, что меня там нет. Впрочем, парням это, похоже, нравилось. У меня даже сложилось впечатление, что они специально вытворяют разные штуки, чтобы девушки визжали еще громче. В первой игре участвовали пары, и партнером тети Лу стал Жаба Хопкинс. Ох, и доволен же он был сам собой. Эта игра была веселой эстафетой, и Лу с Жабой почти победили, но в самом конце Берту Томасу и Нелли Холлидей удалось опередить их. Потом было еще несколько игр, и, как по мне, каждая следующая по уровню шума и скорости бега превосходила предыдущую. В общем, молодежь веселилась от души. Я обратил внимание на Каллима Льюиса. Во всем происходящем он принимал самое активное участие, хотя он и не был таким же шумным, как некоторые другие парни. Бедный Каллим. Не думаю, что ему часто удавалось вот так повеселиться. С самого детства он не видел ничего, кроме больного отца и заботы о пяти сестрах и одном брате. Каллим долгое время был единственным мальчиком в семье, пока не родился самый младший сын. Сейчас ему было где-то около 4 лет, и он удался ужасным врединой. Каллиму с детства приходилось следить за фермой, и потому он рано оставил школу. Поначалу их хозяйство не приносило особого дохода. Всего, что Каллиму удавалось наскрести, едва хватало на уплату отцовских долгов. Я не думал, что он уже полностью со всеми расплатился, но этот парень был трудягой, и я не сомневался, что рано или поздно он с долгами рассчитается. На его попечении находилась мама, 5 сестер и маленький брат. Неудивительно, что с такой ношей на своих юных плечах он был серьезнее своих сверстников-пустозвонов. Даже сейчас, участвуя во всех этих играх, он не вел себя как болван, чего нельзя было сказать о других парнях. И что я еще заметил, Каллим все время наблюдал за тетей Лу. Куда бы она ни шла, он не сводил с нее своего восторженного взгляда. Моя учительница, мисс Марта Петерсон, тоже участвовала в вечеринке. Удивительно, но я раньше никогда не относила ее к числу молодежи, хотя она была всего на 3 или 4 года старше тети Лу. Некоторые говорили, что на нее положил глаз Баркли Шоу, но, судя по тому, что я видел, он готов был бегать за каждой юбкой. Но мне, в общем-то, было все равно. Дедушка какое-то время стоял рядом со мной, наблюдая за происходящим. Я видел, как он время от времени улыбается, как бы одобряя все это веселье. «Похоже, Лу вечеринка очень нравится». «Похоже». Дедушка минуту помолчал в глубокой задумчивости. «Нужно почаще устраивать для нее такие праздники». Он достал свои часы. Судя по выражению его лица, я догадался, что уже 9. Но вместо привычного «пора спать, сынок», дедушка со словами «сегодня особый день» засунул часы обратно в карман. Я понял, что мне разрешили остаться. Когда игры закончились, развели огонь. Носив из поленницы чурбанов, парни расставили их по кругу вокруг костра. Когда все расселись, началась раздача жаркого, сопровождаемая добродушным подшучиванием. Там была и другая еда, которая даже издалека выглядела очень аппетитно. В этот момент опять появился дедушка. «Лу!» — окликнул он. «Там дядя Чарли приготовил большую кастрюлю горячего шоколада. Берт, ты не поможешь принести ее?» «Ну вот началось», — подумал я. «Интересно, и где они собираются оставить их наедине?» Берт, глупо улыбаясь, ушел вместе с Лу. Баркли выглядел немного раздосадованным. Он занял место у костра рядом с тетей Лу и как раз оживленно объяснял ей лучший рецепт жаркого. Баркли был старше других парней, но детство еще явно не выветрилось у него из головы. Когда Лу ушла, он, пожав плечами, начал намазывать масло на чурбан, на котором перед этим сидел Берт. При этом он всем громко объяснял, как будет весело, когда этот олух усядется на свое место. Когда Баркли отвернулся и подошел к Нелли и Сью Энн, громко их подразнивая, один из парней поменял чурбаны
И, вернувшись на свое место, Баркли обнаружил, что именно он уселся на масло. Ему и в голову прийти не могло, чьих это рук дело. Но я знал, чьих. Калим сделал все с привычным серьезным видом и так тихо, что никто ничего не заметил. Казалось, прошла целая вечность, пока появилась тетя Лу и Берт с кастрюлей горячего шоколада. Интересно, что на этот раз придумали дедушка с дядей Чарли, чтобы задержать их? По их возвращении Берт, похоже, решил, что получил право провести остаток вечера рядом с тетей Лу. Когда я сидел, наблюдая за всей этой суматохой, рядом со мной вдруг раздался тихий голос. «Я принес тебе подкрепиться, Джош». Я подпрыгнул, как ужаленный, разбудив Пикси, которая мирно спала у меня на коленях. Вот уж не думал, что кто-то меня заметит. И это был Калим. «Я тут подумал, что у тебя, наверное, урчит в животе от вида всех этих вкусностей, которых тебе никто не предлагает». «Спасибо», — сказал я, принимая тарелку. Я действительно ужасно проголодался. «Твоя собака?» Калим наклонился, взял Пикси в свои большие ладони и начал нежно ее гладить, тихо посмеиваясь сам себе. Судя по всему, она ему понравилась. Об этом даже не нужно было говорить, все было написано у него на лице. «Хочешь еще? Я принесу». «Спасибо большое, Калим, но мне скоро уже идти спать». Калим опустил Пикси обратно мне на колени. «Хорошая вечеринка», — сказал он, не сводя глаз с тети Лу. «Да», — ответил я. «Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, что Калим хочет поговорить о Лу. А перед этим мы еще устроили свой семейный праздник». «Серьезно?» «Да, ужин с подарками для тети Лу». «А ты что подарил ей?» «Носовой платок. Весь такой в кружевах». «Уверен, ей понравилось». «Да, очень. Тетя Лу сказала, что это самый красивый платок из всех, что она видела. А дядя Чарли подарил ей шаль. Тетя Лу, наверное, оденет ее в церковь. Может, даже завтра. И ты сам?» Я поздно спохватился. Никто из Льюисов не ходил в церковь. «А дедушка подарил ей новое платье», — быстро продолжил я. «Видел бы ты, какое оно красивое. И очень подходит тете Лу. Она его уже примеряла. Сказала, что надеется, что вскоре будет какая-нибудь свадьба или что-то в этом роде, чтобы его можно было надеть». Калли все еще наблюдал за тетей Лу. «А прадедушка подарил ей шкатулку для украшений и медальон на цепочке, который когда-то носила моя прабабушка». Берт Томас что-то сказал тете Лу, отчего она засмеялась. Калим переступил с ноги на ногу.

Просто подумал, что ты захочешь поблагодарить его за визит, ну и все такое». Облегченно вздохнув, тетя Лу обняла меня за плечи, и мы вместе подошли к Калему. Он стоял на том же месте, глядя на Пикси. Такая маленькая собачка в руках у такого крупного парня выглядела довольно комично. «Джош говорит, что тебе нужно ехать», — тихо сказала тетя Лу. «Да», — ответил Калем, все так же глядя на Пикси. «Я живу довольно далеко, а завтра утром мне рано вставать. Я немного запустил осенние работы, пока помогал остальным на обмолотах». Тетя Лу кивнула. Я догадался, о чем она подумала. «Завтра воскресенье». Но она промолчала. Сердечно улыбнувшись Калему, тетя Лу протянула ему руку. Калем едва не уронил Пикси, и мне пришлось поспешить, чтобы спасти ее от неминуемого падения. «Спасибо большое, что ты приехал, Калем. Я знаю, как ты занят, и очень признательна, что ты помог устроить для меня праздник». Тетя Лу сказала это искренне, и я был уверен, что она именно так и думала. «Да я с большим удовольствием», — ответил Калем. «Кто бы сомневался в том, что он действительно был рад побывать у нас?» Тетя Лу высвободила ладонь из его руки. «Желаю вам справиться с урожаем до дождей». Калем кивнул. «Спасибо». Кто-то у костра окликнул тетю Лу, и она оглянулась. «Если это Берт Томас, — подумал я сверну ему шею». «Мне пора идти», — сказала тетя Лу извиняющимся тоном. «Еще раз спасибо, Калем». «Я тут подумал». Но тетя Лу, развернувшись, уже ушла к остальным. Будучи уверен, что она не услышала последних слов, сказанных почти шепотом, я было рванулся, чтобы позвать ее, но Калем задержал меня за плечо. «Хорошенько следи за этим цуциком, Джош», — сказал он на прощание. Когда Калем ушел, я отправился в дом. С меня было довольно. Берт Томас все так же вился вокруг тети Лу, как муха вокруг патоки. А Баркли Шоу все так же подразнивал девушек и рисовался, несмотря на масляное пятно на заду. Тетя Лу меня немного разочаровала. Она могла бы быть с Калемом и полюбезнее. Просто лишний раз улыбнуться или взмахнуть ресницами. Или еще что-нибудь такое, что обычно делают девчонки. Но тетя Лу никогда не делала подобных вещей. Я не знал, нравится ли ей Калем или нет, но она наверняка догадывалась о его чувствах к ней. Мне стало жаль этого парня. Хотя я и собирался до последнего сражаться за тетю Лу, я понимал, что однажды мне все равно придется с ней расстаться. И лучшей кандидатурой, чем Калем, не предвиделось. Увидев, что во всей этой суматохе я забыл закрыть дверь курятника, я поспешил исправить свою оплошность, после чего зашел в дом. На улице в такое время было уже довольно прохладно, и, войдя в кухню, я прислонился к плите, чтобы пропитаться теплом прежде, чем отправиться спать. В этот момент вошла тетя Лу. Она была одна. «Джош, хочешь торта?» Я не ответил, потому что все еще сердился на тетю Лу и хотел, чтобы она это поняла. «Джош, торт!» — повторила она. Когда я опять не ответил, тетя Лу подошла ко мне. «Что случилось?» — спросила она и внимательно посмотрела на Пикси, подумав, что что-то не так с собачкой. «Ты недоволен, что папа отправил тебя спать?» «Нет». «Тогда что?» «Я просто подумал, что ты могла бы быть полюбезней, только и всего. Он проделал такой путь сюда, и к тому же он...» Я действительно не знал, в чем упрекнуть тетю Лу. «Но я же поблагодарила его, и я действительно ему благодарна, Джош». «Да, но ты сделала это не так, как нужно», — выпалил я. — «Ты могла бы, ну хотя бы хихикнуть, что ли?» Тетя Лу резко посмотрела на меня. Думаю, она все поняла. «Послушай, Джош», — сказала она, — «мне нравится Калем. Правда нравится. Как друг.
Он хороший человек,

0: Но дело в том, тётя Лу попыталась подобрать правильные слова. Калим никогда не находит времени для Бога. Я даже не знаю, верит ли он вообще в то, что Бог есть. Я всегда буду рада видеть Калима у нас в гостях. Ну, я имею в виду, чтобы просто побеседовать с ним по каким-то делам. Он хороший человек, но, Джош, Калим никогда не сможет рассчитывать на что-то большее. По крайней мере, до тех пор, пока исключает из своей жизни Бога. «Я же не сказал, что ты должна выйти за него замуж!» — огрызнулся я. «Просто ты могла бы сделать ему приятное, если бы была чуть полюбезней!» «Джошуа!» «По-моему, тетя Лу еще никогда не называла меня полным именем!» «Калим слишком правильный человек, чтобы с ним можно было заигрывать, и мне совсем не хочется давать ему ложные надежды или задевать его чувства. Между нами ничего не может быть, и с моей стороны было бы нечестно притворяться, что это не так». Конечно же, я знал, что тетя Лу права. То, что она считала Калима хорошим человеком, было козырем. Возможно, если он узнает об этом, то начнет ходить в церковь, и тогда тетя Лу изменит свое отношение к нему. Впрочем, я понимал, что тут дело даже не в хождении в церковь. До тех пор, пока тетя Лу не будет уверена в том, что Калим относится к Богу так же, как она сама, у него никаких шансов. Вдруг тетя Лу поняла, что оставила гостей одних. Они уже собирались разъезжаться по домам и потому занялись уборкой. Закутавшись поплотнее в свою шаль, тетя Лу направилась к двери. «Спокойной ночи, Джош!» «Спокойной ночи!» Я уже повернулся, чтобы подняться к себе в комнату, но потом решил еще немного погреться. Усевшись прямо на пол, я уютно свернулся калачиком между стеной и нашей старой большой плитой. Пикси сразу же заснула у меня на руках. Я понимал, что пора отправляться в постель, но возле плиты было так тепло и уютно. Дядя Чарли и дедушка помогали навести порядок после вечеринки, а прадедушка уже давно спал. Я все никак не мог заставить себя встать, когда услышал голоса тети Лу и этого тупицы Берта Томаса. Наверное, дедушка и дядя Чарли опять отправили их в дом вдвоем. Я не расслышал, что сказал Берт, но ответ тети Лу прозвучал очень отчетливо. «Неужели?» — спросила вопрос без особого энтузиазма. «Я всегда так считал, и сегодня еще больше в этом убедился». Тетя Лу, ничего не отвечая, продолжала расставлять на кухонный стол грязные тарелки. «Нет, правда, Лу!» — настаивал Берт. У него был такой голос, как будто ему не здоровится. В этот момент Лу, наверное, подумала о Тиле Уайткам, которая была девушкой Берта месяц назад, и о Марджери Андерсон, за которой он ухаживал в позапрошлом месяце. «Вот как!» — сказала она. «Даже не спасибо за комплимент, или ты мне льстишь, или что-то в этом роде». Берт, очевидно, понял, что этот разговор ни к чему не приведет, и прежде чем тетя Лу успела что-то сообразить, резко развернул ее к себе и поцеловал. Все замерло, но можно было не сомневаться, что сейчас разразится буря. Оттолкнув Берта, тетя Лу, метая глазами молнии, сделала шаг назад. Я надеялся, что она стукнет этого нахала, но она только ровным, холодным голосом сказала, сверкая глазами: «Берт Томас, больше не смей ко мне приближаться!» И, развернувшись на каблуках, ушла, гневно шелестя юбками. Меня никто так и не заметил. Когда Берт ушел, я выбрался из-за плиты и, прижав к себе Пикси, бросился вверх по лестнице. «Вычеркиваем третьего», — прошептал я сам себе с довольной усмешкой. Глава 19. Объявление. На следующее утро было тяжеловато вставать в церковь, но с дедушкой спорить бесполезно, и потому по первому же его зову я стащил себя с кровати
1: и полусонный спустился вниз. Мне страшно было даже подумать, что сейчас еще придется заняться хозяйством. К моему удивлению, все уже сидели за столом.
0: «Дядя Чарли сжалился над тобой сегодня утром», — сказал дедушка.
1: Дядя Чарли улыбнулся.
0: «Ну, не надо все сваливать на меня. Свиней накормил твой дедушка».
1: «Спасибо», — сказал я им обоим.
0: «Ну как, понравилась вечеринка?» — спросил прадедушка, обращаясь ко всем, но особенно к тете Лу.
1: «Да, очень», — подтвердила она.
0: «Все, наверное, легли поздно».
1: «Очень поздно». Дедушка решил, что пора и ему сказать свое слово.
0: «Этот молодой Томас, мне кажется, он хороший парень. Знаешь, меня впечатлила его энергичность и то, с какой готовностью он тебе помогал».
1: Тетя Лу и бровью не повела.
0: «Но, насколько я помню, ты его попросил об этом, папа».
1: «Да, конечно», — замялся дедушка. «Но он не пытался увильнуть от работы.
0: Знаешь, парни бывают придумывают разное, лишь бы не утруждать себя лишний раз».
1: «Увильнуть от того, чтобы провести немного времени с красивейшей из девушек?» — спросил прадедушка, прищурившись.
0: «Да, согласен, что молодого парня не нужно долго упрашивать помочь Лу», — улыбнулся дедушка.
1: На мгновение установилась тишина, после чего дедушка предпринял еще одну попытку.
0: «И все же он мне кажется очень достойным, здравомыслящим молодым человеком. Я слышал, он хороший работник, и у него есть собственная земля. Какой-то девушке очень повезет, если...»
1: «Пап», — мягко прервала дедушку тетя Лу, хотя в ее голосе и чувствовались сердитые нотки.
0: «Может, ты и прав, но эта девушка не я. Берт Томас меня никогда не интересовал, не интересует и никогда не будет интересовать в будущем. Он пустой, нудный и флиртует с девушками».
1: Тетя Лу медленно встала из-за стола и, сняв с себя фартук, перекинула его через спинку стула.
0: «Пойду переоденусь ко служению».
1: Прадедушка посмотрел на меня. В его глазах плясали веселые огоньки. Я понял, о чем он думает. Тетя Лу вполне способна сама постоять за себя. На богослужении ничего особо примечательного не было. Я знал, что должен был поехать в церковь. Это было неписанное дедушкино правило для всех домашних. Но никто не мог заставить меня слушать. Как только заканчивался вступительный гимн, я отключал все свои чувства. Если Бог не на моей стороне, то с какой стати я должен был становиться на его сторону? Я сосредоточился на происходящем всего лишь на несколько минут, когда в передних рядах возникло какое-то движение, и на сцену вышел мистер Т. Смит. Он был председателем церковного совета. Прокашлявшись, мистер Т. Смит старался сделать вид, что он совсем не гордится тем, что его положение несколько выше, чем у других.
0: «Вы все знаете, — сказал он, — что наш дорогой пастор и его жена выразили желание уйти на пенсию. Нам их будет очень недоставать, но они, конечно же, заслуживают права на хороший...» И мистер Т. запнулся.
1: Тогда я понял, что он просто выучил свою речь наизусть и теперь забыл слова. Мистер Т. покраснел, но, наконец, вспомнил, о чем говорить дальше, и поспешно продолжал.
0: «Так вот, как я сказал, нам их будет не доставать. Но мы рады, я имею в виду завайцев, мы рады, что они могут отдохнуть после стольких лет верного служения».
1: Последняя фраза прозвучала очень уверенно, из чего можно было догадаться, что мистер Т. опять процитировал часть своей заготовленной речи.
0: «Хотя нам будет не доставать уайтов, мы рады объявить, что церковному совету удалось найти достойную замену. Вскоре сюда на место преподобного Уайта приедет преподобный Натаниэль Кроуфорд. Надеемся, вы все примете его радушно и выразите свою поддержку». После этого объявления по залу прокатился тихий гул. «Натаниэль Кроуфорд», — подумал я, — «что за имя?»
1: «У меня было библейское имя, и у моего дедушки тоже. но они были далеко не такими заковыристыми, как Натаниэль. Я сразу же отнес нового проповедника к разряду вещей, не стоящих того, чтобы над ними размышлять, и погрузился в свои мечты. Меня приезд этого Натаниэля никак не касался. Преподобный Уайт начал свою проповедь. Я слушала его только минуту или две, чтобы понять, что я пропущу мимо ушей. Речь опять шла о покаянии. Я это слышал уже много раз. Теперь в качестве примера грешника, обратившегося на истинный путь, пастор выбрал беднягу Павла. Я отключился от происходящего вокруг. У старины Павла, наверное, никогда в жизни не было серьезных проблем. Почему бы не стать хорошим? После служения мы с Авари Гарретом попугали девочек кузнечиками, которым не хватило ума спрятаться подальше от надвигающихся холодов. А потом меня позвал дедушка, чтобы ехать домой. На этот раз я не стал снимать с себя туфли. Уже стало довольно холодно, и они мне совсем не мешали. Я подумал о Калеме. Успеет ли он собрать весь урожай до первых заморозков? Я надеялся, что успеет. Как бы мне хотелось быть постарше, чтобы помочь ему. Может быть, когда-нибудь я и смогу. За столом было только и разговоров, что о новом проповеднике. Всех интересовало, откуда он, что он за человек и как поведет церковь. Меня же интересовало только одно. Будет ли он постоянно проповедовать о том, что мы должны быть готовы, каяться и тому подобное. Меня такие проповеди ничуть не интересовали. Когда я их слышал, внутри меня всегда поднималась тоска. Я пожал плечами. Так какая разница, о чем он будет проповедовать? Все равно я не собираюсь его слушать. Извинившись, я встал из-за стола и отправился на поиски Пикси.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся вверх.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя, от противящихся деснице Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.